Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим учеником.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето —

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
3: Наслаждайся летом с Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
4: За пульт крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC-заль.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
5: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
3: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу, ведь счастье

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мужчина выпрыгнул из окна 9-го этажа и выжил. Потом, правда, умер, когда до земли долетел.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что желуди впервые появляются на дубе лишь когда дерево достигает возраста 30 лет?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК Малевич.
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ilman. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ilman 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Позиция номер 1.
6: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
5: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17.
6: Сайт «Экоплант3.рф».
7: Звездная пауза.
8: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости, последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Согласно данным исследования, в Казани почти половина родителей или будущих родителей планирует менять жилищные условия с появлением ребенка. Так, 47% горожан собираются купить квартиру, когда в семье появится ребенок или он подрастет, а 15% расширить уже имеющееся жилье. Особенно важно при выборе квартиры отмечают близость образовательных и развивающих учреждений, удобную транспортную доступность, парки и зеленые зоны рядом, поликлиники в шаговой доступности и детские площадки. В Госдуме

0: Сняли порядок возврата ошибочного платежа за ЖКУ. Жильцам нужно подать заявление с чеком в организацию, выставившую платеж, указав дату, сумму, адрес и правильный лицевой счет. Если деньги попали к тому же исполнителю, но не на тот счет, их можно перенести. При переплате зачесть в будущие платежи или вернуть. От бытовых вопросов к праздничному настроению. БИМ-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
1: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ребята, возможно, вы спрашиваете, а кто это? Кто это сейчас в эфире? Но мы вам ответим только одно, ребята.
0: Татары. Татары. Татары. Татары.
2: Да, действительно, сегодня татар в эфире. Вон, Фарид уже не остановить. Напротив меня Фарид Галимов.
3: Меня не остановить. Я Альберт Кузяхмедов, ребята.
2: Самый татарский из всех дуэтов, которые только существуют у нас на радио. Кстати, реально у нас других же практически нет.
3: А, кстати, реально с татар-то все.
2: Поэтому цените самый уникальный, лучший утренний шоу на планете Земля под названием «Утромэй». Так, кто у нас еще есть?
3: Камиль Ягудин. Ну, Камил татарка же тоже.
2: Вот получается.
3: Да.
2: Ну, скорее всего, это. Ты их слышал хоть хорошо, чтобы она на татарском разговаривала?
3: Нет.
2: Камил, тебе вопрос есть, оказывается?
3: К себе вопросики, реально.
2: Ой, так, ладно.
3: Чем докажешь?
2: Карин ТТ, подожди. Карин ТТ у нас есть, но она, по-моему...
3: Мне кажется, она больше армянка, чем татарка.
2: Она когда только из Башкирии приехала, говорила всем, что она башкирка. Теперь она говорит, что она татарка.
3: Переобулся.
2: Хамелеон. Хамелеон, между национальный, молодец какой. Вот.
3: А, ну и все. А, Махмуд, подожди-ка.
2: Оп, а нет, Махмуд Араков.
3: Может, татарин.
2: Точно татарин, да, ребята. Точно татарин. Татарин. Вообще, татар придумал он. Ну, давайте. Это он говорит, не знаю.
3: 32 года назад.
2: Ну что ж, сегодня мы вместе с вами будем окунаться в этот замечательнейший денечек. У нас сегодня четверг. Это прекрасный, приятный день.
3: Нас еще нам добавили. У нас еще Ленар сразу здесь.
2: А, Ленар. Все, брат, брат, прости, пожалуйста. Брат. Ну, мне кажется, остальных, если ковырнуть, мы тоже там найдем.
3: Это да.
2: Так что вот, будьте теперь внимательны. Ну, а мы сегодня с вами вместе идем куда? Ну, во-первых, сегодня у нас много интересного, как и всегда. Играть будем сегодня. Раздадим пригласительную вечеринку в Сан-Ремо.
3: Ну, секундочку. Уже который будет вести Альберто Хузяхметти.
2: Уже завтра-завтра будет обязательно.
3: О, завтра же уже?
2: Да, уже, прикинь, завтра уже. Как в итальянскую вообще окунемся, только атмосферу. Вообще круто будет. Вы что там? Сейчас расскажем, обязательно приходите.
3: Приходите в костюме спагетти.
2: О, это вкусненько. От меня подальше держите, я вас съем, мой маленький. Так, ну, кроме этого, сегодня играть мы будем точно. Кроме того, у нас сегодня, ну, давайте честно скажем, утромани в конце этого часа. Историческую справку. Вот, а историческую справку мы очень любим. Мы хотим ее сейчас для вас приготовить. Поэтому вам, пожалуйста, плюс 7-927-24-2-102-8. Знаешь, я еще хочу, чтобы нам люди подкидывали с самого начала. Вот на самом конце передачи, где-то в районе 10 часов, 10 минут, начнется утроки.
3: Да?
2: И мы поем песни. И мы каждый раз хотим вам угодить. Но перед утроки люди не успевают, поэтому мы сейчас прям спрашиваем у всех наших слушателей. Ребята, сегодня в 10.10 что вам спеть?
3: Да, а? вот позавчера один человек написал Modern Talking. С утра прям, в 7 утра.
2: И мы пели Modern Talking.
3: И мы пели, да.
2: Кавер. Да, классно. Ладно, в общем, диско это классно. Пойдем готовиться, вы пока пишите. И вообще пишите всем. Доброе утро. Фоточки свои пришлите. Что делаете, пришлите. Вон уже бим-болталку в Максе заработала. Ирина пишет, всем доброго, бодрящего утречка, говорит, пишет. Прекрасно. Кроме того, тут еще 6:40 уже открыточки прислали. В общем, ребят, подписывайтесь на наши соцсети. У нас там очень классно и весело. Ну, а мы пойдем готовить историческую справку.
3: Доброе утро!
2: Айрлир Дайсан, стойте!
4: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: все.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Поработка!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соус с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Три дня ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-73-92-130.

0: украшения Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
2: Париж и Картур на связи. В Деревеньке новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
3: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу. Шоу сепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Историческая справка.
7: Перед тем, как мы начнем, нас тут благодарит госпожа Лили, что мы ставим эту прекрасную песню «Счастье есть», потому что с утра, говорит, когда нет настроения, очень мотивирует.
8: А, ну да.
7: Вот. Счастье есть, Лили.
8: Оно не может не есть.
7: Да, понимаете, если вы нам не верите, что счастье есть, посмотрите в зеркало. А?
8: Да.
7: А? Вот оно счастье. Вот.
8: Ладненько. Она предлагает Леонтьеву с тобой спеть.
7: Ну, обязательно. Когда-нибудь мы это споем.
8: Да.
7: Сегодня 4 июня. Исторический справка начинается с праздников. Сегодня Международный день невинных детей и жертв агрессии. Праздник, конечно, не сказать, чтобы позитивный, но, тем не менее, очень важный. Тут, конечно, Генеральная Ассамблея ООН еще в 1982 году в память о палестинских и ливанских детях, погибших в результате израильских бомбардировок, вспоминает этот день. Посмотрите, сколько лет прошло с 1982 года.
8: Ничего не поменялось. Да, и не говори.
7: А также сегодня праздник.
8: А некоторых детей они просто не замечают, к сожалению.
7: Ну, это классика вообще. День машиниста грузоподъемного крана в России. Всех крановщиков, получается, мы поздравляем. Всех машинистов крана поздравляем. Кто на заводах, кто на стройках, в портах, особенно в крупных городах, промышленных регионах. Ребята...
8: Сложная работа у них, кстати. Башенный кран, прикинь, каждое утро туда откарабкаться.
7: Да, и у тебя там просто ведро стоит, прикиньте.
8: Да.
7: Это без шуток, я такое видел. Еще один праздник сегодня любителям собак. Международный день корги.
8: О!
7: Это такие маленькие пастушьи собачки.
8: У королевы изводятся. Были две штуки.
7: Да, вот именно эта история, что королева, вот эта миловидная внешность, богатая история, породистый, тысячи лет, более тысячи лет корги на самом деле существует. И когда королева, соответственно, их полюбила, у себя завела, они сразу стали королевскими. И по всему миру очень сильно взлетела просто продажа этих замечательных собак. Вот, не только, кстати,
8: Елизавета... Ну, смешные, да, и вытянутые, но и короткие.
7: Да, во всем мире все равно Елизавета II больше всего любила корги, больше 30 собак. Этой породы у нее было, поэтому и популярность, собственно, излетела. Всемирный день борьбы с кариесом. Ты давно был у зубного?
8: Ну, кстати, не сильно давно, но давно.
7: Вот у меня уже скоро полгода пройдет на чистку. Надо будет сходить, друзья
8: вот,
7: мои.
8: Кстати, тоже, я думаю, надо.
7: Зубами как с автомобилем. Чем раньше то сделаете, там потом не надо будет делать капиталку. Понимаете, дешевле сделать.
8: Даже не раньше, а вот, ребят, лучше бы регулярно делать ТО. Вот регулярно.
7: Да, согласен.
8: Раз полгода пробежался, посмотрел, хотя проверил.
7: Вот, кстати, причина образования кариеса. Плохая экологическая ситуация. Например, плохая вода в населенном пункте. Потому что там недостаточно количество фтора, соответственно, наследственность, неправильное питание матери, курение вредит здоровью, несоблюдение правил гигиены, неправильное питание. Вот все, пожалуйста.
8: Да, да, да.
7: Вот, а тут там просто сейчас...
8: А в детстве говорили, конфеты, не ешь, сладкое будет.
7: Ой, это всегда так было. Это гастрит, потому что у тебя чипсы-газировка. Я чипсы-газировку видел раз в месяц. Мне говорю, я здесь при чем? Потом выяснил, что хеликобактеры и все дела, надо лечиться, оказывается. Мне просто лечить надо было меня.
8: Да, и все.
7: И вопросов бы не было. Так, из странных праздников сегодняшнего дня. Сегодня Международный день спойлеров, пожалуйста, сегодня.
8: Ну, ничего себе.
7: Кто вот, знаете, вот есть такие люди, которые вам, ой, я такой сериал смотрю, ой, я тоже смотрю, а ты до конца смотрел? Нет, там в конце вот это будет, ты зачем рассказал?
8: Да, да.
7: Вот этот человек спойлерист, он спойлер вам сказал.
8: День любителей лета сегодня.
7: Прекрасно, это мы все, все мы вообще. Всемирный день гаража. В 1896 году Генри Форд собрал и запустил первый автомобиль Ford Quadricycle в кирпичном сарае, который послужил ему первым гаражом, прикинь? Вот такие вот. И день обними свою кошку. Вот смотри, там обнимать, не переобнимать, конечно.
8: У меня там этих кошаков, да.
7: Он собрался всего района. район. Вот ищет свою женщину, кошку получает.
8: Я, честно, задолбался гонять уже, не знаю, что с ним делать уже.
7: Ну что ж, ты просто очень добрый, хороший человек. В Венгрии день национального единства сегодня, в Казахстане день государственных символов.
8: В США день самогона.
7: Ну так, алкоголь вредит здоровью. И сянмесес, алкоголь вредит здоровью, особенно самогон. Эстония, день государственного флага. Финляндия, день знамени оборонительных сил. Ну а у нас, конечно, наш любимый и родной народный календарь. И сегодня вместе с вами мы отмечаем, чтобы вы могли подумать.
8: Василисков.
7: Да, день. Василисков день. Ну или Василиса Соловьиха.
8: Да, Соловьиный день или Василисковый повелитель. Вот еще говорят как. Васильковый. О, Васильковый.
7: Оказывается, был такой мученик Василиск. Называли его Василисковым или Соловьиным в народе этот день. Существовал поверье, что сегодня соловьи начинают петь в полную силу, возвещая о наступлении настоящего лета. Крестьяне с утра выходили за околицу, слушали их трели. Считалось, что тот, кто первым услышит соловья, будет удачлив весь год. Ну, а девушки плели венки из березовых веток, там пускали их по воде.
8: Да, если да, девичьи гадания были, да.
7: Если поплывет к свадьбе, утонет к печали. В общем,
8: отказ от полевых работ был в этот день, прикинь. То есть, оказывается, вот крестьяне в этот день принципиально не пахали, не сеяли. Верили, что из пассажа вырастут только сорняки.
7: Вот так вот, пожалуйста.
8: И васильки.
7: Вот так вот. В общем, хотя бы один день отдыхали они. Молодцы.
8: Нельзя делать все. Что нельзя делать? Работать на земле, стричь мужей.
7: Отлично.
8: Плакать и грустить, отказывать помощи и оставлять немытую посуду нельзя сегодня.
7: Пожалуйста, все теперь знаете.
8: Запрет.
7: Пение соловья ночью к ясной погоде. Вот сегодня примет. Ну, вчера ночью, кстати, соловьи очень сильно пели. Ну, по крайней мере, там, где я работал. Вчера просто у меня мероприятие было. Я там очень сильных соловьев прям слышал. Я
8: говорю, что
7: как круто. Вот. Ну, тут рядышком. На технически там. С площадкой.
8: Я понял.
7: А тут рядышком.
8: Густой туман утром, богатый урожай грибов.
7: Вот, пожалуйста.
8: Тумана не было.
7: Вот. А еще Альтери привет передам. Можно, пожалуйста? Вот так скажу просто. И все, они сами поймут. Люблю вас. Итак, исторические события, которые произошли 4 июня.
8: Скиньте чаевые.
7: Не слушайте его. Не слушайте. Все будет классно.
8: Мне скиньте, ладно, ему не надо.
7: Вот, ему скиньте, да, ему скиньте. 1703 год, перемещаемся прямо сейчас. И мы в Санкт-Петербург перемещаемся с вами. Там заложен домик Петра Первого. Это первое жилое здание, построенное из сосновых бревен за три дня в 1703 году. И царь Петр Первый проживал в нем с 1703 по 1708 год, наблюдая за строительством города.
8: Так прикольно, домик Петра Первого. Да, оказывается, это первая постройка в Санкт-Петербурге вообще.
7: Так именно. Так вот об этом-то и речь. Впоследствии вокруг домика возведена была защитная галерея, а в 1930 году он стал музеем. В него можно попасть и сегодня. Я там был.
8: А, ты был там? Серьезно?
7: Он недалеко от крейсера «Аврора» стоит.
8: А он красивый, кстати. Смотри, фотографию. 60 квадратных метров был, кстати.
7: Да.
8: Нормально.
7: Прям очень красивая история, абсолютно. А в 1922 году в издательстве «Рабочая газета» вышло первое иллюстрированное сатирическое приложение, которое позже получило название «Крокодил».
8: Вот я его лично помню, даже листал.
7: Это очень популярное издание было в СССР. Благодаря публикации карикатур, фельетонов, тираж достигал внимания 6,5 миллионов экземпляров. Это что такое?
8: Круто. А через 3 года после выхода «Крокодила» основан автомобильный концерн «Крайслер».
7: «Крайслер» хорош, поздравляю.
8: Кстати,
7: Крайслер.
8: Да.
7: 1975 год, «Роллинг Стоунс» группа стала первой западной рок-группой, получившей гонорар за выпуск своих песен в СССР.
8: Нифига себе.
7: Советская фирма «Мелодия» выпустила пластинку с 4 композициями группы, включая «Paint It», «Black» и «Ruby Tuesday». Или «Ruby Tuesday». В общем, вот
8: и
7: так
8: что,
7: вот.
8: Заплатил?
7: Да.
8: С «Мелодией».
7: Ну, там, видимо, ничего такого политического не было, никакой пропаганды СССР не увидела.
8: Ну, вот только 4 песни, видимо, и нашли у них.
7: Вот, и пожалуйста. Зато люди слушали. Ну, это 75-й год, видимо, это какое-то должно было быть смягчение, судя по всему. Ну, просто хоть какую-то музыку, чтобы наши слушали здесь. Ну, потому что, я думаю, рынок процветал, конечно, черный, и музыку продавали вовсю. В 1989 году... Это что-то грустное. Поэтому давайте 2010 год переместимся.
8: Ого.
7: Американская компания SpaceX в 2010 году успешно осуществила первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал. Ракета вывела на орбиту прототип космического корабля Dragon. Стало это важным шагом в развитии коммерческих космических полетов, потому что эти ракеты впоследствии начали возвращаться сами теперь уже на платформу. То есть они многоразовыми стали. Хотя раньше, если вы помните, был такой челнок у американцев, вот я забыл,
8: Челленджер.
7: Как он, Space Shuttle или Challenger, как он там назывался.
8: Да, что такое?
7: А у нас в Советском Союзе был, соответственно, Буран.
8: Да, который, кстати, впервые в мире в автоматическом режиме спустился.
7: Это правда. Это, чтобы вы понимали, вот у нас Фаридом часы на руках электронные, вот наши часы в разы умнее. Наши часы,
8: это чем, примерно, чем этот буран? Это
7: где-то был, да? 10 таких буранов мог бы обеспечить по уровню тогда. И автоматика, которая заложена была советскими, вы прикиньте, он посадил без пилотов корабль, вывел нужную орбиту, нужную скорость рассчитал, все поправки по ветру, по погоде, все сделал и приземлился.
8: Из
7: просто...
8: Из космоса спустился, представляешь?
7: Идеально приземлился. Это было невероятно на тот момент. Ну, в общем-то, а слава ты... нашим инженерам советским.
8: Помнишь, как буран перевозили на самолет сверху?
7: Да.
8: Вообще,
7: была такая история. Это
8: круто, конечно.
7: И теперь, к сожалению, буран просто в ангарах начал гнить. Его сейчас...
8: Да, я не знаю, почему нет.
7: Растащили. Ну, потому что не было средств тогда как раз уже перед развалом СССР.
8: Там... Ну, тогда-то да. Вот,
7: это
8: что
7: стоило...
8: бы сейчас не сделать?
7: Это очень дорого стоило тогда. Сейчас эти технологии уже, ну, просто не работают. Американцы тоже на челленджерах не летают, на самом деле. На Space
8: их шаттл. А Илон Маск, ты видел, какую здоровенную ракету запустил недавно?
7: Да, он другой. Вот именно он другого форм-фактора, поэтому сейчас технологии чуть-чуть стали другие, стало чуть-чуть попроще. Так что, да, к сожалению. Но, кстати, буран настоящий я видел в Сочи. Он там стоит у университета, по-моему, Росатома или Ростех, вот я не помню точно. Вот, я его прям рядом стоял. Уникально огромное зрелище. Такие вот, друзья мои, делишки. Ну, а мы двигаемся дальше.
8: Не говори.
7: Кто родился в этот день, давайте посмотрим. Начнем мы с 1903 года и с Евгения Мравинского. Советский дирижер, главный дирижер Ленинградского филармонического оркестра. С 38 по 88 год. 50 лет был на должности.
8: Обалдеть.
7: Преподавал. Ну, в общем, величайший человек, удостоен звания народного артиста СССР. Естественно.
8: Да. Виктор Васильевич Тихонов родился в этот день.
7: Ну,
8: в 1930 году. Кстати, советский хоккеист, хоккейный тренер. В качестве класса главного тренера трижды приводил сборную СССР и объединенную команду к титулу олимпийских чемпионов, представляешь?
7: Да, и клуб ЦСКА, кстати, вот туда же вместе со сборной СССР он руководил.
8: И 8 раз чемпионат мира забирал. Прикинь, под его руководством.
7: До сих
8: 8
7: пор.
8: Раз.
7: Вот я жду, сейчас же есть соцсети, которые вот улучшают качество. Я вот все эти старые матчи, это же можно улучшить, да, например, 4К, да?
8: Да, это круто, это круто.
7: И потом просто заново их транслировать, можно заново показывать, заново смотреть, как наши там советуют. Вы, кстати, сильно удивитесь, хоккей там был тогда сильно медленнее. Я еще помню вот эти
8: медленнее
7: рассказы.
8: Медленнее намного. Они еще там были хоккей, да, без шлемов гоняли. Понимаешь,
7: Лебер? Вот, да. Ну, я помню, что вот силовые приемы, например, в СССР не было. То есть там была чистая игра, а там, когда они приехали на первые на чемпионат мира. Да, и там началось. И наши даже не поняли сначала, что происходит, а потом как поняли, и все пожалели потом.
8: Там наши комментаторы такие: нам такой хоккей не нужен. Понимаешь, там даже фильм показан был.
7: А да, ну, конечно. Ну, для них это просто странно, потому что для нас-то хоккей — это спорт, а для них это шоу. Если там силовых не будет, это не такое шоу, понимаешь? А потом это целая индустрия родила. То есть есть условно... Смотрите, есть у вас форвард-бомбардир, который там на острие атаки. Его охраняет силач или тавгай, по-другому той команды, которая пытается его сломать.
8: Да, который даже особо играть-то не умеет, лишь бы подраться.
7: У этого бомбардира есть свой тавгай в этой же команде, который от других его защищает. То есть тоже раздает там «Будь здоров». Его периодически выпускают, чтобы кошмарить остальных. И целая индустрия по факту.
8: Да, да, да.
7: Вот. Но были тавгаи, которые были феноменально вообще точны, но это редкость, конечно, на самом деле. Но это прикольно.
8: Овечкин до сих пор там раздает всем.
7: Ну, Овечкин — это вообще феномен.
8: Феномен, конечно,
7: Александр Красавчик. Кто родился в этот день и все еще с нами на одной планете шагает, давайте пойдем посмотрим, пожалуйста.
8: Анджелина Джоли.
7: Да вы что?
8: Да, представь. Этой дамочке исполняется полтос. О, 51 даже, вернее.
7: Даже 51, да.
8: Да, 51. Да.
7: Слушайте, просто вот послужной список. 3 золотых глобуса, 2 премии Оскар, премия Тони, это величайшая награда, которую...
8: Жена Брэда Питта.
7: Бывшая, да.
8: Тоже достижение.
7: Кроме того, что она в кино, она известна благотворительной гуманитарной деятельностью, была посланником управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, даже куда-то там недалеко от нас приезжал зачем-то, не знаю зачем, но тем не менее. Вот, кстати, у Энистона вела жена Брэда Питта.
8: На секундочку.
7: С Дженнифер Энистон, что там встречался. Мутил,
8: да, много с кем встречался, на самом деле.
7: Да, ну такая, в общем.
8: Там же еще у него и Пелтро, он тоже встречался.
7: Нет, мне это не интересно. Тут я больше про Джоли. Евгению Устюгову 41 год.
8: У ней же и батя, кстати, тоже знаменитый, у Анжелины. Устюгов, да, Устюгов крутой.
7: Российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион. Это тоже невероятное достижение. Ну и королева Бутана, супруга монарха Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука. 36 лет. Забавно, что я все имя правильно произнес и ошибся на 36 летах я запнулся. Исполняется 36 лет. Джицун Паме Вангчук. Поздравляем от всей души. Вот, дамы и господа, все как и всегда. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием расскажем в исторической справке. Доброе утро.
6: Историческая справка.
7: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку ночи, летний бал выпускной по-взрослому. Если вы видели, как коронуют королей и королевы вечеринки, да, мы тоже это сделаем. Аттестация коронация будет за лучший выпускной наряд. Королей и королевы вечеринки выберем вместе с вами. Ну а ведущий балла Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. Все это уже 11 июня. На следующей неделе в четверг буквально ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому вместе с Бим-радио. Вас, как и всегда, ждут живые эмоции, смелый флирт, танцы. В общем, вам всем поставят отлично, мы уверены. Напомню, что это все строго 18+.
8: Приходите.
6: Реклама на Бим-радио.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
13: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
15: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
16: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
17: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
18: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай». ООО «Канавто 5».
19: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
20: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
21: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». У

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды. Фарид, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, что происходит с погодой у нас
2: на Уналта градус, что в переводе с татарского означает 16 градусов.
1: Ну, спасибо за перевод, если честно. Мы не догадывались.
2: Прямо сейчас плюс 16, друзья. Прогресс сегодня до 22. А будет яркое солнце. В 18.00, ну, прогнозирую такой небольшой дождь, 20% только вероятность. Ну, не факт, что будет. А завтра, друзья, а вот завтра обещают нам 5 июня дождь. Прямо с утра до вечера.
1: Прекрасно.
2: Две капли. Не знаю, будет, не будет, но вот, да. И в субботу обещают нам дождь с обеда до вечера. А вот уже 7 июня, воскресенье, дождя не будет. Это хорошо.
1: Воскресенье – это 7 число, да?
2: Да, 7. А вот понедельник утром типа дождь, потом дождя типа нет. И вторник тоже типа утром, днем дождь, а потом как будто бы нет.
1: Прекрасно.
2: Что за дожди? Смотри, не дожди.
1: Дожди. Ну, это вот специально вот наколдовали, потому что те, кто рассады занимается.
2: Скорее всего, да.
1: Поэтому так и будет.
2: Ладно, рассада, как трава растет. Я вчера к стриге замучился вообще просто.
1: Ты давай-ка такие вещи в эфире не говори-ка, ладно, ребята?
2: Нет, газонная.
1: Ладно, друзья мои, впереди мы разыграем несколько пригласительных на нашу вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». И прямо сейчас вам буквально нужно будет в мессенджерах ответить на наш вопрос. Ребята, сейчас все будет буквально через 2 секунды.
3: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
4: «Вечер в Сан-Ремо».
1: Если вдруг не успели расслышать, а вы, скорее всего, не успели расслышать, «Вечер в Сан-Ремо». Так называется наша сегодняшняя игра. Если что, дорогие мои, у всех Италия ассоциируется по-разному. У кого-то это кофе, капучино, латте, ристретто и все такое. У кого-то это, конечно, паста, болоньезе, карбонара.
2: Карбонара, там что там еще у нас?
1: Тогда еще пицца, итальяно.
2: Ой, чего только там нет.
1: Ну, а самое главное, конечно, для нас это музыка и информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Уже завтра вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируйте столы на maximilians.ru уже 5 июня. Музыка, которую мы с вами слушали на виниле, на кассетах, на фестивалях, это песня о любви, о солнце, о красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе ожидают итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении, на секундочку. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Фарид, кто ведет? Я не пойму, что-то.
2: Кто там? Альберто Хузях Метти. Кто же еще?
1: Вот он. Ничего себе. Это я.
2: Завтра прямо с утра сначала в эфире, а потом будет...
1: Ваш покорный слуга. Потом еще поедет жюри детского конкурса, и потом поедет... Да, мне даже денек очень плотный. 5 июня 20.00 Максимилианс 18+. Ну, а сегодня мы троих выберем.
2: Первый, второй, третий.
1: Да, и для этого зададим сейчас... во-первых, напомним, что писать необходимо исключительно в Макс. Плюс 7-927-242-102-8. Так будет проще нам с вами посчитаться. Поэтому, дамы и господа, прямо сейчас проходить, берите в руки телефон и готовьтесь. Ну, а у нас вопросик с тремя вариантами ответа, пожалуйста.
2: Да? А я вот его не найду никак.
1: Давайте я его найду. У меня, потому что он под боком, я хочу задать такой вопрос сегодня. Послушайте внимательно. Антипасто, примо, секондо, конторно. Это три варианта ответа. Первое. Название та... подожди. А какие по счету у нас выиграют?
2: Первый, второй, третий.
1: Так, внимание, что же я перечислил?
2: Антипасто,
1: примо, секондо, конторно. Три варианта зачитайте, пожалуйста.
2: Да, три варианта. Первое. Название танцев на итальянской дискотеке.
1: Это раз.
2: Да, второй вариант. Последовательность блюд в классической итальянской трапезе.
1: Да это два.
2: Это два и три. Итальянские жесты руками разной степени эмоциональности.
1: Плюс 7-927-242-102-8. Пишите обязательно.
2: Да. Вот. Что такое, друзья?
1: Что такое осень это?
2: Ой, сколько сообщений, смотри. Вот. Да. Я вижу уже. О, правильный ответ вижу. Что, давай сразу скажем, что ли?
1: Слушайте, давайте, да. На этом, друзья мои, мы стопнемся, потому что мы видим уже прекрасно, как дошли до нас сообщения. Внимание, правильный ответ.
4: «Вечер в Сан-Ремо».
1: Возможно, не успели расслышать. «Вечер в Сан-Ремо», он сказал. Итак, пожалуйста.
2: Итак, друзья, антипасто, примо, секондо, конторно – это последовательность блюд в классической итальянской трапезе.
1: Поздравляю всем, кто правильно ответил.
2: Первый был Раиль. Раиль, у него на аватарке лиса такой, лис. Мы его сразу говорим, что Раиль, вам достается билетик, это раз. Далее. Лили. Некая Лили. Она была второй.
1: Так.
2: Я ответил тоже верно.
1: Так.
2: Лили, вам тоже достается пригласительный на нашу вечеринку. Лили. И третий, внимание. Тан-та-дан-та-дан-та-дан-та-та-та-та-та-та-там. Так. А, она уже выиграла. Мы тогда что, не, проскочим.
1: Ну, скажи кого-нибудь. Мы очень ждем.
2: Все, говорю. И третий это будет Лейсан Долгова.
1: Сейчас мы вам напишем. Ну, а мы, конечно, поздравляем всех, кто написал правильно. Еще раз напомню. Значит, смотрите, друзья мои. Что же итальянская трапеза и что это означает? Антипасто – это закуски. Примо – это первое блюдо, естественно. Паста или ризотто. Секондо – это второе блюдо. Это мясо или рыба. Ну и конторно – гарнир из овощей. За ним следует сыр. Фрукты и уже после этого кофе. Италия в лучшем своем проявлении. Поздравляем всех, вам достается по одному пригласительному, дорогие мои. Мы вас с этим поздравляем. Вы с собой, если хотите кого-то взять, я уверен, вы этот вопросик решите. Maximilians.ru всегда доступен для покупки второго билета, если вы с кем-то хотите. С компанией ходите, так намного веселее. Ну а мы напоминаем, что вечеринка уже послезавтра. Вечеринка наша называется очень просто.
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио.
5: 18+.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА».
6: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: А вот люди мне пишут, а что ты говоришь, что вечеринка послезавтра? Аж завтра же уже.
2: Завтра.
1: Я заговорился уже совсем, потому что вчера так говорил, и вот до этого много дней так говорил. Зачем? В общем, ребят, вечеринка завтра, но а мы хотим сказать, вечеринка вечеринкой, но да, хочется же получить удовольствие и дома. Если вы хотите превратить дом своего частного дома в дом своего частного дома, я сказал.
2: Дом своего частного дома, да.
1: Дом своего частного дома, это, конечно, уже заявочка на поход к психиатру. Но мы, конечно же, хотим сказать, если вы хотите двор своего дома превратить в настоящий курорт, то в этом вам помогут вот эти ребята на правах рекламы. Информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето, естественно, время отдыха. Многие планируют куда-то далеко лететь, тратят на это огромное количество денег. Но что, если вам скажу, что те деньги, которые вы один раз тратите на путешествие, вы можете вложить в свой дом. И компания Stel знает, что нужно делать с этими деньгами, чтобы у вас было вообще невероятно кайфово. Во-первых, перголы для стильной тени. Летний вайб не зависит от погоды. Это можно, знаете, вот так вот поставить. Все это красиво.
2: Да,
1: это рядышком
2: да,
1: с домом или примкнуть к дому.
2: И тенечек такой сразу, хорошо.
1: Круто вообще отдыхать. Мебель расставил. Сидишь. А дождь тебе не страшен. Солнце тебе не страшно. Ничего не страшно. Но в такую жару, например, как летом, купели это must have, чтобы расслабиться так, будто вы на дорогом спа-курорте, а потом в тапочках убежать себе домой. Почему бы и нет? Купели это тоже прекрасно. И все это также предлагает компания Stel. Сезон отпусков и теплых вечеров. В общем, лето. Время для кайфа. А чтобы вам было действительно хорошо, обращайтесь в перголы, маркизы и купели от Stel. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома.
2: Класс.
1: Звоните ей 5-174-174.
2: А я, кстати, у них заказывал жалюзи.
1: Вот, видите?
2: Да.
1: Make загородные дома great again, друзья.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: Отец, чем будем новую беседку красить?
1: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
0: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
2: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Всем привет, я Ярослава.
10: А я Петр.
9: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
10: Ночь и летний бал.
9: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
10: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
9: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
10: Становитесь королем и королевой вечеринки.
9: Там будет MC Зали.
10: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: На Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ну а о пробках поговорим прямо сейчас. 4 балла местами затруднения. Крупнейшая пробка на Тецовской сейчас от Челюскина до вертолетного завода. 23 минуты нам тоже присылали. Ирина присылала еще...
6: Information, да.
5: Да, минут 15 назад. И за это огромное спасибо. Молодцы, что поддерживаете. А мы продолжаем. Собственно говоря, Аметьевская магистраль до Урской улицы. От станции метро Аметьево до Павлюхина 9 минут. Копылова от Кашевого до Ибрагимова 9 минут. Петровитра от Дементьева до Фатыха Амирхана 9 минут. И Фатыха Амирхана от Воровского до маршала Чуйкова 7 минут. Минут. Мосты, дамбы свободны. Давайте посмотрим по ДТП. Есть в самом-самом центре. Есть улица у нас
6: Лев Булачная,
5: которая едет в сторону Татарстана. И вот перед, если в сторону Татарстана ехать, то получается это у нас перекресток перед университетской с одной стороны, а с другой стороны это у нас как называется улица? Ну-ка, сейчас прибавим. Ну вот Яндекс.Карт, ну как так можно носить? Что это такое? Батуринский мост, в общем. Все, думайте, теперь разбирайтесь, как хотите. В общем, последний перекресток перед Татарстаном.
6: Кстати, пробка почему-то от аварийной.
5: Да, это, кстати, тоже забавно. Возможно, там тоже какие-то проблемы есть. Так, окей, кроме этого, я, кстати, как будто бы ДТП больше не вижу, хотел бы сказать. Но нет, ДТП у нас есть, соответственно, на Копылова,
6: да,
5: в сторону города, под мостом, получается. От этого, скорее всего, стоит и Тецовская, и Копылова, и все на свете, там довольно серьезно. А вот возле вертолетного тоже есть ДТП, который очень сильно Тецовскую сдерживает от Копылова. Будьте внимательны, осторожны, там ДТП в среднем ряду. На этом все, соблюдайте правила дорожного движения, через час ждите Анас, ветчину, а мы немножечко позадаем вопросы и за это деньги будем платить. Прикиньте.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» – ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар Островского 16/3. Легендарные бани «Деревенька». С огромным удовольствием также хочу вам представить участника сегодняшнего «Утромани». Зрители прямой трансляции уже прекрасно все видят. Там эфорит на себя направляет. Наконец-то на участника направляет камеру Инсаф Нурмиев. Сегодня в гостях Инсаф. Доброе утро!
7: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Добро пожаловать, приветствуем тебя. Ты у нас сегодня в первый раз.
7: Первый раз, да.
5: Отлично. Расскажи, пожалуйста, как давно нас слушаешь, как решился сюда прийти, очень интересно.
6: И немного о себе, конечно.
5: Да.
7: Ну, слушаю давно, относительно давно.
5: Так. И
7: особенно вот утреннее шоу только, когда еду с ночной смены домой.
5: О, где работаешь с ночной?
7: На заводе. По указанию Роксинтез.
6: То есть и сейчас едешь со смены, получается?
7: Нет, я сегодня в отпуске, да, специально.
5: Ой, поздравляем, давно в отпуске?
7: Четвертый день сегодня.
5: Ну, мы тебя поздравляем, как классно, отпуск, а красота какая вообще, слушай. Вот, ну, слушай, с ночной смены возвращаться, это очень даже серьезно. Я уже, наверное, и не вывез бы, если честно, ночные смены. Я поэтому в клубе МС, кстати, не работаю, я просто не вывожу по крови.
6: Я, кстати, тоже перестал сегодня, почему-то, потому что все уже.
5: Вот, Инсап, ну, скажем...
6: Я же вечером.
5: Конечно, мы уже все, у нас режим резко сменился. Когда в утреннем шоу, кстати, работаешь реально, у нас режим как у пенсионеров. 8 и ложимся спать. Инзав, расскажи, пожалуйста, кто за тебя сегодня болеет? Кому ты рассказал о своем походе сегодня?
7: Рассказал практически
5: всем.
7: Всей своей семье, потому что вчера жарили купаты, и как раз в это время позвонили. Я ей сказал, что завтра иду.
5: Легендарно. Ну, слушай.
7: Ну, надеюсь, никто не проснулся и не смотрит.
6: Да, пусть смотрят, зачем?
5: Все будет хорошо, не переживай. У нас для тебя, как и всегда, 5 вопросов о правилах сейчас. 5 вопросов на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа ты всегда можешь забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому мы просто пожелаем тебе удачи и будем тебе первый сам вопрос задавать. Ну как ты, готов? По ощущениям.
7: Честно говоря, нет, но давайте попробуем.
5: Хорош, мужчинский.
6: Нет, но готов.
5: Это самое главное, да. Идем в страх. Поехали, первый вопрос.
0: Утро мании.
5: Хотя, как по мне, бояться тут нечего. 100 рублей. Вопрос следующий. Как называется простынка для маленьких детей? Вот она вот постельно так лежит.
7: Да. Пеленки. Да. Я ей сказал, что завтра иду.
5: Легендарно. Ну, слушай.
7: Ну, надеюсь, никто не проснулся и не смотрит.
6: Да, пусть смотрят. Да чем?
5: Все будет хорошо, не переживай. У нас для тебя, как и всегда, 5 вопросов о правилах сейчас. 5 вопросов на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа ты всегда можешь забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому мы просто пожелаем тебе удачи и будем тебе первый самый вопрос задавать. Ну как ты, готов? По ощущениям.
7: Честно говоря, нет, но давайте попробуем.
5: Хорош, мужчинский.
6: Нет, но готов.
5: Это самое главное, да. Идем в страх. Поехали, первый вопрос.
0: Утро мании.
5: Хотя, как по мне, бояться тут нечего. 100 рублей. Вопрос следующий. Как называется простынка для маленьких детей? Вот она вот постельно так лежит.
7: Да. Пеленки.

0: Поехали, первый вопрос.
1: Утро мании.
0: Хотя, как по мне, бояться тут нечего. 100 рублей. Вопрос следующий. Как называется простынка для маленьких детей? Вот она вот постельно так лежит.
2: Да. Пеленки? Пеленка?
0: Да, да, это правильный ответ, пеленка, абсолютно. Да.
1: Утромены. Утро манят.
0: Все, 100 рублей заработано тобой.
3: И мы их пеленаем как раз.
0: Конечно, да. Да. Кстати, я сразу передам шкатулку Фариду, потому что он тебе потом отдаст 100 рублей сувенирные. Там есть и подписи, и печать Бимрадио.
3: Если 10 тысяч не выиграешь, конечно.
0: Да. Выбирай или 10 тысяч, или 100 рублей. Ладно, нет. Давайте пока до 500 рублей попробуем дойти. Внимание, вопрос. Какими хлебобулочными изделиями любил баловаться Карлсон? Он еще говорит, а мы тут балуемся.
3: Этими штуками балуемся.
2: Плюшки.
0: Да, а мы тут плюшками балуемся. Конечно! Да.
1: Утромены утро манят.
4: Ведь я же лучше собаки.
3: Раз и 500 рублей.
0: Да, я вам... Моя любимая история. Я не могу смотреть... не могу смотреть Карлсона, потому что у меня все время Шерлок Холмс в голове. И Шерлока Холмс теперь не могу смотреть, потому что я думаю, что это Карлсон.
3: Ну, потому что озвучил. Один тоже человек.
0: Давайте балуемся плюшками. Я просто не могу. Ой, не могу.
3: Василий, да, какая фамилия?
0: А?
3: Василий фамилия? Какая была фамилия?
0: Ливанов. Ливанов.
3: А, Ливанов.
0: Господин Ливанов. Итак, внимание. Вопрос на 1000. Вопрос. Таков. Назовите 3 цвета, составляющие флаг Италии в любой последовательности.
3: Тем более завтра у нас вечеринка Санремо.
0: Да.
2: Сейчас помнить бы еще. Италиано. Точно есть зеленый.
0: Партизано.
3: Цвета у них вот так идут как раз.
0: Бела чао, бела чао, бела чао, чао, чао. Может, ее сегодня споем?
2: Вот зеленый точно есть.
3: Есть.
2: Белый.
0: Есть.
2: Белый. И вот третий, вот я сейчас не вспомню. Вроде красные, вроде бы и нет. Кроме красного, вот пока вообще никаких вариантов нет.
0: Ну, если нет вариантов, может и оставить тогда этот вариант.
3: Да, и не париться.
2: Красный нет, нет, может и не красный. Зеленый, белый.
3: Да?
2: Ну, давайте красный, у меня других вариантов
0: красный. Мы принимаем этот вариант ответа. То есть ты хочешь сказать, что итальянский флаг, он похож на татарский?
3: Как флаг Татарстана.
2: Да, да, только поперек.
0: Да. Да это верно, конечно, браво!
1: Утромены утро манят.
0: Естественно, мы поздравляем тебя. Ты заработал 1000 рублей уже, все. Мы идем дальше. Вопрос на 3000 рублей. Ну что, сдаем?
2: Давайте.
0: Внимание.
3: Окей.
0: Вопрос. Да. Наполеон в первом послании французам по поводу принятия новой конституции в лозунге «Свобода, равенство и братство» заменил слово «братство» на какое-то другое. Какое слово согрело душу миллионам французов?
3: Да, они были очень довольны этим словом.
0: Это же, кстати, слово и пришло относительно, ну, после развала Советского Союза, когда пришла демократия. Вот, это народу тоже это слово, наверное, полюбилось, мне кажется. Могу повторить вопрос, если, чтобы тебе было просто попроще.
2: Ну, вот эти два слова.
0: Там даже, ну, смотри, значит, вот все очень просто. Наполеон, он встал и решил такой, дам первое послание французам по поводу принятия новой конституции. Вот так. Он так решил. И там был лозунг до этого «Свобода, равенство и братство». В этом, в этих словах он слово «братство» заменил на что-то другое. То есть, получается, «свобода, равенство» и слово «братство» заменено. Какое слово, соответственно, согрело душу миллионам французов? Вот такой вот вопрос.
2: Так, конституция...
0: Да.
2: Конституция закрепляет права граждан.
0: Так.
2: Вот. Скорее всего, вот слово... Ну, свобода уже есть, он
3: свобода
2: сказал.
3: Есть.
2: Свобода есть. Ну, вот это братство он, скорее всего, заменил. Ну, у меня только один вариант.
0: Так.
2: Права.
0: Свобода.
2: Права, свобода.
0: Равенство.
2: Равенство.
0: Права.
2: Права. Ну... Больше ничего в голову не приходит.
0: Оставляем этот вариант.

0: Все, Венцов, у нас буквально 15 секунд тебе на размышления. Не давим, просто время эфира ограничено. Вот. Поэтому нам бы, конечно, какой-то некий ответ.
1: Ну, либо победа с приходом Наполеона. Там войны начались, но все закончилось, супер. Конечно, такая, какая не хотели. Ну, либо победа, либо...
0: Надо один вариант. Свобода, равенство, братство было до этого. Заменил он слово «братство». Что же могло получиться? Свобода, равенство и... Твой вариант?
1: Единство.
0: Единство. Мы так оставляем. Времени на раздумья нет, к сожалению.
1: Давайте ставим единство.
0: Свобода, равенство, единство. Принимает вариант ответа. В целом ответ вполне логичный. Давайте разбираться. Да. Лозунг был французской революции всегда. Звучил он: свобода, равенство, братство. Лозунг же Наполеона чуть-чуть изменилось, потому что слово «братство» он поменял на следующее слово, которое, ну, должно было восприниматься как символ стабильности, защиты прав. Вот все в этом слове. Вызывало это положительные эмоции у части населения. Он даже это слово в начало переместил своего слогана, своего лозунга, и вместо свободы, равенства и братства у него получилась собственность, равенство и свобода. В общем, да. Это слово было собственность.
2: Утромены, утроманят.
0: Ну, как и частная собственность, я такую отсылку дал, как было после развала Советского Союза, когда все было раньше общее, потом кто-то начал его забирать, подчастное, потом люди там опомнились, в общем, было все такое. Фарид передает тебе 100 рублей, 100 рублей, честно заработанные, для первого раза, кстати, мы дошли до 3000 рублей, это извините.
3: Сразу же.
0: Это очень хорошо.
3: Раза. Шу, это
0: да.
3: круто.
0: Поэтому, Венцов, будем ждать тебя еще, десяточка будет тебя ждать здесь, а можешь пока привет передавать, прошу.
1: Передаю привет всем, кто меня узнал, слушает. Вот как раз коллега сегодня, с которым мы ездим, едет с ночной смены, надеюсь, еще не доехал.
0: Так.
1: Услышал. Ему привет передаю. Своим родным, близким. Всем привет и всем казанцам.
0: Ну и мы тебе тоже даем привет, и приходи к нам обязательно. Сейчас мы тебя пофотографируем, пофотографируемся с тобой, конечно же. Ну а всем еще раз напоминаем нашим слушателям и зрителям трансляции. Спасибо, что вы с нами. Приходите к нам, отвечайте на вопросы, зарабатывайте до 10 тысяч рублей.
2: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Многодетные семьи смогут сэкономить на поездках. В Министерстве транспорта России объявили о скидке 15% на проезд по платным дорогам. Льгота будет действовать до конца сентября и призвана поддержать семьи с тремя и более детьми при дальних путешествиях. Миноборнауки анонсировало введение обязательного курса из 4 предметов для всех студентов. В перечень вошли история, основы российской государственности, философия и русский язык. Инициатива призвана укрепить фундаментальную подготовку обучающихся и усилить гуманитарную составляющую высшего образования. От серьезной учебы к зажигательным ритмам. БИМ-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с БИМ-радио. 18+. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: все.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: 4 июля на летней площадке Roof Place. Большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мне тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
2: Мальчики, я вас обожаю.
1: Соус Игрявый.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Тут вчера сильно прям смешное пришло. Я не знаю, я сильно смеялся.
7: Ну-ка, расскажи-ка.
6: Называется статья вот так вот. Если вот так вот посмотреть. Звание главного раскайфовщика страны.
7: Опа-на. Это как кто это у нас такой? Раскайфовщик.
6: Звание главного раскайфовщика Джиган? Страны ушло 36-летнему жителю Казани.
7: О, ничего себе.
6: Хража прям.
7: Альберт Кузяковин?
6: Нет, я вообще не раскайфовщик, а по сравнению с ним тем более. Итак, смотрите, почему 36-летний Казань стал главным раскайфовщиком страны? Потому что он умудрился во время полета в Сочи. Из Казани в самолете.
7: Ага.
6: Раскурить кальян.
7: Да! Серьезно? Серьезно? А как это?
6: Курение вредит здоровью.
7: Подожди, это какой-то электронный, наверное.
6: Я тоже делаю ставку на то, что, видимо, какой-то электронный был или что-то такое. То есть именно там не вейп, который вредит здоровью, не сигарет, который вредит здоровью, а именно кальян. Ну и в итоге, что его, когда все это дело приземлилось, самолет приземлился, его задержали и выписали штраф. Как думаешь, какой штраф за курение кальяна в самолете Казань-Сочи?
7: Ну-ка.
6: 1500 рублей.
7: Это смешно, конечно.
6: Если такие цены, в целом и я готов оплатить такое.
7: Да, чтобы можно было.
6: Можно вернуть курящий зал.
7: Курящий салон этот?
6: Я готов эту полторашку доплатить, если я весь полет буду сидеть кайфовать тут сюда. Курение вредит здоровью.
7: Самолет будет похож, знаешь, на тот. Помнишь, фильм-то был какой-то, когда рэперский такой самолет сделали?
6: Да.
7: На литых дисках такой, на пневмо, улетный рейс.
6: Рейс, по-моему, да, что такое. Да, ребятоньки, вот. Ну, я даже не удивлен, что это Казань, потому что у нас в этом плане, конечно, интересно. Ладно, конечно, мы все это дело осуждаем. Но я, понятное дело, что никогда, вот я бы никогда такого не сделал по одной простой причине. Мне почему-то всегда срабатывает. Вот нас так воспитывали, сейчас многие, наверное, со мной согласятся. Нас так воспитывали, особенно вот родители, да, вот мы сейчас это называем быть удобными, но в некоторых случаях это называется подумай о других, это называется.
7: Да, кстати.
6: Прежде чем что-то сделать, и то, что тебе кажется, что дачу, я выбираю себя, я сделаю как мне удобно. Но ты вот удобство, ну, другие тоже там существуют. Как бы поэтому именно эти. Если бы я там летел где-нибудь один в хвосте самолета, у меня бы окно открывалось там, понимаете, как в машине.
7: Форточка, как в Ниве.
6: Тогда, может быть, я бы и договорился, понимаете?
7: Прикинь, такая форточка.
6: Да, открыл, разгерметизировал, всех маски кислородные вылетели, все там сидят, кричат.
7: Кстати, про то, что ты подумал других, это я согласен с тобой. Когда в ресторанах запретили сигареты, я прям говорил, аллилуйя, просто. Просто раньше невозможно было. Ты сидишь, кушаешь. За соседним столом просят курить сигарет. Помнишь, такое было?
6: Старые фильмы смотришь, там же в первое время самолет прям курили.
7: Да, я прям видел, сидят и смотрят.
6: Потом появились там курящие, там места и так далее. Это, конечно, сумасшествие. Вот сейчас старые фильмы тоже смотришь, это вообще удивление. Да, заведение, когда закуривают, это вообще... Такая вонь стояла абсолютно. Курильщики, вы воняете. Ну, объективно, табаком.
7: Объективно, да, да.
6: Вот, если вы это не чувствуете, мы не куряем, это чувствуем очень сильно. Это прям запах, конечно, сумасшедший. Он не очень, если честно. Он просто резкий довольно. все-таки. Не всем нравится. Поэтому, ну, все это дело вредит здоровью, поэтому, видите, казанец и здоровье повредил, и полторашку потратил, в какой-то еще черный список его могут занести. Не надо так, не надо так. Лучше быть хорошим раскайфовщиком, самым главным раскайфовщиком Татарстана надо быть. Вот, например, как наш Раиль, хижина-музыкант. Ты знаешь, да, что он выпустил новую песню?
7: Да ладно.
6: Вот давайте от нее сейчас и раскайфуемся вместе с вами. Поехали.
8: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Сейчас она пишет: от курильщиков пахнет клубничкой, бананом, яблоком, ментолом.
2: Да, да.
1: Да, но это только если они... Ну, это вообще очень вредная история абсолютно со всеми.
2: Потом от них пахнет спиртом, фурацилином и палатой.
1: Да, и есть еще те, от кого пахнет вообще плохо, но этих людей я уже слабо знаю. Которые стики-стики вот эти же, которые стики,
2: ходишь, наверное.
1: В общем, ребят, это все вредит здоровью. Вот зачем, непонятно. Понимаете, у нас и так мы с вами после 30, вы посмотрите на статистику, нам и так плохо, организму плохо. Вот, вы вместо этого...
2: С экологией, с продуктами этими, да.
1: Не, у нас нет, у меня с экологией, с продуктами все нормально. Не знаю, у нас в Казани еще тю-тю-тю. Вы просто, наверное, в Красноярске не были, где-нибудь в Челябинске или в Екатеринбурге. Там вот интересно, особенно в промзоне. Но!
2: У меня есть цель сгонять до Екатеринбурга.
1: Обязательно надо. Тем более у нас сейчас есть трасса. Но на самом деле, вот смотрите, все очень просто, да? Мы вместо того, чтобы вот этим заниматься, это же можно, сделать утром зарядку, растянитесь. Вы вообще удивитесь, насколько ваша жизнь изменится, когда вы хотя бы минимальные эти вещи начнете вводить. Короче, быстренько, да, быстренько, да, вот, да. Хочется объяснить, что я пытаюсь сказать. Посмотрите, любая зависимость, в том числе вот эти вот просмотры коротких видео, да, эти рилс, тиктоки и так далее, в том числе там какая-то еда, которую вкусненькую вот вы едите, и потом вес набирается, да, вот эта углеводная, которая супербомба, вот эта жировая. Потом, что, в том числе курение, да, в том числе алкоголь. Что это, зачем гоните? Вы гоните за дофамин. Вот вы употребляете, да, все это очень сильно вредит здоровью, вы все это употребляете, и вам как бы приходит дешевый дофамин. Но прикол в том, что он как пришел, так и ушел. Вы не достигаете все равно вот удовлетворения и счастья, на самом деле.
2: Когда вы... Если заливаешь алкоголем какие-то проблемы, проблема никуда не девается.
1: Именно, да. Именно. Так и должно, да, всегда работать. Именно поэтому я почему вот говорю, почему надо вкладываться в свое здоровье. Вот просто представьте, вы утром просыпаетесь, вот вы сделали чекап, вы пролечились, да, если у вас какие-то есть проблем хронические, вас сильно удивить. Это, во-первых, не так и дорого, да. Оказывается. Если побегать по поликлиникам, оказывается, это тоже нормальная история абсолютно, если по врачам походить. И вот вы утром просыпаетесь, представьте, у вас ничего не болит, ничего не тянет, ничего не опухло, желудок классно работает, тело классно работает,
2: спите,
1: энергии
2: спите
1: полно.
2: Классно.
1: Спите классно.
2: Да.
1: Все классно. Понимаете, в своем весе там и так далее, и так далее. Вот это дает огромное количество вот этих эндорфинов, дофаминов, которых не хватает. Во-первых, вы достигли цели, и, во-вторых, вы отлично себя чувствуете. Почему бы это не совместить? Это же отлично, намного лучше, чем как будто бы заниматься чем-то непонятно чем. Вот.
2: Согласен.
1: Поэтому
2: согласен,
1: можно об этом подумать. Это я просто свои размышления, ни в коем случае никого не учу жизни, ребят. Вы у нас классники, мы вас любим любыми, если честно. Как тут вон нам тут прислали гифку, а что, так можно было, что ли? Ну, это, мне кажется, и по предыдущей новости тоже подойдет. Тут из, кстати говоря, шокирующего, ну, практически шокирующего. Тут вчера видео вышло, я просто не могу его не прокомментировать, потому что видел. Казанский таксист получил удар ногой в висок от пассажирки за 130 рублей.
2: Я это видел, кстати, да, реально.
1: Это сумасшествие.
2: Там, значит, не знаю, девушка, как будто она действительно, как бы все тормоза сняла, она просто и понеслась.
1: Да она как будто пьяненькая была, может,
2: да,
1: почему-то.
2: Причем...
1: Я бы на месте сотрудников правоохранительных органов вообще проверил бы и заставил бы кое-что в баночку сделать, чтобы потом проверить, кстати, анализы, да, взять, потому что что-то не очень это адекватный человек. Быстренько расскажем суть. У ТЦ «Мега», значит, водитель подобрал пассажир, все как всегда, такси, ну,
2: приехал,
1: все,
2: забрать,
1: все четко,
2: все,
1: приехал, да, забрать, да, на автомобиле корейском, все. И в один момент, значит...
2: Когда
1: девушка,
2: уже поехали они, да.
1: Да, девушка говорит, что ей надо, соответственно, другой, вот ей надо изменить маршрут. Ну, водитель что, логично сказал, пожалуйста, да, в приложении поменяйте маршрут.
2: Точку меняйте и все, да.
1: Мы никуда, я никуда не уезжаю, вот вы просто меняете, у вас, соответственно, перерасчет там какой-то небольшой, и мы с вами выезжаем. Ну, а что он начал получать? Оскорбление и так далее. В общем, таксист, к его чести и невероятно, насколько благородный, да, человек, вернулся к месту посадки, потому что он уже тронул.
2: Он говорит, выходите.
1: Туда же ее обратно на место привез, сказал, выходите. После чего у девушки кукушечка, конечно, улетела. Потому что, во-первых, она ударила его с ноги в голову. Причем, по словам мужчины,
2: потому что, да, сзади в сиденье.
1: Не успел он камеру достать. Потом он достал камеру, конечно, еще и регистратор передал сотрудникам и так далее. В общем, это... Тут еще... В чем прикол? Она еще несколько раз подчеркивала, что...
2: Что она блогер.
1: Известный блогер.
2: Известный блогер.
1: Да, напомню,
2: да,
1: речь идет про поездку в 130 рублей. Я тут к вопросу о безопасности таксистов. Может быть, уже какой-нибудь бронированный экран сделать, просто чтобы
2: как
1: люди сзади сидели. Да, да, но это просто безопасность, мне кажется. Потому что очень жалко всех таксистов, вот когда попадаются такие вот неадекватные пассажиры, если честно. Вот. Ну и как будто хочется, ну вот когда неадекват попался, вот что таксисту делать здесь, конечно? Какую-то, может быть, придумать, может, Яндекс уже придумает какой-нибудь, знаешь, такая машина безопасности. Если у кого-то из таксистов проблемы с буйным клиентом, приезжает служба безопасности, крутит ее сразу, да, и вызывает сотрудников полиции, ждут, и оформляют. И таксист дальше едет спокойно работать, спокойно заниматься своими делами. Потому что вот это сейчас проблема абсолютно таксистская. Это опасно, это страшно, это вот это из 90-х годов до сих пор идет.
2: Да, таких видео много, кстати, в интернете. Вот реально, вот, человек садится, ему абсолютно адекватно говорят, вы просто точку поменяйте. Я такое, ну, подобное видео уже видел не первый раз.
1: Там потом начинается, там, я вот помню вот этот видео.
2: Да мне списалось уже, да, что-то там туда-сюда.
1: Что-то я жене вызвал же такси, что-то не повезешь. У вас ребенок, у меня нет детского кресла, надо было писать.
2: Да.
1: Слышь, ты что, тебя в натуре, что ли, там ушатать? Ты что, молодой человек, вы что, с ума сошли?
2: Да.
1: Причем, если его самого вот применишь силу, заявление напишется за 2 доли секунды.
2: Моментально,
1: причем. Да, поэтому это провокаторы. Никогда не ведитесь на провокацию. Есть сейчас, оказывается, профессиональный провокатор, они тебя выводят, вот, рукой машет, тебя самого не трогает, но как только ты делаешь удар, сразу хихихаха, привет, здравствуйте, и вас увозят просто. Поэтому этого делать ни в коем случае не надо. Ну и вообще, знаете, после такой сложной работы, как, например, такси, хочется вот отдохнуть грамотно. И где вот отдохнуть? Конечно же, у себя дома, друзья мои. На правах рекламы информация о спонсорах шоу «Трамены» ООО «Стел МС». Да, уважаемые таксисты, если вы хотите грамотно отдохнуть, то вы всегда можете в компании «Стел» заказать то, что сделает из вашего участка, из вашего дома нечто невероятное. Потому что компания «Стел» знает, что для этого нужно. Перголы, чтобы была стильная тень, чтобы от погоды не зависел ваш летний вайб, ваше настроение. А также маркизы. Маркизы вот так вытягиваются от стены, ткань. И это закрывает вас от солнца и дождя. А под ним можете сидеть, наслаждаться погодой. Это тоже прекрасно.
2: Это крутая вещь. На самом деле вытягиваются и автоматически бывает. Там даже если от силы ветра они сами открываются, закрываются. Там, это еще круто.
1: Перголы, маркизы, купили и много чего еще от компании «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174. Дальше у нас будет интервью с юристом. Не пропустите.
3: Реклама на Бим-радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская 20.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
11: Рестораны вкусом порадуют вас.
12: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
13: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
14: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
15: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
16: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
17: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
18: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
19: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий «Агросила» 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
20: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
21: 211 00 73 0+.
0: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
21: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
22: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Фарида Фанде, будьте любезны, расскажите, что.
2: Пожалуйста. Уже плюс 20 градусов. Великолепная погода, солнечная. Кстати, в 14.00 обещают дождь небольшой, прям вот 2 капельки, 30%. А потом опять нет его дождя. Все.
1: Красота.
2: Класс. Но это тоже не факт, что он будет. Сейчас, друзья, проблема у аллергиков, потому что высокая активность пыльцы. Злаки, береза щекочет нос, а скоро и липа полетит. Так что, ребят, будьте внимательны, аккуратны. Завтра обещает дождь с утра до вечера. И послезавтра тоже днем обещает дождь.
1: Спасибо большое. Такова погода. Дальше нас ждет интервью с Региной Халиуллиной. Встречайте.
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Просто в законе. С Региной Халиуллиной.
1: И вновь поговорим на злободневные темы с Региной Халиуллиной. Доброе утро, Регин, привет.
4: Доброе утро. Доброе утро нашим, конечно, любимым слушателям и подписчикам.
1: Я без этого никак, как говорится. Ну что ж, добро пожаловать в эфир. Сегодня мы вновь будем разговаривать на тему, почему люди тянут с долгами до последнего, даже когда уже все критично. Я же, в свою очередь, напомню нашим слушателям, что вы можете задавать нам вопросы. Любые читаем мы анонимно, спокойно, поэтому плюс 792-742-102-8. Пишите в Макс, пишите в ТГ. Все зачитаем, все спросим. И пока, пожалуй, мы начнем. Дело в том, что, естественно, мы сейчас об этом поговорим. Как раз обозначили мы нашу темку. Да, люди тянут до последнего, приходят уже, когда все критично. Если прийти чуть пораньше, ситуация, наверное, сильно улучшается, да, Регин, по твоему опыту?
4: Ну, когда долги уже перестают быть временной сложностью, поведение людей меняется вот страннейшим образом просто. Вместо действий появляется пауза. А когда, вот на примере прям расскажу, клиенты приходят, все абсолютно боятся и спрашивают, что тебе страшно? Страшно. Кто-то приходит уже осознанно. Вот когда осознанно, конечно, с ними и легче работать. Но 90% населения у нас, на самом деле, я не постесняюсь этого слова, находится в кредитном рабстве.
1: Ого!
4: Я даже на днях изучала тоже пару статей.
1: Так.
4: И как раз-таки вот закредитованность очень высокая сейчас. Просто люди не справляются с нагрузкой. У кого-то бизнес полетел, у кого-то ставки повысились. И здесь люди с этим сталкиваются как-никак. Это вот не просто так, а фабазовому предпринимателю, да, там кофе с валерьяночкой, да, мемчики такие появляются. И я считаю, что надо просто с этим не то что бороться, а именно действовать и делать шаги для того, чтобы избавиться от этого. От этого абсолютно законно можно избавиться. Мы сейчас об этом расскажем. Я считаю, что нужно просто сделать шаг. Не бояться не буду говорить, потому что все абсолютно проживают этот путь. А цифры у вас растут, давление усиливается, а риски по имуществу становятся реальными. Ко мне приходят люди и говорят: у меня есть машина, да, она в залоге, а у меня еще кредиты есть. Кредитов там лямчик на два.
1: Нормально.
4: Машина там, например, стоит 600, но машину я потерять при этом не хочу. А вы можете мне, вы же волшебник, юрист Регина Халиуллина, сохранить эту машину? Я говорю, стоп, она у вас залоговая, поездить на ней вы сможете. А вот спасти вам залоговый автомобиль ни один юрист не скажет. Где вам предлагают такие схемы перекредитования, еще чего-то там, да, разные мошенники-юристы, к сожалению, тоже есть. И поэтому тут уже стоит задуматься, не обманывают ли меня. Ни одну залоговую машину мы еще не сохранили. Mm-hmm. Это, сразу скажу, мифы. И потерять можно залоговое.
1: Да.
4: Не ипотеку. Ипотека сейчас сохраняется, дорогие мои. Это, кстати, очень классная тенденция законодательства, когда вы в ипотеку взяли жилье, платите ее, и остальные долги есть. Вот тут вот я считаю, что надо просто брать, действовать и заходить в процедуру банкротства. Остальные долги суд вам спишет. Кроме алиментов, например. Алименты не списываемые вид долга. Это, кстати, про последствия, которые скажет в конце Альберт.
1: Обязательно. Ну, а пока вопрос от слушателя или от слушательницы, не знаю. Пишет: доброе утро, я купил машину у человека. и он через 4 месяца подал на банкротство. Я после этого продал машину. Если машину банк не найдет, или кто взимает долги за банкротство не найдут, могут ли с меня потребовать заплатить деньги те, то есть я же человеку машину купил, вот эти самые деньги, могут ли с меня потребовать, спрашивают.
4: Верно, классный вопрос.
1: Очень.
4: И обязательно тему следующего эфира мы посвятим вот прямо этому. Отвечу на него. Итак, первое. Нужно смотреть. Вы добросовестный покупатель.
1: Да.
4: У этого человека. Да. Нужно обосновать сделку, что сделка была не фиктивной, а реальной. Для этого вам нужно договор купли-продажи, раз. Посмотреть стоимость в этом договоре, сколько вы указали, реально или нереально. Перевод был или наличный. Здесь тоже очень важно. Как? То есть, чтобы вы могли подтвердить, что вы заплатили, и вы были платежеспособным в этом случае. Закон может вас защитить. Третий момент. Если вы перепродали уже автомобиль, вам нужно в арбитражный суд предоставить копию договора, что вы перепродали, добросовестно заплатили с этой продажи налог, к примеру, если это не просто перекупство. Да?
1: Наличка, вот нам пишут, например.
4: Ну, должна быть, значит, расписка. И денежное подтверждение, что у вас доходы соответствовали покупке. Например, справочка 2 НДФЛ, справка самозанятого. Здесь нужно прямо изучать. Я вам рекомендую здесь в эфире очень много можно про это говорить. Мне даже часа не хватит про это рассказать. Поэтому я вам рекомендую здесь прийти на консультацию. И чтобы не потерять деньги, с вас могут взыскать денежные средства в конкурсную массу, если вы не докажете добросовестность. В данном случае автомобиль в любом случае будут искать. Это задача арбитражного управляющего – пополнить конкурсную массу. И вот ввиду того, что вопрос поступил, я расскажу, да, что такое конкурсная масса. Это про последствия банкротства, когда у человека, кроме единственного жилья, есть что-то еще сверху. Например, если единственный автомобиль, его можно исключить, если он не в залоге. Там есть примеры, когда практика положительная. Но второй момент. Что такое конкурсная масса? Я простым человеческим объясняю. Это сундучок. У человека есть зарплата, она поступает сюда и распределяется перед кредиторами. Выгодно это или нет, мы всегда считаем. Как это считается? Например, у человека долг, давайте возьмем 1 000 000 рублей. А зарплата у него, например, 50. У него тут важно, есть денежные средства или у нее денежные средства, на которые поступают в конкурсную массу, или нет. Смотрим, дети есть или нет. Например, вот у него зарплата условно рынка 100 000 рублей. Если он заходит в процедуру банкротства, по закону он имеет право получать 20 000 рублей прожиточный минимум. Если есть детки, еще по сейчас уже выше прожиточный минимум, по 15 000. Итого 100 000 минус 20 000 минус 15 000, например, среднестатистической двое детей, да, и жена на иждивении. То есть 50 000 в конкурсную массу отдай. 6 месяцев средний срок процедуры банкротства и реализации имущества, к примеру. Умножаем на 6. Получается 300 000, а долг у вас 1 000 000. Понятно, работа юриста тоже стоит денег. Но пусть будет средний рынок 200 000 за процедуру банкротства. К примеру, например, да, под ключ, со всеми депозитами, госпошлинными уведомлениями. Итого плюс 500, плюс получается 200. Итого 500 000 экономия денежных средств, если долг 1 000 000 рублей. Здесь вот я всегда говорю, смотрим через призму. Моя призма юриста — через выгоду. Я считаю для клиента. Клиента деньги я считаю для клиента в вашем лице. То есть, если выгода заходить в процедуру банкротства, бывает, что у человека долг 300, как у меня, например, в 2020-м был 250 000, я забанкротилась, как кейс. Почему? Потому что, ну, проценты ты заплатил один раз банку, а они не уменьшились. Второй раз заплатил, опять не уменьшились. И тут страх возникает. Я еще раз заплачу, но я уже не дурак. Или не дурочка. Поэтому здесь я приняла решение тогда банкротиться. И мне тоже было страшно. Мы же сегодня с Альбертом про страхи.
1: Да,
4: поэтому,
1: абсолютно.
4: Можно. Слушатель задал классный вопрос. Прям с удовольствием пишите мне. Посмотрим вашу сделку. Разберем на консультации. Как меня найти, Альберт скажет в конце эфира. Это вопрос очень классный. Прям следующий понедельник утрочком мы возьмем только эту тему и расскажем про как не попасться, покупая недвижимость или движимое имущество, и на что нужно обращать внимание. И сейчас даже, опережая события, скажу, заказывайте, просите продавца заказать кредитную историю. Это касается и недвижимого имущества, и движимого. Вы увидите, есть ли у него долги и крупные просрочки. Вот если просрочек нет, да, сделка не подпадет под оспаривание. А если он продает в период предбанкротный,
1: да,
4: вы это увидите, да, он, может быть, перекроет эти долги продажи машины. Возможно. А еще нужно обратить внимание на то, что была ли супруга у этого человека, давала ли согласие или супруг.
1: Хорошо. В завершении у нас остается буквально вот очень мало времени, меньше 2 минуток. Расскажи, пожалуйста, вот нас слушатель интересуется. Расскажите, как вам относятся банки? Ведь вы лишаете, отнимаете их законные деньги с их точки зрения. Вот это вот вопрос интересный, кстати.
4: А он очень классный. И если посмотреть на такие ситуации более внимательно, становится ясно. Нас, во-первых, банки не преследуют, мы в правовом поле. Это 127-й федеральный закон о несостоятельности.
1: Так.
4: Банки вступают в реестр и на законных правах уже могут получить, конкурсную массу. Это волшебный тот самый сундучок, про который я говорю. Второе, банки, скорее всего, я здесь все-таки это слово применю, скорее всего, потому что эта информация не подтверждена. Мы тоже этим интересовались. Банки застрахованы Центробанком от этих рисков. И там есть такие вещи, как дефолт. Это в данном случае банкротство, когда им тоже обнуляют определенные вещи. То есть это вот банк тоже берет в долг у Центробанка, к примеру, образуется внутренний долг и так далее. То есть тоже у них инструменты есть. И третье, это то, что за счет других процентов банк, получается, чувствует себя комфортно, потому что закредитованных очень много. Проценты действительно очень высокие. И здесь, когда человек принимает решение проходить процедуру банкротства, все-таки это придумали не мы, это придумало не просто государство, это указом президента Российской Федерации. Он неоднократно в своих выступлениях говорил, что у нас есть два варианта. Судебное банкротство и внесудебное. Внесудебное бесплатное от государства. Но там есть пункты, по которым можно пройти. Кстати, сейчас ко мне часто начали приходить клиенты, у которых, например, у жены машина и ипотека на ней. Брачного договора при этом нет. Что в таких случаях делать? Долг до 1 000 000 рублей. Я предлагаю здесь пройти внесудебную процедуру банкротства и поработать с приставами. А на нем ничего нет. Вариант А. Вариант Б. Единственное жилье. Единственное жилье 446 статья Гражданского процессуального кодекса. И в этом случае можно пройти внесудебную процедуру банкротства, через приставов по пункту 4 прекратить производство и избавиться законно абсолютно от долга. Это тоже такие полезные советы наши от юриста. И, конечно же, ваши вопросы ждем. Вне эфира ответим. И ваши вопросы на новые эфиры тоже рассмотрим.
1: Спасибо большое.
2: Да, но 100% гарантии нет.
1: Информация на правах рекламы. Юрист Регина Халиуллина приглашает на юридические консультации, где расскажет, как именно распределить бюджет, чтобы вам хватало на жизнь, а платежи по кредитам стали меньше. Чтобы попасть на первичную юридическую консультацию по оптимизации кредитов и разобрать вашу ситуацию, звоните 212-13-18. 212-13-18. Подписывайтесь на группу «Просто в законе» в мессенджере «Макс 12+.» Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. На этом все. Спасибо, друзья. Кто написал нам сообщение, если что, или вам интересно, например, мы вам в личку пришлем все контакты необходимые. Регина, спасибо большое.
4: До новых встреч, друзья.
1: Пока-пока.
3: Просто в законе. С Региной Халиуллиной. Реклама на Бим-радио.
5: 3 дня до ВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
6: Низкие цены.
7: Паркет плюс.
6: Широкий ассортимент.
7: Паркет плюс.
6: Кварц-винил, ламинат и паркет.
7: Паркет плюс.
6: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге 100. Телефон 253-66-06.
8: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craftage & Age. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ярпарк.ру.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Позиция номер 1.
6: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: На Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, кадрли радио Тунлаушилар. Здравствуйте, а наши ананасы из студии Бим Радио.
6: Салям, салям.
5: Салям, фарикаем. 4 балла мечтами затруднения на ДТП недалеко от нашей Натукая. Вот прям когда подъезжаете к Нурсултану Назарбаеву. У них самому Нурсултан Назарбаеву подъезжаете. К улице Инда, конечно. Не надо сейчас хихикать. Там, в общем, на перекрестке Сара Садыковой вообще все собрались в одном месте. Там сейчас дорожно-транспортное происшествие. Вообще во все стороны Сара Садыковой там все стоит сейчас. Все напряженно. Нурсултан Назарбаева тоже там еще и технически там сейчас придется поставить, потому что, оказывается, дорожно-транспортное происшествие, но оно как-то посередине указано, в общем, задерживает
6: вообще. Правый ряд, правый ряд.
5: Вот. Ну, оно как-то посередине там, не знаю. Центральная улица, крупнейшие пробки. Центральная улица, улица Кулгали, от улицы Мира до улицы Агачлык 12 минут, Аметьевский магистраль до Урской улицы, от метро Аметьева до Павлюхина 12 минут, Тесовская, Тепличная-Комбинатская улица, от вертолетного... Что я сказал? Тесовская, от Тепличной-Комбинатской до вертолетного 9 минут. Аграрный космонавтов от АЗС до Советской площади 7 минут. Фатих Амирхан от улицы Фаровского до маршала Чуйкова 7 минут. Мосты и дабы все свободны. Давайте-ка вы ПДД соблюдайте-ка, наверное, и все у нас будет хорошо. Через час вернусь. Минимум 3 балла, лучше 2, ребята.
6: Да, правильно, все. Правильно.
5: Лето началось, каникулы начались. Давайте-ка мы с вами пробки уменьшим.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Татарстану спишут госдолг на сумму более 23,6 миллиарда рублей, следует из постановления правительства России.
6: И это прекрасно.
1: А о чем речь? Давайте вот тут, как пояснил федеральный кабинет министров, объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации ЖКХ. Короче говоря, республика заработала, республика вложила в собственную ЖКХ. При этом республика должна федералам 23,6 миллиарда рублей. Но это распространен кредитование внутри государства. Это часто так происходит. Ну, из-за того, что есть долг перед государством, но все вложились в ЖКХ, то есть в социалку, людям, можно сказать, то федералы просто решили, ну, раз ребят сами заработали, сами вложили, мы им просто долг этот спишем. И, ну, можно сказать, что они его просто сразу же вложили без лишней бумажной волокиты. Ну, без
6: вроде перепады. Как бы справедливо.
1: Как будто бы да. Неплохо, я бы даже сказал. Очень даже замечательно. Ну, а пусть будет именно так. Так, посмотрим, что еще, значит, у нас происходит. Тут еще есть информация, что Минпромторг России собирается перенести введение технологического сбора на электронику с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Сбор начнется с смартфонов и ноутбуков. Напомню, там надо будет доплачивать еще, как, короче, налог на электронику, если вкратце совсем, ну, это неофициально, ЖКХ. При этом республика должна федералам 23,6 миллиарда рублей. Но это распространен кредитование внутри государства, это часто так происходит. Ну, из-за того, что есть долг перед государством, но все вложились в ЖКХ, то есть в социалку, людям, можно сказать, то федералы просто решили, ну, раз ребят сами заработали, сами вложили, мы им просто долг этот спишем. И, ну, можно сказать, что они его просто сразу же вложили без лишней бумажной волокиты, без
6: вроде как бы справедливо.
1: Как будто бы да. Неплохо, я бы даже сказал. Очень даже замечательно. Ну, а пусть будет именно так. Так, посмотрим, что еще, значит, у нас происходит. Тут еще есть информация, что Минпромторг России собирается перенести введение технологического сбора на электронику с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Сбор начнется с смартфонов и ноутбуков. Напомню, там надо будет доплачивать еще, как, короче, налог на электронику. Если вкратце совсем, ну, это неофициальное название, это чисто

0: Простите, Минпромторг России собирается перенести введение технологического сбора на электронику с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Mm-hmm. Сбор начнутся со смартфонов и ноутбуков. Напомню, там надо будет доплачивать еще, как, короче, налог на электронику. Если вкратце совсем, ну, это неофициальное название, это чисто вот такая придумка моя личная. Вот вообще, что там будет происходить, это, конечно, интересно. Смартфоны, ноутбуки вообще, мы начнем платить теперь сами.
1: Мы уж совсем вам платим, я не знаю, к чему это все приведет.
0: Давайте к хорошему. Вот Сураисич нам сказал, автобусы до аэропорта пора обновить. Он заявил, что на маршруте до Казанского аэропорта до сих пор ходят старые пазики, их пора уже поменять. И, по словам мэра, все вопросы с обновлением общественного транспорта будут использовать во время саммита Россия-АСИАН. То есть надо будет это все решить. Я думаю, что решат.
1: Ну, я думаю, да.
0: Тухватуллин. Ладно, я не мог не сказать, это смешно. Внутри меня люди смеются.
1: Решат, привет.
0: Да. Да. Ну, давайте пока еще из интересного. Значит, у нас стартовали дни ЕГЭ 2026 года. С экзаменов уже удалили 4 выпускников. Один школьник попался с телефоном, а еще 3 вывели за использование шпаргалок. Ну, такие вот нынче дела.
1: Попались, парнишки.
0: Не прокатило. Сейчас шины прострелю, прокатит. Ну, это...
1: Отсылка
0: классические
1: к фильму цитаты
0: классических фильмов уже теперь 2000-го. Действительно, так оно и есть. Хорошечно.
1: И не говори, очень хорошечно, очень.
0: Теперь к серьезному.
1: Ну-ка.
0: Значит, в Татарстане выступили с инициативой
1: так
0: отнести одичавших собак к охотничьим ресурсам.
1: То есть охотиться на них можно?
0: До конца 2026 года хотят подготовить методику их учета и внести соответствующий законопроект. Имеется в виду животные, которые полностью, это внимание, полностью потеряли связь с человеком, обитают вдали от населенных пунктов. Ну, по факту сбили в стаи и охотятся уже в лесах. Не в населенных пунктах. Ну, такие есть, судя по всему. И как я и предполагал, был такой момент, что вот когда, помните, мы же вводили вот чипирование.
1: Да,
0: чипирование
1: был.
0: Животных мы вводили, и это даст, например, возможность, ну, условно, вот к этому как будто подводили. Ну, как по мне, это чисто мое мнение, что у тебя какая логика? Вот у тебя все собаки станут через какое-то время все чипированы. Даже если собака сбегает, ее пикают, ага, видят адрес, привозят обратно хозяину. Если хозяин недобросовестный, его жестко штрафуют, собак изымают, там передают другие семьи и так далее, так далее. Но у тебя появляются собаки, которые будут не чипированы. И это тоже можно будет проверить. Если чипа нет, то за собакой, ну, как тут видим, можно
1: за собакой придут.
0: Пока еще, судя по всему, ну, имеется вот в виду совсем дикие, вот, которые, ну, условно, конкуренцию составляют волкам, условно говоря. Или волкам, я не знаю, как хотите. Волкам, наверное, больше правильно. Вот. А вот такие вот животные. Такие действительно есть. Они сбиваются в стаи, убегают в леса, там тусуются. Вы их даже не видите, но они там составляют. Ну, они просто бесконтрольны. Они не в этой системе цепи питания находятся, и они там нарушают это все, получается.
1: Ну да.
0: Есть такие вот моменты.
1: В них вот этот дикий инстинкт просыпается.
0: Вот.
1: Ну они и... в стаи, все.
0: Ну и нет-нет, конечно, прибегают потом населенные пункты. Вот как вы к этому относитесь? Пишите. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Ну а мы к чему-нибудь более позитивному вернемся буквально через пару минут. Новости, пока.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Казань вошла в топ лучших городов России для молодежи. Столица Татарстана заняла почетное 3-е место, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург. Опрошенные выделили сразу несколько сильных сторон города. Широкие возможности для трудоустройства и карьерного роста, качественное образование, хорошо развитая инфраструктура и достойные зарплаты для молодых специалистов. В Госдуме предложили ввести новую социальную выплату для тех, кто ухаживает за одинокими пенсионерами старше 80 лет. Получать компенсацию смогут не только официальные опекуны, но и те, кто фактически присматривает за пожилым человеком. Сумма выплаты будет составлять половину регионального.

прожиточного минимума и не повлияет на право получения других пособий. 4 июня ежегодно отмечается Международный день борьбы с кариесом. Основная цель мероприятия – повышение осведомленности населения о проблеме кариеса, а также популяризация профилактических мер, своевременного стоматологического лечения и формирование устойчивых навыков гигиены полости рта. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Лет, красота, солнышко на улице, конечно. Слушай, я сегодня утром ехал, так солнце припекало.
2: Классно.
1: Жалко, что в автомобиль нельзя поставить маркизы, перголы и купель, прикиньте. А, подождите, это же можно дома поставить!
2: Да!
1: Ничего себе, и на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромен» и ООО «Стел МС». Лето – это, конечно, время отдыха. Зачем куда-то ехать далеко? Не надо ничего делать, просто дома. Дома у себя можно сделать целый курорт. Для этого компания «Стел» уже знает, что нужно сделать. Маркизы, чтобы спрятаться от палящего солнца красиво. Вы такие красивые сидите, красиво прячете, солнце на вас смотрит. А какие красивые, не могу до них дотянуться.
2: Да, вот. Как на Средиземном море сидишь, отдыхаешь.
1: Да, у вас там какая-нибудь мебель, вы сидите, кофе с утра попиваете, вас маркизы закрывают и так далее. Как красота. Ну, а если совсем разморило и днем совсем душно и жарко, купель, чтобы расслабиться, как будто на дорогом курорте, даже спа-курорте, можно сказать. А вы после этого выскочили с купели в тапочки, и вы у себя во дворе красиво, невероятно, по домам. И здорово. В общем, лето, время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы, купели. От Стел отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Ну, звоните, конечно же. 5-174-174.
2: Все просто.
1: 5-174-174. Все, 174 раз не буду повторять, же запомнили. 5-174-174, елки-палки.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
7: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
8: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Криминальная хроника.
2: Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, 2 часа играл Шуберта.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Да вы чё? Чё-то позитивное, что ли?
7: Ну-ка.
8: Значит, смотрите, дело в том, что операторы связи... Вот смотри, как работает сейчас эта новость. Смотрите.
7: Давай.
8: Оператор связи прорабатывает вопрос с властями. Уже, да, у вас такое, ну, сейчас будет. А я вас обрадую. Чтобы они разрешили открыть доступ к некоторым ресурсам без вот этих трехбуквенных наших вот этих обходных костылей.
7: Обходных, да-да-да.
8: А каким сервисом то они имеют в виду? Но они говорят, ребят, но сервисы же РКН не заблокированы, поэтому давайте к нейросетям, к Netflix, например, элементарно, ну или к другим незаблокированным ресурсам, ну дадим доступ людям, чего нет-то?
7: Логично.
8: И все?
7: Но.
8: Красота-то какая.
7: Но... YouTube бы еще туда вернули.
8: Ну да, получается, что-то такое. В общем, надеюсь, что придут к чему-то такому, потому что, ну, нейросетями, конечно, многие пользуются, многие хотят, многие в работе именно с нейросетями, а тут как бы такое, неожиданность такая, скажем
7: так. Да и отставать же мы начинаем, Альберт. Нам блокировать не может, да, это плохо. Технологическое отставание, это очень плохо для страны. Нам надо, это что?
8: Да,
7: согласен. Вон китайские роботы, что только не делают. А у нас робот выходит, падает на сцене.
8: Получается, да. Ничего себе. Тем временем, по поводу будущего, в Татарстане хотят построить парк ветрогенераторов.
7: О, да, я это читал, да.
8: Могут разместить в Буинском районе. Переговоры о выборе земельного участка уже идут. Об этом рассказал глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко. Все ветровики ставятся на землях сельхозназначения. Эти земли все заняты, поэтому сейчас компании как бы заходят, ведут переговоры о получении земли в аренду. Ну, просто ставят ветрогенераторы и будут просто вот... Буинский ветрено, да, судя по всему. Я просто в Буинске так часто не был. Расскажите, пожалуйста.
7: Ну, скорее всего, Роза Ветров, да, там, наверное.
8: Роза Ветров. Девочки, эту Розу Ветров мы дарим вам всем, ладно? Жалко пионов Ветров нет, да, или сирени Ветров тоже бы все вам подарили, если честно. Тем временем у нас юная представительница Татарстана стала победительницей международного детского фестиваля в Китае, в городе Санья. Чего-чего, хочется переспросить, но нет, это китайское слово, не надо. Остров Хайнань там есть такой, очень красиво, бывал там разочек, и в этом городе в Санье был абсолютно... Как же это смешно звучит, простите. Так вот, там был, естественно, конкурс Little Miss and Mr. Universe 2026, то есть маленькие мисс и мистер вселенные. 32 страны участвовали, на главный титул забрала наша 5-летняя Мария Толкачева из Татарстана.
7: Вот, молодец, Марина.
8: Поздравляем от всей души, красавица, умница.
7: Мария или Марина?
8: Мария.
7: Все, Мария молодец.
8: Да, так что будем, дамы и господа, дальше, собственно говоря, болеть за наших. Ну, у нас на самом деле, ну, очень красивые девочки у нас в Татарстане, в Казани, в частности, красота немая.
7: Недавно же Азалия второе место сделала, понимаешь, что там
8: же говорили? Конечно, да. У нас, я же говорю, самые красивые. Все, даже если вы там никак не модельные, там не участвуете в этих модельных конкурсах, вы все равно самые красивые у нас. Вы посмотрите на себя в зеркало, улыбнитесь, вот же какие красавицы сидят. Мужики сейчас такие, мужики хорошие, мужики. У нас мужики тоже очень брутальные. Ну, посмотрите на себя в зеркало. Посмотрите. Видели?
7: Да. Помолитесь.
8: Вот, теперь это помойте, побрейте. Лосьончиком смажьте. И тогда будет вообще шик-блеск. А так вы тоже красавчик, конечно. Просто у нас красивые люди. У нас республика красивых людей, я считаю.
7: 100%.
8: Вообще, кто у нас из них? красивых.
7: У нас же и люди булдарганские тоже.
8: Конечно, невероятные, мощные люди вообще. Давайте похвалим друг друга за что-то. Кстати, вы хотите похвалиться? Плюс 792-724-2128. Вот прямо сейчас. Да. Напишите, вот, почему вы молодец, а мы это озвучим и с удовольствием всем расскажем, почему вы молодец вообще. И
7: да, кстати,
8: за вас.
7: Почему нет?
8: Плюс 792-724-2128. Так что давайте милости просим, как
7: говорится. Языков.
8: Вот, и в завершении давайте вот посмотрим, если честно. Так, смотрите, как интересно у нас. Значит, Макс перестал присылать уведомления на iPhone, сообщили в пресс-службе нацмессенджера.
7: Да, потому что его, оказывается,
8: удалили из App Store. App Store. Да, отзывается токен и работа сервера, соответственно, уведомления пока не поступают, и пока на данный момент большие вопросы, будет ли вообще Макс, когда его вернут, и опять какие-то костыли нужны будут. Ну, короче, в айфонах Макс все похоже пока временно.
7: Да.
8: Будем надеяться,
7: тревожненько,
8: что он что? Вернется.
7: Да,
8: ведь, ребята? Да. Вот. Ладно.
7: Главное, чтобы iPhone не отменили.
8: Ну нет, это отличная идея же. Под Макс просто завести Android. Как тебе такая идея? Надо подумать об этом.
9: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: джентльмены.
1: А я думал, слова.
2: Так. Дамы и господа, давайте посмотрим, что у нас еще принципиально нового подошло. Пока что-то слабо хвастаетесь, надо писать.
3: Ну, вот, не говори.
2: И так далее, да. Значит, далее, пока у нас мессенджер Макс перестал отсутствовать в айфонах. Это, конечно, интересная новость, если честно, как тебе? Ладно. Окей, пока... Все это ерунда, ребята. В Госдуме предлагают отдать заброшенные сельские дома новым владельцам при условии, что они их восстановят, соответственно. Ну, бывает же, едешь там такая в деревне.
3: Да-да-да. Там много их?
2: Один, там два, три дома стоит вот такие покошные. Там никто за ними не следит, у них хозяев нет.
3: По-моему, даже у нас в Малых Кабанчиках есть такие дома.
2: Вот. Да-да, есть там? Где там?
3: По-моему, есть.
2: Все, один на себя можно переписать? Я восстановлю. Очень медленно, но восстановлю.
3: Но восстановлю.
2: Все, своими руками все сделаю, ребят. Вот, пишите обязательно.
3: У нас на улице был, его недавно сожгли и сейчас строят.
2: уже ребята...
3: Был один.
2: Ребята профессиональные пришли.
3: Да.
2: Понятно тогда. Да. Ладно.
3: Ну, это, знаешь, на что похоже? Постоянно же выходила такая реклама, типа, дом там где-нибудь в Италии за 1 евро.
2: О, обожаю эти объявления.
3: Тоже вот эти заброшенные, вот, ну, не заброшенные, а деревушки, в которых уже люди съезжают.
2: Конечно.
3: Много остается домов заброшенных, и там такое условие, типа, ты за евро тебе продают, собственно, этот дом.
2: Да.
3: Там, но с условием, что ты восстанавливаешь и живешь там, как бы, условно.
2: Ну,
3: и тем самым они, типа, восстанавливают идет, глухие деревни итальянские всякие, испанские тоже.
2: Ну вот смотрите, вы в целом объект наследия тоже можете очень дешево купить. И где-нибудь в центре города, например, да, вы можете купить объект, он будет исторический, вам скажут, да вот вообще ерунда там, какая-то минимальная. Но потом по условиям этой покупки вам скажут, да, здорово, надо просто восстановить его в исторической целостности.
3: Как он есть.
2: А стоит это восстановление, да, ну, например, да, там...
3: 2 миллиарда.
2: Ну, предположим, да, ну, чуть поменьше, наверное, но там, да, в районе, наверное, до миллиарда точно это будет стоить, мне кажется. Вот, а мне кажется, вот и в Италии такая же история. Вам скажут, о, это историческая у нас тут усадьба, надо ее восстановить, с вас миллион или полтора миллиона евро примерно. А? Как вы?
3: Да.
2: И все. Ну, все, вы с этим одним евро можете, как говорится, обратно домой возвращаешься. Извините, что на татарский перешел, тут просто по-другому не скажешь.
3: Артангмейнда, Артангмейнда.
2: Да, Артангмейнда, Шабрактар.
3: Да.
2: Саша Абрактар, Артангмейнда, да, кажется.
3: Кстати, Рустам, знаешь, я предположил. Знаете, почему удалили с App Store Макс?
2: Да.
3: Потому что это Макс, английский там был Макс написано, и переименовали на Макаса вот этот, по-русски.
2: А, и все, да?
3: Типа по-русски могут.
2: Да это не так просто работает, к сожалению. Да, это там, понятное дело, что его хотят не... Ну, понимаете же, да, кто это делал? Понимаете, да?
0: Америкосы!
3: О, кстати, кто-то у нас хоть похвалился.
2: Давай!
3: Смотри, Эльмира нам пишет. Я молодец, она говорит, что поддерживаю увлечение сына. Он очень любит самолеты.
2: Так.
3: Учится на программировании и управлении БПЛА. Мечтает стать пилотом, ему 10 лет. Повезу его завтра в Ульяновск в музей гражданской авиации.
2: Браво.
3: И свожу в летное училище. Пусть увидит все своими глазами. Буду топить и поддерживать его до последнего.
2: Браво.
3: Браво. Да. Эльмира молодец.
2: Буду топить его, а потом поддерживать. Именно так моя бабушка говорила про котят. Ну такая она, жестко была.
3: Бабушка жестко была, да.
2: Бабушка жестко была, да. Ну не, на самом деле очень крутая мама. Очень крутая мама, потому что нам действительно вот радостно такое читать. У ребенка лучшее детство, лучшие родители, лучшая мама вообще. Как, ну, невозможно не порадоваться на самом деле. Это прекрасно. Кстати, вот, пожалуйста, в Тетюшах два объекта культурного наследия продают за рубль. А?
3: Опа-на.
2: Все, езжайте, пожалуйста. Это Земская аптека и дом Крупина. Расположен в исторической части города. Все, пожалуйста, покупайте все. Один рубль отдают. Один рубль. Но, естественно, так как это памятники культуры, надо его восстановить.
3: В первозданном виде.
2: Да, его даже не то, что восстановить надо, получается. Его надо, получается, реставрировать.
3: А реставраторы это... у нас очень дорогие.
2: Их денег стоит. Вы не, у вас столько денег. Вы даже в уме столько не посчитаете. Прикиньте. Вот помните, калькулятор так букву Е показывает и ломается?
3: Да-да-да.
2: Вот пример такие цифры.
3: Не хватает, когда вот это.
2: Только сломается, скорее всего, ваша голова и ваши расчеты арифметические.
3: Да.
2: Вот такие истории. Вот так что, в Тетюш, прикинь, ты бы жил в Тетюшах? Там очень красиво. Мне очень нравится Тетюш.
3: Да? Вообще, я бы не был там.
2: Или а название там? Какое? Тетюшин.
3: Тетюшин. Да.
2: Нет ничего я лучше.
3: Мне сразу женщина в глазах.
2: Нет ничего лучше, чем приехать и окунуться в тетюши. Понимаете?
3: Да.
2: Нет ничего лучше.
3: Пятого размера.
2: Они такие приятные. Тетюши такие вот вечером. Такие виды. Да, на тетюши открываются. Потрясающие. Я бы с удовольствием в тетюши отправился бы. Вот.
3: Да.
2: Поэтому очень красиво. Да. И вид на Волгу, понимаете? Вот так встаешь в тетюшах, а там сразу Волгу видно, с Тетюш.
3: Да ладно.
2: Вот это вообще невероятно круто. Вы подумайте, это просто замечательно. В общем, я за Тетюш. Тетюши топ. Тетюши лучшие.
3: Тетюш, свяжитесь с нами.
2: Тетюши.
3: Глава Тетюш Фреда.
2: Да, у Тетюш есть голова, прикиньте. Вообще гениальная история, абсолютно обожаю. Вот, поэтому да, конечно, Тетюши вообще лучше. А какой у вас, кстати, еще вопрос к слушателям. Какой у вас вот любимый город, любимая деревушка, любимое село? Где у вас? В Казани? Или не Казань, может быть, вообще другие все. Пишите в Татарстане, конечно же. Где вы очень любите находиться? Вот я в Тетюшах был, у меня в Тетюшах родственники были раньше и так далее. Вот, а я бывал там, это очень часто, очень красиво там. Вообще все те края, вот тот берег Волги, очень красивый, конечно.
3: Да, но есть красивые деревья, такие как вот Сабы. Там есть вообще классные деревья вообще.
2: Небедные Сабы,
3: да, правильно? Да, что, да, небедные, которые.
2: Да.
3: Рядом есть там деревья тоже красивые. Там прям фонтаны, дома красивые стоят.
2: Еще и фонтаны.
3: Да, я видел как-то раз, да.
2: Ничего себе.
3: Как называется-то, не помню там.
2: Ну, как называется, красиво.
3: Да.
2: Ну, ладно тогда. В общем, друзья мои, смотрите, смотрите. Что еще хочется сказать в завершении, да? Вот тут вот Тетюши продавали аптеку, и сразу мне вспомнилась новость, о которой сегодня хотелось бы тоже немножечко так рассказать. Тут пишут, что хантавирус, знаете такой хантавирус?
3: Да, слышали.
2: Вот, у нас тут хантавирус, говорят, немножечко распространяется.
3: Вот. Да ладно.
2: И говорят, что он уже распространился чуть-чуть в Татарстане, чуть-чуть в Башкортостане и так далее.
3: И вот. У нас даже назвали его привычным заболеванием.
2: Не знаю. Это ты про что это?
3: Вот про это, про хантавирус. Говорят, у нас уже как типа. Ну, мы знакомы с ним. Так написали.
2: Кто написал?
3: Кто там? Так в телеграм-канале написано.
2: Все, понятно. Понял, предел осознал. Я это к чему все говорю-то? К тому, что сейчас здоровье проверять, конечно, надо невероятно сильно. Я тут вообще недавно только осознал, что в целом, как и мы уже и говорили об этом неоднократно в эфире, заботиться о здоровье вообще-то довольно-таки просто. Вообще-то все же и все этапы давным-давно за тебя продумали. Ну, то есть...
3: Согласен.
2: Вот, раньше же как было? Ты приходишь к врачу, он тебе там список анализов дает, они все что-то заразное отвечают. Ну, ты смотришь, думаешь, ну нет уж, я никуда не пойду, мне лень, вот. Во-первых, и так далее, вот это все не хочется.
3: 100%. Но, к счастью, кстати, Альберт, сейчас клиники сами все, ну, как бы они собирают в комплексы. Вот, кстати, у нас в Казани та же сеть «Будь здоров», есть такая сеть. Слышал, наверное.
2: Ходил, наверное, ты туда,
3: да,
2: наверное.
3: Слышал, что у них готовы программы диагностики. Мне кажется, это самый удобный вариант просто проверить организм и не ломать голову. Мне кажется, очень удобно.
2: А, это, то есть, не к врачу надо, а ты можешь сам решать, типа, что, как делать или как это вообще работает? Ну,
3: нет, вообще нет. Специалисты уже составили полную программу под ключ, то есть, прям есть программа. А вот, если нужно проверить сердце и сосуды, берешь кардио-чекап, так называемый. Если желудок и кишечник, то гастро-чекап. То есть проверяешь, да, собственно, желудок и все остальное. У них там даже для будущих мам есть бережное введение беременности, представляешь? Пришел, сдал все разом и, собственно, и спокойно. Классно.
2: Все, если за меня все придумали, эта тема отличная, надо будет обязательно доехать, друзья мои. Ну, а совсем скоро у нас с вами будет еще одна рубрика, еще одно интервью. Будем, кстати, про медицину разговаривать.
0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на БИМ-радио. Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Неверно.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. Дорога в аэропорт. Хватит довольно. Ты не мой и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Станет лучше.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
7: И немножечко информации на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. BIM Radio представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от BIM Radio. Атмосфера итальянской музыки в живом исполнении. Все легендарные хиты 80-х и 90-х. И много чего еще. Например, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. И все это вас ждет уже 5 июня. Бронируйте столы на «Максимилианс.ру». Это завтра, друзья мои.
8: Ребята,
7: буквально
8: завтра.
7: Веду программу я и мое итальянское альтер-эго
8: Альберто Хузиахметти.
7: Многие...
8: при поддержке Фаридо Гальветти.
7: Все думают, что у меня две личности. Возможно, это какая-то психиатрическая болезнь. Но нет, ребята, это просто мое альтер-эго. 5 июня завтра в 20.00 Максимилианс 18+. Как раз погода так себе для загородных поездок. А вот покуражиться, повеселиться сам Бог велел. Мы вас всех ждем. 18+. 5 июня завтра 20.00 Максимилианс. Вечеринка. Вечер сам. Ремо. Жду вас всех, друзья. Ура!
9: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый быстрый, самый точный прогноз погоды только на Бим Радио, пожалуйста.
2: Фаридман. Прекрасная весенняя погода, плюс 20, прогреется до плюс 22 сегодня. Может быть, будет дождь вечером, но не факт, все.
1: Невероятно быстро, спасибо.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утромены» на Бим Радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Отличнейшая новая рубрика у нас прямо сейчас будет. Она у нас называется «Очень легко», поэтому прямо сейчас мы вам ее обязательно расскажем. Но перед этим представим нашу сегодняшнюю гостью. Мы говорим сегодня о здоровье. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе клиники «Будь здоров», кардиолог со стажем 30 лет.
2: Ничего себе.
1: Ильмира Наильевна Асапова. Ильмира Наильевна, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Добро пожаловать. Здравствуйте. Мы невероятно рады на самом деле. Потому что, знаете, когда ты от такого специалиста получаешь бесплатную консультацию в прямом эфире, это всегда очень-очень приятно. Ну, а рубрика наша, естественно, называется «Будь здоров, дорогие мои!»
2: Да.
1: Сегодня мы будем говорить о сердце, о лете, потому что сейчас будет такая пора, когда будет и жарко, и шашлыки, и давление.
2: Да.
1: Ну вот, мы как раз вот. Мне, давайте, чтобы вы немножко анамнез собрали. Мне 34, Фариду чуть больше.
2: 49.
1: Не скажешь, да, вообще? Скажите, молодо выглядит вообще.
5: Кардиолога были?
2: Нет.
1: А зря!
2: Все, Эльмир Наль, я иду к вам.
1: Давайте как раз начнем разговаривать. Ну, Фарид Дефенд, у вас есть какие-то вопросы?
2: Как раз про меня. Вот представьте, мужчина 50 лет.
1: Так.
2: Пример про меня на даче. Окей, я живу в доме как раз тоже. Жара под 30. Ну, бывает такое лето у нас, да. Он шашлык жарит, пьет алкоголь, хотя он вредит здоровью. Ну, бывает такое. Вдруг голова закружилась, в груди защемило. Это инфаркт или он просто перегрелся, парень, у нас, или что это?
5: Ну, данные симптомы могут быть как и при инфаркте, ишемической болезни сердца, так и при тепловом ударе. Но нужно понимать, что более опасность все-таки представляет инфаркт миокарда.
2: Поэтому и что делать первую минуту, допустим?
5: В первую очередь, чем быстрее будет оказана помощь, тем лучше. Поэтому в первую очередь это, конечно, вызов скорой помощи.
2: Ну, а пока скорая вот
5: пока
2: у нас
5: скорая
2: к нам
5: едет,
2: она едет, да.
5: Да, если есть возможность, это нужно измерить давление, пульс, уйти в более прохладное место и принять какое-то удобное положение, лучше лежа. Угу. Если есть под рукой аспирин, лучше выпить аспирин.
2: Аспирин?
5: Да, ацетилсалициловую кислоту.
2: Разжижать кровь немножко?
5: Да, если все-таки боль держится, ни в коем случае нельзя принимать препараты, такие как группы противовоспалительных препаратов. Многие знают там и часто используют там кетопрофены, диклофенаки. То есть, если это инфаркт, это будет опасно. Поэтому лучше что-то из спазмолитиков, анальгетиков принять.
2: А как-то распознать можно вот солнечный удар и инфаркт?
5: При инфаркте,
2: симптомы похожи, наверное.
5: Симптомы очень похожи. При инфаркте все-таки это будет побледнение кожи, бледность, холодный проливной пот. А при тепловом ударе это все-таки будет больше гиперемия.
2: Гиперемия что это?
5: Это покраснение кожи, тела. Вот. Повышение температуры, может быть.
1: Ну, только классический, в общем. Хорошо.
2: А, кстати, это удобный пост, когда ложишься, там есть какие-то советы? Может, ноги задрать как-то, еще что-то, как, чтобы кровь отошла, какой, или не надо ничего, просто
5: лучше
2: удобно.
5: Лучше не двигаться и лежать, и ждать помощи.
1: Да, понятно. Это самое лучшее, не трогать. Вот. И, опять-таки, вот мы сейчас про препараты поговорили, это в экстренных случаях всегда вообще препараты только после назначения врача и консультации врача, друзья мои. Так, ну, а если мы, вот мы говорим про давление, потому что вот у нас родители часто очень бывает, да, жар, давление скачет, то низкое, то высокие. Свои таблетки пить у многим страшно. Новые без врача нельзя, а они почему-то туда не идут. В общем, если человек как бы на отдыхе находится, тонометра рядом нет, что можно делать в таких случаях? Как себя вот спасти?
5: Ну, конечно, если есть проблемы с давлением, то, конечно, это опрометчиво ехать на отдых без тонометра, без аптечки. Ну, всякое бывает.
2: Ну, забыли, поэтому, допустим.
5: Забыли, да. То есть, в первую очередь, надо понимать, что действительно все-таки больше симптомов за повышение или понижение давления. При низком давлении это все-таки такое потемнение перед глазами, может быть, резкая слабость, могут быть состояния такого предобморочного состояния. Тогда нужно по возможности выпить сладкий чай, можно кофе, и лечь с приподнятыми ногами.
2: Вот как раз.
1: Чтобы кровь
5: прилила. Когда, да, когда низкое давление. А когда повышенное давление, это все-таки покраснение лица, жара, может быть, тошнота, рвота, головокружение. И чаще всего беспокоит или тяжесть, или головные боли в затылочной области. При пониженном давлении все-таки это, если какой-то дискомфорт в голове, это все-таки больше в лобной области. Ну, вот такие симптомы. Конечно, окончательно поставить повышенное или пониженное сложно себе, но вот такие особенности есть. В первую очередь, если вы понимаете, что все-таки давление повысилось, первое, что нужно сделать, это постараться успокоиться. Потому что тревога, которая появляется при повышении давления,
2: еще
5: если
2: поднимает.
5: Она еще будет повышать давление, и пока не уйти от этого, помочь себе будет тяжело.
2: Так. Спокойствие, главное, спокойствие. Да.
5: Что еще помогает снизить давление? Это дышать глубоко животом. А-а-а. Тоже несколько есть такой вот совет.
2: Дыхательная практика такая, да?
5: Да. Можно положить холод на затылок. И если есть возможность, принять теплую ножную ванну. Это тоже на несколько снижает давление.
1: Все доступно, смотрите, как интересно. Ну, продолжая летнюю тему, вот шашлык, холестерин, удар по сосудам.
2: Такое мнение такое, что это холестерин.
1: Да, почему мнение? Так если он у тебя жирненький, конечно, он холестериновый. Но все-таки, если хочется, можно как-то вот сердце за столом без лекарств защитить вообще в целом?
5: Ну, действительно, шашлык – это холестерин. Плюс еще, если есть алкоголь.
2: Дым вот это же там тоже.
5: Да, это не всегда хорошо, конечно, для сердечно-сосудистой системы. Это и сгущение крови вместе с алкоголем.
2: Да вкусно.
5: Ну, иногда не хочется себе, да, отказать в удовольствии. Поэтому я бы посоветовала, если вы, когда маринуете, вы используете в маринаде, это лимонный сок, уксус или вино.
1: О, неожиданно, так.
5: Да, помогает. Перед приемом шашлыка лучше выпить стакан с лимонным соком. Употреблять лучше вместе с большим количеством зелени и овощей, что, кстати, да, многие так и поступают. Вот. Ну, и из алкоголя выбирать лучше, конечно, красное сухое вино.
2: Алкоголь вредит здоровью до всех пожаров.
1: Не больше одного бокала,
5: наверное. И не больше одного бокала, точно.
2: Злоупотреблять не стоит.
1: Да, хорошо. Пожалуйста, Фарид.
2: Да, многие мужчины, кстати, после 40, ну, это частенько бывает, говорят, у меня сердце не болит, зачем мне врач? А вы что скажете?
5: Даже если сердце не болит, посещение кардиолога желательно, потому что с возрастом увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. И врач может выявить все-таки заболевание на ранней стадии. Все-таки...
2: Так вот ТО, скажем, пройти надо обязательно.
5: Да. Предотвратить заболевание всегда лучше, чем его лечить.
1: Вот, постоянно 100%. Об этом говорим, если честно. Ага. Это самое главное. Хорошо. Ну и, если честно, хочется у вас вот поинтересоваться, как мы и говорили, бесплатную консультацию получить, потому что у Эльвиры Наильевны, извините, колоссальный стаж, 30 лет, на секундочку. И должность занимает какую? Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе. Поэтому вот с этой позиции, да, вот какую самую грубую ошибку при лечении сердечных пациентов вы наблюдаете чаще всего на амбулаторном приеме? Что чаще всего происходит?
5: Чаще всего это бывает самолечение.
2: О, это да.
1: Классика вообще.
5: Да, это слушать советы знакомых, родственников, лечиться через интернет. Дальше очень любят пациенты отменять лечение врачей, отменять лекарственные препараты или менять дозировки, что приводит к ухудшению состояния заболевания. Также очень... Такое есть ошибка у многих пациентов – игнорирование своих симптомов. То есть им кажется, что это очень незначительные симптомы, это само пройдет.
2: Само пройдет, да, вот это обычно так.
5: Да, а, к сожалению, даже небольшие незначительные симптомы могут привести к серьезным заболеваниям, могут быть, явиться признаками серьезных заболеваний.
1: Поэтому ходим, лечимся.
5: Поэтому, да, даже с 30 уже пора, я думаю, что один раз в год сделать электрокардиограмму, холестерин и глюкоза крови обязательно.
1: Вот и все, пожалуйста. Ничего сложного нет, зато будете спокойно спать и так далее. У вас ничего не будет беспокоить вообще.
2: И это не супердорогий анализ, кстати.
1: Потому что, да. Ну, чаще всего, что мы слышим от мужиков? О, это сейчас в очереди, это сейчас куда-то что-то надо. Друзья мои, у нас есть вообще информация, которую мы сейчас вам покажем, насколько это несложно. На правах рекламы. На связи, значит, клиника «Будь здоров» сегодня у нас. нас летом особенно хочется почувствовать легкость и уверенность в себе, поэтому это хорошее время для чекапа, дорогие мои, чтобы понять, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия, ну а после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже, например. Это, кстати, это вообще must-have, это вообще идеально, я бы даже сказал. Конечно, позаботиться об улыбке можно, также в стоматологии «Будь здоров», так что весь комплекс услуг, можно сказать. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров». Имеете противопоказания, необходима консультация специалиста. Эльмира Наильевна, скажем, огромное спасибо.
2: Спасибо вам большое.
1: Невероятно интересно.
2: Придем вот к вам на чекап. Да.
1: И приходите. Вам желаем, чтобы...
5: И будьте здоровы.
1: Вот
5: хорошего настроения.
1: Спасибо, и вам
2: спасибо,
1: того.
2: До свидания.
5: До свидания.
4: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на БИМ-радио.

0: здесь найдет.
1: Рестораны вкусом порадуют вас.
2: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
3: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC-зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.
11: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – лучшее время отдыха, ехать далеко не надо. Тем более, зачем, если дома уже какая-то невероятная красота?
12: Да.
11: Компания «Стел» знает, как сделать эту красоту у вас на участке. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Купели, чтобы расслабляться так, будто вы на дорогом спа-курорте, только в тапочках и у себя во дворе. В общем, лето, друзья мои, это время кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы, маркизы и купили от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Я бы еще сказал, идеальное лето вместе со «Стел». Звоните 5-174-174. Повторяю, 5-174-174. Звоните.
13: Да. Утромены сделают твое утро.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Вот эта кнопка, да. Ага, ашаламу алейкум, кадрлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте, анашала насыщ. Ладно, улыбайся немножко. 3 балла местами затруднением. Мы еще 2 балла катились бы, но пока нет такой возможности. Гробнейшие пробки с центральной улицы Кулгали до от улицы Мира до улицы Агашлых 10 минут. Амийский магистраль до Урской улицы от станции метро Амитьева до Павлюхина 9 минут. А Фатиха Амирхана от Фаровского до Швейкова 6 минут. Астрономическая от Кремлевской до Правобулачной 6 минут. Мосты и дамбы все ноль. Прям ноль мне. Матурить-то. Дальше смотрите, да, когда едете, значит, вот на компрессорный едете, там от Дербышки, когда вот от Нагорной, от Карьеры. И вот как бы поворачиваете, и вы на Ершов хотите уйти, и там же соединяется подъем с 3-й транспортной дамбы. Вот там перед этим самым подъемом в среднем ряду ДТП. Будьте внимательны, осторожны. Еще один ДТП все еще на левой Булачной, по-моему, сохранился. Один рядом с нами, вот, пересечение Тукая и Сара Садыковой, там уже 2 отметки поставили. Может, и 2 ДТП, не знаю, напишите, пожалуйста. Там есть такая история. И налево Булачной. Ладно, нет, там оказывается. Нет. Все спокойно, едет, молодцы. Таким образом, констатируемые моторларом. Значит, все нормально в целом. Дорожных работ полно. Будьте осторожны, не гоняйте. Никогда не гоняйте, не надо гонять. Зачем вы гоняете вообще, дураки? Просто пособлюдайте ПДД. Завтра вернусь. Когда-нибудь мы достигнем 2 баллов. Надеюсь, в этом году это случится.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены».
6: А я думал, сова.
5: Мы же до этого спрашивали у людей, где вы любите вообще тусить в Татарстане. Вот пишет: «Доброе утро, моя любимая деревня в Татарстане – Добровое Матюшино». Отлично, да, замечательно, красивая, отличная деревня, согласен.
7: Кстати, полностью. Классно, реально.
5: Там же у нас пишет: «Деревня Мингерь».
7: Мингерь, а я.
5: Очень красиво тоже.
7: Вот, Айрат говорит: «Здравствуйте, люблю находиться на даче в Победилово».
5: О, вообще.
7: Победилово, классное место тоже.
5: Смотрите, значит, самые красивые места – это в Мензелинском Актанышском районе, нам пишет Рустем. Дальше пишет, говорит, на прибрежье реки Ик. Ик. Или реки Белой по-другому. Слушайте, красиво, конечно.
7: Тоже классно.
5: Живу в Альметьевске, родом из Башкирии. Ну, не отпускает меня эта природа Урала. Постоянно вожу семью в отпуске на Урал. Горы, пещеры, реки. Но Татарстан красивее по культуре, пишет Ленар. Интересно, спасибо большое. Замечательно.
7: Класс.
5: Да, значит...
0: Шоу «Утромены».
6: А я думал, сова.
5: Мы же до этого спрашивали у людей, где вы любите вообще тусить в Татарстане. Вот пишет: «Доброе утро, моя любимая деревня в Татарстане – Добровое Матюшино». Отлично, да, замечательно, красиво, отличная деревня, согласен.
7: Кстати, полностью. Классно, реально.
5: Там же у нас пишет: «Деревня Мингерь».
7: Мингерь, а я.
5: Очень красиво тоже.
7: Вот, Айрат говорит: «Здравствуйте, люблю находиться на даче в Победилово».
5: О, вообще.
7: Победилово, классное место тоже.
5: Смотрите, значит, самые красивые места – это в Мензелинском Актанышском районе, нам пишет Рустем. Дальше пишет, говорит, на прибрежье реки Ик. Или реки Белой по-другому. Слушайте, красиво, конечно.
7: Тоже классно.
5: Живу в Альметьевске, родом из Башкирии. Ну, не отпускает меня эта природа Урала. Постоянно вожу семью в отпуске на Урал. Горы, пещеры, реки. Но Татарстан красивее по культуре, пишет Ленар. Интересно, спасибо большое, замечательно.
7: Класс.
5: Да, значит, ну что ж,

0: по-другому. Слушайте, красиво, конечно.
1: Тоже классно.
0: Живу в Альметьевске, родом из Башкирии. Ну, не отпускает меня эта природа Урала. Постоянно вожу семью в отпуске на Урал. Горы, пещеры и реки. Но Татарстан красивее по культуре, пишет Ленар. Интересно, спасибо большое. Замечательно.
1: Класс, класс, класс, класс.
0: Да, значит, ну что ж, далее.
1: Так, просто... Чистополь пишет нам, Микер. А, мой родной, Чистай. Чистай дома, Уранда, ты что, на камне там?
0: Чистополь вообще красиво. Я вообще... Да. Надо попутешествовать. Знаете, надо просто попутешествовать по Татарстану. Мы уже об этом многократно говорили. Ну, реально, у нас столько мест классно, которые вот вы даже не представляете.
1: Да.
0: Да вот элементарно. Знаете ли вы, что такое...
1: И у нас в Татарстане, рядом вот всякие республики, там тоже классно.
0: Знаете ли вы, что такое элементарно Поляна Невест? Это вот выехал из...
1: Да, вот я там был недавно.
0: Залесного.
1: Классно.
0: Прям 5 минут вот от М7, наверное, ну, 5-10 минут на машине туда добраться.
1: Да.
0: Очень красивые виды.
1: Там можно еще просто... конюшни есть даже.
0: Можно
1: там,
0: покататься, кстати, наверное, что-то поделать. Не да. знаю, мы там не были.
1: Ну, красиво там. Там. Я там погулял. Там такие большие деревья в поле стоят красиво.
0: Да, конечно. А это ерунда. В Раифе вот съездите обязательно. В Услон съездите обязательно. На пароме прокатитесь обязательно. Когда-нибудь они введут обязательно оплату. Картами пока наличку возите. Я не знаю,
1: да,
0: почему
1: да.
0: так. Ну, что-то им
1: да,
0: мешает,
1: странно,
0: вероятно.
1: Что мешает,
0: наверное,
1: да.
0: санкции.
1: Я недавно сгонял же в Канаш. Там есть такая деревня Мокрый.
0: Да.
1: И там есть Мокринский мост. Это старый железнодорожный мост, очень красивый.
0: Да.
1: Я был, ну, мне понравилось, очень круто там. Там еще и святой источник есть внизу там.
0: Обязательно вообще. Искоказан.
1: Искоказан, я там тоже был классно.
0: Мы
1: кстати.
0: Там ездили, вот в прошлом году обзор машины делали.
1: В Белиарск можно сгонять.
0: О-о-о-о.
1: Там вообще круто, да.
0: Да, в Болгар, на самом деле. У меня ребята кто-то ездил, говорит, в Болгар в будни, по-моему, и даже вечером удивились, что вообще никого нет. Все экскурсии, все, говорит, доступно. Можно просто прийти, говорит, гулять и получать удовольствие. Все, говорит, открыто, просто никого нет. Это вообще классно.
1: Вот, Арат говорит, ну в Тинька, говорит, еще хорошо.
0: Тиньки реально классно.
1: Да.
0: Я тысячу раз мимо них проезжал. Ну, тот берег, говорю, вот он очень красивый, на самом деле. Там и
1: Камские. Там и дома красивые есть.
0: Не говорите. В общем, круто в Татарстане. Обязательно, обязательно
1: съездите. В Камском устье, говорит, природа прекрасно пишет.
0: Да, конечно. Камское устье, это реально топ. Ну, это получается, вот есть Камское море, это получается напротив, через реку получается там. Виды, конечно, невероятные. О, я сразу хочется. Я вот прямо сейчас бы прыгнул в машину и поехал бы куда-нибудь, если честно.
1: У меня прямо цель, смотри, в этом, вот не знаю, получится, нет, в этом лето сгонять. Ну, понятно. Екатеринбург, а это по пути как раз, ну, на Алтай. И потом до Алтая, да, ехать на машине.
0: Вообще изи.
1: Мне кажется, круто будет.
0: Это очень круто будет.
1: Я был разок до Алтая, там очень круто. По Чуйскому тракту проехаться.
0: Поэтому пожелаем всем тем, кто планирует вот таким образом, значит, путешествовать. Всем приятного отдыха. Путешествовать это классно. Прямо на один денечек там. Можно даже в пятницу вечером куда-нибудь уехать, там переночевать, в субботу потусить и вечером домой приехать. Дома в воскресенье потусовались, да и на работу потом. Дела поделали, да и на работу вышли. Вообще классное времяпрепровождение. В общем, настоящая мечта. Ну а пока, друзья мои, это мечта. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас также мечту воплотили именинников, которые подписались на наш в группе ВКонтакте, потому что сейчас будет первый тост, будем оттуда поздравлять людей.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. В России предложили обязать владельцев крупных соцсетей создать детские версии платформ с родительским контролем. Они будут полностью изолированы от взрослой части экосистемы и предназначены для младших и средних школьников. По мнению авторов предложения, такой сервис поможет детям обучаться безопасной онлайн-коммуникации с поддержкой учебы и связью с образовательными учреждениями. Эксперты назвали обязательные условия для зачисления подростков в автошколу. Потребуется нотариально заверенное согласие родителей. Этот документ нужен на всех этапах от поступления в автошколу до сдачи экзаменов в ГИБДД. Он официально подтверждает, что законные представители несовершеннолетнего дают разрешение на обучение вождению, прохождение экзаменационных испытаний и получение водительских прав. Психологи рассказали о влиянии декора рабочего места на уровень стресса. По их данным, снижение тревожности и повышение мотивации обеспечивают фигурки любимых персонажей, эстетичные органайзеры, мудборды, спокойные цветовые решения, порядок на рабочем месте и

0: предметы, имеющие личную ценность для сотрудника. Персонализация пространства помогает человеку ощутить связь с рабочей средой. Это снижает психологическое напряжение и ускоряет переключение между задачами. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Мы напоминаем вам, что вы всегда можете заказать поздравления на Бим-радио для того, чтобы порадовать своего близкого человека. С днем рождения, с покупкой автомобиля, со сменой работы или... Ну, чего у вас там происходит?
3: Все что угодно.
2: Это правда. В общем, дамы и господа, сайт bimradio.ru. Огромная кнопка там появилась, оранжевая, красивая, в нашем новом фир-стиле, которую вы можете нажать и легко заказать поздравления от Бим-радио. Значит, поздравления двух видов. В прямом эфире, когда мы сами дозваниваемся и тут невероятным образом доводим до экстаза день рожденческого человечка. Понимаете, он сразу вообще такой воодушевленный, запоминающийся. В прямом эфире в конце концов оказался.
3: Фу, там настроение поднимается так, что прям...
2: Согласен.
3: Космос.
2: И кроме этого у нас также есть прекрасная возможность поздравить в личные сообщения наших любимых слушателей. Для этого достаточно, друзья мои, также зайти на сайт, либо дозвониться до редакции, номер чуть позже скажем. В общем, дамы и господа, мы в личные сообщения отправляем аудио или видео послания. Они профессионально записаны с классным звуком. Даже Анас Ананасович на ви... Вы хотите увидеть, как выглядит Анас Ананасович? Вот там уже некоторых он поздравлял лично.
3: Кстати, что... да, можно узнать, как он выглядит на самом деле.
2: Подумайте об этом. Это отличная возможность. И, собственно говоря, люди остаются в восторге. Люди остаются довольны. А когда люди довольны, довольны и мы. Поэтому заказывайте обязательно. В редакцию можете дозвониться. 2-930-800 это номер. По будням с 10 утра до 17.00. Вот уже 4 минуты, как менеджер ждет ваших звоночков. 2-930-800. Ну, а мы, а также сайт Бим-радио. Радио.ру, там кнопочка «Заказать поздравление». Все есть. Услуга платная, напоминаем. Ну, а мы переходим в группу ВКонтакте. Что, поздравляем оттуда? Что
3: погнали! Получается? Там много народа отмечает день рождения 4 июня. Наталья Лексина, допустим, отмечает. Поздравляем. Алина Ибрагимова. Анастасия Дорофеева из Оленигорска. Прикинь, что за город такой. Снежок Мухамедзянова. Интересно. Лилия Ярулина. Ирина Иванова из Ишкаралы. Румия Зиганшина. Поздравляем. Дина Исхакова. Ой, Исханова, извините. Татьяна Иванова. Игорь Зяблов, наверное, да? Правильно, я думаю, да.
2: Скорее
3: Светлана
2: всего, да.
3: Аринина, Георгий Горячев, Ольга Чубукова, Никита Ложкин, Гульназ Гараева, Константин Густяков, Марат Казань, Николай Богданов, Гульназ Зарипова, Эльмира Набиева, Розалина Сулейманова, Евгений Юга и Марат Шарафутдинов.
2: Вот. Всех именинников поздравляем от всей души, друзья мои. Ну и, конечно же, хочется вам сказать, что, друзья... Что вам спеть в утроочи?
3: Что вам спеть?
2: +7 927 24 228. Пишите в ТГ, пишите в Макс. Будем ждать.
1: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: решение Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
2: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
7: 18+. Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи. Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в Западной Европе и Америке корешки книг подписывают сверху вниз? Эта традиция уходит корнями в те времена, когда книг было мало. Если книга лежит на столе или в небольшой стопке, читателю должно быть удобно прочесть название. А в Восточной Европе и России прижилась традиция подписывать корешки снизу вверх, потому что так удобнее читать, когда книги стоят на полке.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: Утро, Оке, на Бим Радио.

0: Здравствуйте, здравствуйте. Просто в сильную долю решили вступить. Ну, чтоб красиво было вообще. Ой, ну нравится мне такой расслабончик. Вообще класс, невероятно.
1: На чиле расслабоне, реально.
0: Вообще, да, хочется вот. Куда-то хочется, если честно, вот уехать, понимаешь? С одной стороны, если у тебя дома перголы, маркизы и купель уже есть,
1: да,
0: то никуда не хочется уезжать из дома.
1: Да.
0: Ну, а если нет, надо же что-то делать.
1: Ну, хочется раз, я террасу сделал. Хотел маркиз, потом сделал террасу.
0: Вот, понимаешь? По факту террасу, да. Перголу мог сделать, кстати.
1: Ну, перголу сделал, да.
0: Стильная тень, ты че?
1: Стильная тень, йоу.
0: Йоу.
1: Забрендированная.
0: Ну, а если у вас, как и у меня, нет ни террасы, ни тени, ни перголы, ни маркизы, ни купели, вы всегда можете отправиться куда-то на море. Да, море мы любим. Его сложно не любить. Поэтому сегодня вашему вниманию мы представляем песню, которую сами до конца не понимаем, как петь. Песня, да, это Юрия Антонова.
1: Но песня классная, но мы немножко мотив не очень сильно помним, но попробуем.
0: Вот, а не суть важно. И самое главное, вспомните, что мы эту песню слышали еще в детстве.
1: Да.
0: «Ну, погоди»,
1: да,
0: серия сказок, когда старик бросал невод в море и поймал случайно волка. Там играла как раз вот эта вот замечательная песня. Поэтому сегодня мы поем Юрий Антонов «Море», друзья мои. Встречайте в утро. Окей.

0: официально заявляю, что эту песню сегодня выпустил Фарид Галимов. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. И называемся мы «Утромены». Спасибо большое. Ну, вот такая песня. Не знаю, я ее слышал. Честно, я ее слышал только. Да хорошо, мы смогли. Чем мы прибедняемся?
1: Давно я ее не слышал.
0: Мы вообще, мы лучшие. Как и наши слушатели. Последний раз эту песню реально, ну погоди, просто слушал, понимаешь? Ну, как она в тему была? Ты помнишь, как она в тему была? Вот старик забрасывает невод в море. Насколько идеально сказка Пушкина вообще. Так, Руснэ пишет, Альберт не может на высоких тонах петь.
1: Да, мы все не можем.
0: С чего вы взяли, что я не могу петь на высоких тонах?
1: Ну, покажи ему.
0: Нет.
1: Как Лепс.
0: Нет, на таких-то высотах нет. Вот. Ну, в общем, Рустем, присылайте ваше аудио, как вы дотягиваете высокие ноты. Признаю, маэстро с удовольствием.
1: Давай, батл.
0: Ну ладно, это моя шутка. На самом деле, вот, и опять-таки, насколько интересно, да, Юрий Антонов, сказка Пушкина. Их соединяешь, старик бросает в невод в море, и там играет море. Потрясающе же. Ну, это же гениальное соединение.
1: Да.
0: Так могли только
1: наши советские мультипликаторы.
0: Вот зато Рустем сразу, эх, старик, трах тебе, дах тебе ноги.
1: Да.
0: Помните, как он медведь такой, эх, старик.
1: Трах тебе.
0: Прекрасный Папанов озвучивал. Слышите, да, классные песни вообще. Надо когда-нибудь вот такие песни повспоминать из мультиков, из фильмов советских тоже. Надо
1: быть устроить. Не пишется, блин, таких сейчас.
0: Да тогда сейчас-то нет. Как хорошо, что у нас такое наследие есть. А что бы мы делали без этого наследия?
1: И не говори.
0: Как хорошо, что есть такое наследие, как Бим-радио, Бим-медиа теперь уже. Мы в современном мире. Теперь мы, дорогие мои, с вами везде. Смотрите, у нас есть, ну, во-первых, сайт bimradio.ru. У нас есть приложения различные на Android и на iOS. Также BIM-радио вбивайте, скачивайте. Оно наше, обновленное, классное. Вот, ну, только внимательными будьте. Там, где очень много скачиваний, это мы. Где мало скачиваний, это уже не мы. И слушайте нас через умные колонки. Просто скажите, умная колонка, включи BIM-радио. Сайт bimradio.ru тоже дает возможность прослушивать. Вдруг вы где-нибудь на работе, у вас только браузер. А в этот раз и сидите в наушничках, наслаждайтесь работой, и музычка сразу всем. Ну, гениально же. Прекрасно. Так, ну и, конечно же, не забывайте, что впереди вас ждет рабочий полный дневное шоу с 12 до 3. Как и всегда, легендарно, традиционно. Кроме этого, вас ждет сегодня вечернее шоу «Вечерний Трубин».
1: Абсолютно верно.
0: С 5 до 8.
1: Да.
0: Привет, наверное.
1: Обязательно. Как без них?
0: С 9 до 10 вечера. Напоминаю, что завтра у нас вечеринка «Сан Ремо».
1: Завтра пятница, ребята, пятница.
0: Уже, да. Поэтому, если вы в этот дождь планируете за город ехать, я считаю, это проигрыш. Победа, это, конечно, вечеринка в Сан-Ремо. Слыхали что-нибудь?
1: Приходите.
0: 18+. Просто так сказал, просто, если хотите что-то.
1: С Альбертом повидайтесь.
0: Я вас буду там ждать, просто стоять там ждать буду. Вот вдруг кто-то придет, буду рад вас с вами пообниматься, пофоткаться.
1: Постоянно подождал, ушел.
0: Да. Ну и, конечно же, соцсети, подписывайтесь в ТГ, подписывайтесь в Макс. Вдруг Макс удалят из iPhone, вообще быстрее надо подписываться.
1: Да не говори.
0: Ну и не забывайте о наших личных соцсетях. Сегодня с вами были Фарид Галимов.
1: И Альберт Хузяхметов.
0: Спасибо большое, до завтрашнего утра. Всем спасибо.
1: Пока.
0: Пока.
2: Утромены на BIM-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент? Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: «Ночная сказка» с 12 июня в 11:00. «Домашний. Главный женский».
10: 16+.
11: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
12: Вы болели, вы ждали.
13: Сердце просто пропустило удар сейчас.
12: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
13: Жестко.
12: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
14: Вы видели?
13: Давай, давай, давай, давай.
12: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
14: Держи, держи, ноги выше, да!
12: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
15: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России предложили обязать владельцев крупных соцсетей создать детские версии платформ с родительским контролем. Они будут полностью изолированы от взрослой части экосистемы и предназначены для младших и средних школьников. По мнению авторов предложения, такой сервис поможет детям обучаться безопасной онлайн-коммуникации с поддержкой учебы и связью с образовательными учреждениями. Эксперты назвали обязательные условия для зачисления подростков в автошколу. Потребуется нотариально заверенное согласие родителей. Этот документ нужен на всех этапах от поступления в автошколу до сдачи экзаменов в ГИБДД. Он официально подтверждает, что законные представители несовершеннолетнего дают разрешение на обучение вождению, прохождение экзаменационных испытаний и получение водительских прав. Психологи рассказали о влиянии декора рабочего места на уровень стресса. По их данным, снижение тревожности и повышение мотивации обеспечивают фигурки любимых персонажей, эстетичные органайзеры, мудборды, спокойные цветовые решения, порядок на рабочем месте и предметы, имеющие личную ценность для сотрудника. Персонализация пространства помогает человеку ощутить связь с рабочей средой. Это снижает психологическое напряжение и ускоряет переключение между задачами. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: с БИМ-радио.
1: Доброго дня, всем хорошего, замечательного настроения, тепло. Сегодня 21 градус, единственное, вот, как и пела Мишель, моя Мишель, иногда дожди. Обещается дождь с 15 до 16, но до того времени яркое-яркое солнце над столицей Татарстана. Доброго дня, голос Елены Махмуд

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Реклама на Бим-радио. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Position number one.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на Бим-радио.
1: Время заглянуть на Яндекс.Карты и узнать, что происходит с движением. Загрузка дорог в столице Татарстана сейчас составляет 3 балла. Прекрасных 3 балла. Но есть затруднения. Вот, например, улица Петра Витера от улицы Демидова до проспекта Фатыха Амирхана. 11 минут, 1,5 километра. Это затруднение. Скорость всего 10 км в час. Также улица Нариманова, улица Чернышевского от Камала до Левобулачной улицы. 9 минут, 1 км, 8 км в час скорость движения потока. Ну и все остальное движется гораздо быстрее. 1,5-2 светофора, и вы едете дальше. Все дамбы зелененькие, что тоже не может не радовать.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Ну что ж, друзья мои, настало время повыигрывать билеты и отправиться на ночь и летний бал, на наш выпускной по-взрослому. Что делать? Отвечать на вопросы нам в МАКС. Пишите. Здесь все просто. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Вопрос тоже очень простой. Ну и первый и второй правильно ответивший проведут этот замечательный вечер в компании ведущих Петра и Ярославы. Итак, вопрос. В чем секрет вирусности танца героини Татьяны Распутиной из фильма «Афоня»? Помните, они там на дискотеке? Это энергичный танец. Вот. Ну и он, как вкопанный, собственно говоря, стоял на этот танец, смотрел. Так вот, а в чем секрет вирусности? Первый вариант — ее замечательные, шикарные прически, там такие кудри, локоны. Значит, второй вариант — предложу вам бюст актрисы, которые, кстати, увеличивали некой крупой. То есть что-то там в чулочки набивали, подкладывали. Ну и третий вариант. Она танцевала на каблуках 15 метров. А знаете ли, танцы на 15 сантиметров каблуках — это в любом случае это что-то интересное. Ну и я напомню на правах рекламы, информация. Окунись в атмосферу, где уже можно все. А забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят отлично живые эмоции, светлые, смелые флирты, танцы, аттестации, короля и королевы, вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала — Петр и Ярослава. На пути диджея Йон. И, конечно же, хедлайнер ночи — МС Зале. 11 июня. Ресторан Максимилиан. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Ну что, давайте же заглянем, что пишут нам номер 2. Я ничего не понимаю, что такое номер. Номер 2 – это вариант ответа. Номер 2. Хорошо. Елена, здравствуйте, Елена. Мы поздравляем вас с тем, что вы 11 июня встречаемся. Еще один человек, написавший слово «грудь». «Грудь». Руслан Русланов, мы вас тоже поздравляем. Вы тоже молодец. Вот еще один выпустил. Приходящий на наш ночи летний бал. Не забудьте, встречаемся 11 июня, ресторан «Максимилианс» в 20.00.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зал.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Многодетные семьи смогут сэкономить на поездках. В Министерстве транспорта России объявили о скидке 15% на проезд по платным дорогам. Льгота будет действовать до конца сентября и призвана поддержать семьи с тремя и более детьми при дальних путешествиях. Миноборнауки анонсировало введение обязательного курса из 4 предметов для всех студентов. В перечень вошли история, основы российской государственности, философия и русский язык. Инициатива призвана укрепить фундаментальную подготовку обучающихся и усилить гуманитарную составляющую высшего образования. От серьезной учебы к зажигательным ритмам. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: украшения к Руси. Отдельный мобиль РУ. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события. В центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
3: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.
1: Ну что, время вновь получать подарки. И получит его тот, кто прямо сейчас дозвонится по телефону 292-102-8 и ответит на вопрос. Вопрос очень простой от клиники. Смотри и получит подарок. Возможность прийти 11 июня на ночь летний бал в Максимилис. Так что жду вашего звонка. 292-102-8. Простые вопросы. Варианты ответов также предлагаем. И... вы отвечаете, забирайте. Клиника «Смотри» офтальмологии для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника «Короткий безопасный путь к здоровому зрению». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Ну что, свой шанс сейчас будет использовать. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А зовут вас как?
2: Меня зовут Никита. Приветствую, Махов.
1: Еще раз, как вас зовут?
2: Никита.
1: Никита. Добрый день, Никита. Ну что, вопросик несложный. Три варианта. Не торопитесь. Подумайте. Время есть. Никуда не торопимся. Значит, смотрите. Любопытный факт о глазах. Роговица какого живого существа по своему строению очень похожа на роговицу человека, и она может применяться в качестве донорского материала при офтальмологических операциях. Тут три зверя, значит. Смотрите. Орел. Акула, геккон. Вот из этого что-то надо...
2: Что было третье?
1: Геккон. То, что не знаем, лучше в меню и не читать, Никит.
2: Понял.
1: Вот. Ну что, орел, акула, геккон. Всегда надо что-то вот такое, что может оказаться в меню, надо всегда разглядывать.
2: Думаю, акула.
1: Молодец, Никит, все правильно. Роговица человека имеет сходство с роговицей акулы, строение и функции практически идентичны. Это подтверждается исследованием, которое показали, что при пересадке ткани от акулы человеку происходит полное приживление трансплантата с сохранением его функции. Ну что ж, начнем. Никит, может, бизнес замутим, акул будем разводить, то есть все на Волге где-нибудь.
2: Да я только за.
1: Да, блин, пропьем ведь все, ничего не получится. Ну ладно, привет кому передадим?
2: Всей Казани, всем диджеям БИМ-радио, в особенности Махмуда Рагаева.
1: Обязательно передам, обожаю его. Вам тоже большое спасибо. Ну что, вот так все просто. Да, действительно, не взяться ли за разведение акул? Но нет. У нас, во-первых, все это выловит. Приедут ночью мужики какие-нибудь с сетями. Все переловит, ничего не останется. Ну, а всем хорошего настроения и отличного зрения.
0: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Интересно, что в испанском и португальском языках река звучит как «Рио». Поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с «Рио». Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро, Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК Малевич.
6: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
7: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Ну и напомню вам, что череда вечеринок Биврадио продолжается. И ближайший это вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Биврадио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру». Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и старых магнитофонах. Песня о любви, солнце, красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х, 90-х» в живом исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки ведущего вечера Альберт Хузяхметов. 5 июня, 20.00, «Максимилианс», 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Многодетные семьи смогут сэкономить на поездках. В Министерстве транспорта России объявили о скидке 15% на проезд по платным дорогам. Льгота будет действовать до конца сентября и призвана поддержать семьи с тремя и более детьми при дальних путешествиях. Миноборнауки анонсировало введение обязательного курса из 4 предметов для всех студентов. В перечень вошли история, основы российской государственности, философия и русский язык. Инициатива призвана укрепить фундаментальную подготовку обучающихся и усилить гуманитарную составляющую высшего образования. От серьезной учебы к зажигательным ритмам. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
4: Присоединяюсь к пожеланиям легкого дня всем, а вот у болельщиков спортивных Татарстана ожидается напряженный день сегодня. Мы так устроены, что где-то что-то из Татарстана команды, мы тут же подсоединяем все, начинаем болеть. Ну, Кузьмичи, что поделаешь, Казанский Уникс, представляете, сегодня играет вторую игру с ЦСКА, первую, к сожалению, проиграли, так что пожелаем и Униксу, и всем фанатам российского баскетбола, я уверен, таких очень много, сегодня в 19:30.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио первое в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
1: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. Дорога в аэропорт. «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
2: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Всем привет, я Ярослава.
8: А я Петр.
7: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
8: Ночь и летний бал.
7: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
8: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
7: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
8: Становитесь королем и королевой вечеринки.
7: Там будет МС Зали.
8: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: на Бим-радио.
1: Вновь время посмотреть на Яндекс.Карты и рассказать вам о загрузке казанских дорог. Выставляется 3 балла, местами затруднений, как и час назад. Ну, а главная проблема сейчас на сайт Галеева, Шахиди, от Ташаяк до Чернышевска. 12 минут, 800 метров, 4 километра в час скорость потока. Чернышевск, от Нариманова до Профсоюзной, 8 минут, 900 метров, 7 километров в час. Кулгалиево, от Овражной улицы до улицы Агачлык, 8 минут, 900 метров, 7 километров в час. Ну и все остальное движется чуть побыстрее. На мостах и дамбах вообще все прекрасно, все зелененько, все едет. Ну что, наслаждаемся поездками.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: такая красивая песня завершает час вещания на волнах любимого радио, когда-то Биджис исполняли. Впереди у нас новости, ну и далее рабочий полдник. Тем, кто отправляется обедать, конечно же, приятного аппетита.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В российских школах со следующего года возобновят использование учебных словарей для школьников. Все издания пройдут проверку на соответствие официальным нормативным словарям русского языка, которые утверждаются специальной правительственной комиссией. Это позволит обеспечить единый стандарт языковой грамотности в образовательном процессе. На создание, содержание и благоустройство пляжей в Татарстане в текущем году выделено свыше 105 миллионов рублей. Одновременно усилены меры безопасности на водных объектах. Начали работать патрульные группы, уполномоченные составлять постановления за нарушение правил безопасности. Купание в необорудованных и запрещенных местах влечет административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Лето радует не только новыми пляжами в Татарстане, но и яркими вечеринками. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Рабочий полдник ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
8: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
9: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
12: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
14: Низкие цены.
15: Паркет плюс.
14: Широкий ассортимент.
15: Паркет плюс.
14: Кварц-винил, ламинат и паркет.
15: Паркет плюс.
14: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
16: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
17: Билеты в кассах города. 16+.
18: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
19: Ресторан «Максимилианс» и ПИМ Радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
20: 18+.
21: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма Насыри. Без возрастных ограничений.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что полное обращение крови взрослого человека совершается за 20-28 секунд? У ребенка за 15 секунд, у подростка за 18 секунд. За сутки кровь вращается по телу 1500-2000 раз.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
6: Доброго дня, особенно крановщикам. Сегодня в Российской Федерации у них профессиональный праздник. Люди, которые сидят высоко и видят далеко. И не злите крановщиков. Ох, они, я представляю, как месть крановщика, она может быть очень-очень жесткой. Всем счастья, здоровья. И вот это, представляете, каждый день туда заползать, наверх. Но это же реально надо. Рука-нога. Вот это каждый день. Потом вниз. Рука-нога. Здоровье должно быть крепким. Ну и заработков вам в Казани крановщиков много. Посмотрите, в любом районе они возвышаются. В любом. И это здорово. Казань строить это всегда прекрасно. О том, что будет в ближайшее время, музыкальный пересказ. Сегодня группу будет легко угадать. А вот с песней, песня тут на память. На память, просто вспомните. Да, 292-102.8 разыграем сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилис». Да, и будем поздравлять, счастья, радости, желать. Это привычное нам время выхода программы «Первый тост». Здесь тоже все просто. Если у вас есть какой-то очень хороший, близкий вам, дорогой человек, вы можете его поздравить. 2-930-800, это наш офис. Звоните, видов поздравлений очень много. Затем послушаем именинника Бурита. У него сегодня день рождения в золотых нулевых. Ну и далее все как всегда. Ну а прямо сейчас 292-102.8. Жду вас в музыкальном пересказе. Жду двоих.
0: Лето на любимой волне.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Музыкальный пересказ, где участвует двое, побеждает один. Давайте знакомиться. Это у нас Андрей. Андрей, доброго дня.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Ну что, как настроение? Чем занимаетесь?
2: Все отлично, на работе, обед.
1: А, у обеда. А вы с собой носите или куда-то идете?
2: Когда как.
1: Когда как. Ну, в общем, экономный режим присутствует. И это правильно. Ольга вам противостоит. Ольга, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Оль, вы что, как обед у вас на работе дома?
3: Да, у меня обед. На работе.
1: На работе? Вы никуда не ходите? Все с собой? Микроволновка вот эта? Чайничек?
3: Все верно, да.
1: Кипятильник вот это из двух лезвий? Вот это старая практика.
3: Нет, чайничек.
1: Чайничек. Ну, это тоже прекрасно. Приятного аппетита, Андрей и Оля. Поздоровайтесь.
3: Спасибо. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот, вот какие у нас культурные люди. Значит, смотрите, я фактов будет мало. Мало, очень мало. Мне было лень, настроения нет, и я вот так вот что-то там в голову что стрельнуло, так и, вот, и пойдет. Ваша задача догадаться, как называется этот коллектив и как называется эта песня. Вот. Фактов мало, я напомню, кто первый, тому и достается циркат на бизнес-ланч Баварский клубный ресторан «Максиминис любителей», поведать, мои дорогие. Итак, готовы?
3: Да.
2: Да-да.
1: Да, капитан, надо отвечать. Хотя какой из меня капитан? Вышвырнули с военной кафедры. Я, главное, в больнице лежал полгода, они меня взяли, вышвырнули. А если тебя вышвыривают из военной кафедры, тебя из института тоже пеньком под зад. Замучился, потом восстанавливался. Ладно, это самое, это все. Ну так вот. 11 лет братья-музыканты из Казани, Иван и Михаил, писали песни и шли к успеху. И только в 2020-м он пришел. В середине мая выходит трек, звучащий буквально отовсюду, из каждого утюга.
2: На крыше?
1: Что на крыше?
2: На крыше. Там это добро там на крыше.
1: Это позже было. А мы 2020-й вспоминаем. Значит, это песня о ностальгии, первой любви, дружбе. Кто-то там уже гуглит, уже сидит, чпокает. Да, да. Дружбе, атмосфере вот этой, которая напоминает собственное детство, время, проведенное вот с друзьями во дворе, вот это вот.
3: Юность.
1: Юность. Что юность? Юность, да. Кто поет? Скажи, Оль, быстрее.
2: Добро, добро поет.
3: На часах 00.
2: Я сказал, добро поет.
1: Да, полностью мне надо два слова. Скажите кто-нибудь.
3: Добро, на часах.
2: Я сказал, добро.
1: И юность. Что? Вот. Вот теперь сказал полностью, Андрей. Что-то мне сует, добро, добро. Это, знаете, как добро, прийти в ГАИ. Вот справка! Что справка? Ну, справка! Что справка-то? Ну, справка! Вот, и вы да, вот да. Тоже такой. Вот, вот это мне, вот это блестящее, вот же, блестит. Надо два слова, название.
3: И... Группа, песня «Юность».
1: Да все уже, Оль, этот уже, вот я что возмущаю? Он выиграл, я этим и возмущаюсь.
3: Ясно.
1: Вот.
3: Поздравляю.
1: Вообще ясно, солнечно, прекрасная погода, спасибо. Настроение. Тихо, Андрей, не лезь, пока я с девушкой знакомлюсь. Она сейчас мужу привет будет передать. Знаешь, что у нее муж? Знаешь, что у нее муж? Вот не знаешь, а вот лезешь в разговор. Знал бы, не лез бы. Да, Олечка, давайте передавать приветы.
3: Даю вам привет. Спасибо за хорошую игру.
1: Интересно. Да. Ну, а мужу, супругу?
3: Да, да, обязательно. Передаю всему мужу Николаю привет.
1: Понял, Андрей? Николай. Знаешь,
2: да, понял.
1: Знаешь,
3: как? Мать троих детей.
1: Вот, мать троих детей, Олечка. Да. И, а Коля, Коля, представляешь, какой молодец Коля? Трое, да. Трое детей. Ни в один момент из предложенных Олей он не соскочил, вот как мы, лентяи. Он прямо это на халатик кидался. Спасибо вам большое, Ольга. Счастья, спасибо. Здоровья.
2: Коля. Спасибо, Ольга, за игру. До свидания.
1: Коля,
2: спасибо большое.
1: Слышишь, Андрюш, ты спасибо. Это немножко помолчал.
2: Я поем за ваше здоровье.
1: Я, все, ведущий Андрей теперь. Давай, Андрюш, работай.
3: До свидания.
1: До свидания, спасибо. Оль. Коль, молодец. Трое детей, представляете ведь? Какой целеустремленный парень, да. И все дочки. Ну что, Андрей, давайте. Передавайте вы теперь приветы. Кому, что, где, куда? Сергей ваш.
2: Так, передаю привет всей Казани. Компании «Лидер Стоун» по изготовлению столешниц. Кому столешницы нужны, обращайтесь.
1: Сейчас.
2: А также привет передаю своей.
1: Приезжай, они там заболтают тебя. Ага, девушка, как зовут девушку?
2: Гульнас зовут.
1: И что с ней не так?
2: Все нормально.
1: Если бы было нормально, вы бы ее женой называли, вы бы ее супругой. И с ней все было нормально.
2: Все впереди.
1: Впереди. Ой, не кладите трубочку. Давайте слушать «Добро», «Юность». Именно эта песня была сегодня загадана. Хорошая, добрая песня с приятным клипом. «Добро» — это «Добро навсегда». А потом

0: Рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку. Ночь, летний бал. Посмотри по-взрослому, окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие баллы Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зале. 11 июня. Ресторан Максимилиансбор, гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilis.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
1: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: Низкие цены.
5: «Паркет Плюс».
4: Широкий ассортимент.
5: «Паркет Плюс».
4: Кварц-винил, ламинат и паркет.
5: «Паркет Плюс».
4: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-66.

0: Фанат, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В российских школах со следующего года возобновят использование учебных словарей для школьников. Все издания пройдут проверку на соответствие официальным нормативным словарям русского языка, которые утверждаются специальной правительственной комиссией. Это позволит обеспечить единый стандарт языковой грамотности в образовательном процессе. На создание, содержание и благоустройство пляжей в Татарстане в текущем году выделено свыше 105 миллионов рублей. Одновременно усилены меры безопасности на водных объектах. Начали работать патрульные группы, уполномоченные составлять постановления за нарушение правил безопасности. Купание в необорудованных и запрещенных местах влечет административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Лето радует не только новыми пляжами в Татарстане, но и яркими вечеринками. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что ж, доброго дня, господа именинники. Счастья вам, здоровья. Ну а начнем с тех, кто состоит, не со всех, конечно, но с некоторых, кто состоит в нашей группе ВКонтакте. Ильшат Хабибулин сегодня справляет день рождения с сыном. На море даже его возил. Показывал, вот смотри, сын, это море. Светлана Нигмадянова. Твое присутствие в моей жизни самое огромное счастье. Это у нее статус Роскадастр работается. Да, привет, Роскадастру. Анна Погудина. Казань Асо. Бывший Кчуй. У нее есть мужчина и дочь. Красавица маленькая, а уже красавица. Марат Шарафутдинов, сколько бы ни стукнуло, отбивайся. Вот он в окружении детей и жены. На чего ты хотел? Ксюша Павлова справляет день рождения сегодня. Ее мы поздравляем. Марат Хусаинов. В сетке Зарипова, я так понимаю. Хоккейный болельщик он. С флагом Татарстана. Молодец, молодец. Такие люди нам. А Рамазан Мухаметов из Альметьевска справляет сегодня день рождения с девушкой на аватарке. Грустный, главное, она такая веселая, а он такой грустный, печальный. Анфас Шайбаков, подводный ход, это состояние души. Ну да, что бы делать, лишь бы с сыном не сидеть дома. Анфас! Боровиков Максим Сергеевич, заместитель министра юстиции Республики Татарстан, именинник сегодня. Также в этот день родились Игорь Юрьевич Бурнышев. Музыкант, певец, автор песен, режиссер, постановщик, телеведущий, клипмейкер, актер, диджей, бывший участник группы «Бандерас», солист группы «Буррито». Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, военный, один из руководителей декабрьского восстания 1825 года. По-моему, он был, их же пятерых казнили, вот он и был, по-моему, один из пяти. Из пяти казненных. Виктор Васильевич Тихонов, хоккеист, хоккейный тренер. Как тренер трижды побеждал с командой на Олимпиадах. 8 раз на чемпионатах мира. С московским ЦСКА 12 раз становился чемпионом СССР. Конечно, собрать всех лучших хоккеистов, что не выигрывать-то. Алексей Петрович Ермолов, военачальник, государственный деятель, участник многих крупных войн 1812 года. За Кавказ война, это вот Ермолов там активно. Анджелина Джоли справляет сегодня день рождения. Актриса, режиссер, сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН, обладает премией «Оскар». Она, прикиньте, с этим-то опять... Шашни, как его зовут-то, Брэд Питт, что ли? Опять у них там любовь-морковь. Евгений Устюгов, биатлонист, олимпийский чемпион 2010 года. Наталья Водопьянова, баскетболистка. чемпионка Олимпиады 2008 года. Понимаете, почему они нас не пускают на всякие Олимпиады? Потому что мы выигрываем. И Дэн Харролд, справляет сегодня итальянский певец и фотомодель. Не знаю, будет ли на вечеринке звучать в Сан-Ремо его песни, но он этого достоит. Есть у него один очень хороший трек. Будет время еще. Послушаем.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
3: Ну и поговорим про Бурит, у которого сегодня день рождения. Игорь Бурнышов, Игорь Юрьевич, известный, в общем-то, российский музыкант, окончил Московский государственный университет культуры и искусства, имеет диплом режиссера театрализованных представлений и шоу-программ. Карьеру он начал как Бурит, он большой поклонник всего вот этого японского, и Бурит — это Бу — это воин, Ри — справедливость. А то это меч. И вот получается, что это воин, сражающийся за истину. Ну, красиво, в принципе. Карьеру Гарик его тоже так называют, Гарик Бурита, начал как диджей под псевдонимом DMCB. В 1999 году с товарищем пытался запустить музыкальный проект Бурита. Ну, попытка не получилась неудачной. Там музыка была специфична. Он очень любит брейк-дэнс, увлекается. И они музыку делали тоже для брейк-дэнса. Но, согласитесь, это весьма специфичная музыка для Российской Федерации. Здесь проще лебеди летят вот этим всем. И все проходит. В 2005 году Игорь поставил хореографию для первого клипа группы Бандерас, Бум Синьорит, если помните. Затем стал ставить вторую «Не зарекайся», опять-таки Бандерас, и потихоньку втянулся и стал там солистом. И вот уже вторую песню, которую они записывали в 2005 году, он уже выступал как солист. Вот, и представляете, у них две песни, они поехали на гастроли. А альбом полностью полновесный вышел только в 2008 году. Группа 3 года просто бомбила Россию без выпуска альбома. Такое возможно только у нас. Ну и давайте Бандерас и послушаем, собственно говоря.

0: Кузляр. Диагностический центр Кузляр. Современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре Кузляр и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60, 291-60-60 или на сайте клиники Кузляр. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-30.

0: Слава украшения Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
6: Position number one.
7: Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Beam Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: На Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Время заглянуть на Яндекс.Карты, чтобы узнать, что же происходит на дорогах столицы. Ничего страшного. 3 балла прекрасных местами затруднения. Вот о них и будем разговаривать. Центральная улица, улица Кулгали, от улицы Мира до улицы Агачлык. 21 минута, 1,5 километра и скорость 4 километра в час. Вот такая вот пробей, ни значка аварии там нет. Просто вот собрались люди, общаются, думают. Чернышевского, Нариманова, Профсоюзная улица до улицы Тазигизата, 8 минут, километр, 8 километров в час, скорость потока. Шахиди, Губдулатукая, от Яхина до Татарстан, 7 минут, чуть больше километра, это пробочка, 11 километров в час. Ну и все остальное меньше, на мостах, дамбах тоже все прекрасно. И напомню, центральная улица, улица Кулгали, от улицы Мира до улицы Агачлык, 21 минут, 1,5-километровая пробка. Будьте готовы ее выставить. А, вот значок аварии есть там, да. Но она почти в конце пробки. А, ремонтные работы. Вот, вот чего. Дорожные работы идут. Ну, дороги ремонтировать надо. Это такая тенденция. На зиму свернуть, летом развернуть.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
6: Так,

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане за год заметно выросла численность диких животных. Сильнее всего увеличилась популяция пятнистых оленей. Также прибавилось сибирских косулей, сурков, байбаков, благородных оленей и лосей. По данным властей, такой рост стал возможен благодаря эффективной охране угодий и регулярной подкормке животных в неблагоприятные периоды. Казань вновь вошла в число наиболее популярных городов России для летнего отдыха в июне. Устойчивая востребованность направления подтверждается тем, что столица Татарстана регулярно входит в топ-5 туристических направлений как в праздничные периоды, так и по итогам календарного года. Бывало ли у вас такое, что ночью уровень мотивации значительно выше, чем днем? Это происходит из-за меньшего количества отвлекающих факторов ночью, вечернего пика активности, отсроченной ответственности за планы и дофаминового предвкушения от их планирования. А утром мотивация пропадает из-за столкновения с необходимостью конкретных действий, утреннего всплеска кортизола, обострения страха неудачи и недосыпа, усиливающего соблазн отложить дела. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
0: В эфире Бимрадио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Ну что, давайте начнем сейчас с того, что вспомним, какие праздники, какие события. День Короночка в Российской Федерации. Я вот уже поздравлял час назад, и тут от Рустема пришло, особенно женщин короновых. Неужели там и женщины работают? Какая высота? Страшно же. Вот, ну, женщин, трудящихся, которые посвятили свою жизнь коронам. Ну, крепкого вам здоровья, да, нервы. Представляете, какие у людей? Куда-то там забираться, это все... Лезть столько часа полтора ведь, потом спускаться ведь, лифт вряд ли предусматривается ведь в комплектации. Что еще было в этот день? В 1705 году Петр I разрешил Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском районе на Урале. Демидов развивал строительство, скупал земли крепостных. Он же, кстати, первым на Руси стал промышленно добывать золото, и Россия не только себя обеспечивала, но еще и за рубеж, благодаря его заводам демидовским, стал продавать, и серебром была та же история. В Петербурге на верфи «Новый Адмиралтейство» начато строительство крейсера «Аврора». Ну, мы помним, что это богиня утренней зари. В честь фрегата назвали защищавший Петропавловский Камчатский во время Крымской войны 1853-1856 года. Ну, это тот самый крейсер, с которого все, в общем-то, и началось в 1917 году беготня это. Ну, если касаться еще морских событий, то в 1719 году произошло одно из последних морских сражений в Северной войне. Битва у острова Эзель, уже изрядно окрепший в предыдущих сражениях, и флот, который русский получил большие, новые, мощные корабли, одержал победу над шведами. Командовал этим всем Наум Акимович Синявин. Ну что, наш флаг боевой андрейский себя показывал всегда с лучшей стороны. Что еще происходило? Вышел первый номер журнала «Крокодил». Интересно, он живой? Интересно, нет, раньше ведь каждую неделю выходил, и всегда там было что-то интересненькое. Об интересненьком. Информация на правах рекламы, наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет вечер Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилис» под Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров, под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilis.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках.

0: CD-ах и в старых кассетах, магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения в программе «Итальянские хиты 80-х-90-х» в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечер Альберт Физиахметов. 5 июня, 20:00, Максимилис, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
3: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
9: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
10: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Вы болели, вы ждали.
12: Сердце просто пропустило удар сейчас.
11: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
13: Жестко.
11: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
14: Вы видели?
12: Давай, давай, давай, давай.
11: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
14: Держи, держи, ноги выше, да!
11: «Супер-ниндзя-дети» – долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
15: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что несмотря на все достижения в индустрии по производству туалетной бумаги, существует ароматизированная, сверхмягкая и даже увлажненная алоэ вера бумага. Этим предметом гигиены пользуются менее 30% населения земного шара.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте «Наш.дом.рф». Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

Звучала Альбина и Рамина Павер. Замечательные все-таки песни, да, вспоминаются эти катушечные магнитофоны. Сколько их было в жизни, страшно даже представить. Первая снежить была, да, потом поснежить кометы, и там дальше понеслось уже чье только не. Алим даже был в свое время. Довернемся. Два трека я традиционно приношу с собой по вторникам и четвергам. Сегодня вдарим роком в нашем буфете, в нашей стекляшке, в нашей столовой. У Сизи Кватро вчера было день рождения, это рок-певица, автор песен, музыкант. Она была даже радиоведущей, у нее была своя программа, но выпускала альбомов аж 45 миллионов штук. Начала в 14 лет уже играть в группе, в этот, даже не группе, это ансамбль был, типа Вия такое. Туда входили еще две ее сестры, Арлин и Пати. Вот такая вот женская группа. Ездили что-то, они там выступали, гастролировали. Во Вьетнаме даже перед американскими солдатами выступали. Не сказать, что было очень популярно, но что-то где-то знали. В 71-м году она уходит уже в сольное плавание. Поначалу ничего не получается, но знакомится с замечательными авторами Майк Чепмен и Ники Чин. Они делают ей два трека, и вот эти песни уже позволяют ей появиться в каких-то чартах, там, британских, японских, австралийских и прочее. А когда ты чарты, значит, ты модный, ты популярный, тебя зовут на гастроли, ну и, конечно же, на банкеты. Ну, у них немножко по-другому, но у нас так. Ну, и еще примечательно, что она была первой женщиной в истории рока, у которой была собственная группа, состоящий из мужчин. Вот она оказалась первой. Мы ее знаем, Сузи Кватро, по одному единственному треку «Стамбулин» или «Сто балерин», как еще перепевали, который она спела с Крисом Норманом. Есть, кстати, и сольные вариации, где Сузи Кватро поет отдельно, есть, где Крис Норман поет отдельно, где он есть с Королевой даже поет Крис Норман. В общем, песня ушла в народ, песня хорошая. Хороший медлячок, который мы и послушаем. Ну, а второй трек будет «Роллинг Стоун». И здесь мы будем разносить все. Satisfaction. Вот будем слушать. Ну, во-первых, эта песня появилась в этот день, в 1965 году. Во-вторых, 4 июня 1975 года случилось чудо. Rolling Stones стала первой группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР. Ну, чтобы вы понимали, мелодия это была самая пиратская из всех существовавших на то время контор. И еще ничего китайского не было тогда. И мелодия просто где-то брала пластинку, классная музыка, давай сделаем. Давай. И выпускали тираж, какой хотели. Хотят миллион, хотят 10 тысяч, хотят 10 штук. А тут вдруг бац, выплатили. Вот я представляю у людей на Западе, что СССР платит авторские гонорары. Ну и еще одно событие, тут уже связано с Мигем Джаггером. В 2002 году он стал сэром. Но не стал бабушкой, как Элтон Джон, но он по-прежнему дедушка. И, кстати, смотрел недавно интервью вражескому телеканалу, и Мик Джаггер там дал понять, они запускают новый альбом, то ли 16 июля, то ли 14-го, и Мик Джаггер так тонко намекнул, что он хочет, он не то, что они поедут, а он хочет мировой тур. Напряглись? Я тоже хочу опять на Rolling Stones. Ну и давайте слушать Криса Норман, Сьюзи Кватро. И далее будет у нас с вами еще и Rolling Stones.

0: что подорвались бы на Rolling Stones, если бы они где-нибудь выступали. Я думаю, один из концертов, если он состоится, станет рекордным. Пока рекорд принадлежит Kanye West, он поставил его 30 мая на Олимпийском стадионе имени Ататюрк в Стамбуле. 118 тысяч человек пришло, и это Kanye West, а здесь Rolling Stones. Здесь величина размером с Beatles и Queen вместе взятыми. Я думаю, рекорд будет побит. Ну и напомню, информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдников», клиника «Кузляр», диагностический центр «Кузляр». Современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60, 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
7: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
2: Реклама на «Пим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Татарстане за год заметно выросла численность диких животных. Сильнее всего увеличилась популяция пятнистых оленей. Также прибавилось сибирских косулей, сурков, байбаков, благородных оленей и лосей. По данным властей, такой рост стал возможен благодаря эффективной охране угодий и регулярной подкормке животных в неблагоприятные периоды. Казань вновь вошла в число наиболее популярных городов России для летнего отдыха в июне. Устойчивая востребованность направления подтверждается тем, что столица Татарстана регулярно входит в топ-5 туристических направлений как в праздничные периоды, так и по итогам календарного года. Бывало ли у вас такое, что ночью уровень мотивации значительно выше, чем днем? Это происходит из-за меньшего количества отвлекающих факторов ночью, вечернего пика активности, отсроченной ответственности за планы и дофаминового предвкушения от их планирования. А утром мотивация пропадает из-за столкновения с необходимостью конкретных действий, утреннего всплеска кортизола, обострения страха неудачи и недосыпа, усиливающего соблазн отложить дела. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Процветай с БИМ Радио.
1: «Сенат. Ожидаемая машина». Премьера на питерском форуме сегодня была. Сенат называется «Машина Сенат-900». Но, к нашему сожалению, не будет выпускаться в Татарстане. А будет выпускаться на заводе «Тойота» в Санкт-Петербурге. Ну, говорят, что очень похоже на «Хунг-Ги». Я не знаю, что это такое. H9. В Китае она стоит 4 миллиона рублей. Но вот «Сенат-900» около 12 миллионов будет стоить в Российской Федерации. Цены, конечно, ах и ох. Но машина красивая, красивая.

0: воскресе.
1: Здравствуйте, я Ират Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Всем привет, я Ярослава.
8: А я Петр.
7: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
8: Ночь и летний бал.
7: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
8: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
7: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
8: Становитесь королем и королевой вечеринки.
7: Там будет MC Зали.
8: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
12: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Яндекс карты нам рассказывает, что происходит в столице Татарстана. 3 балла, местами затруднения. За час ситуация не изменилась, но теперь посмотрим, что по-прежнему на центральной улице Кулгали, центральная Кулгали, от Мира до Гачлык, по-прежнему пробка. 16 минут улучшилась ситуация, было больше 20. 1,5 километра данное затруднение, скорость потока 6 километров в час. Также на Амирхана от Воровского до Чуйкова 7 минут, 800 метров, скорость потока 7 километров в час. Вот такие вот наибольшие затруднения. Мосты и дамбы все зелененькие, все по нулям, мчатся, едут, ну и мы мчимся, не нарушая правил дорожного движения.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России рассматривается инициатива возрождения системы трудовых лагерей советского типа для подростков. В случае реализации проекта, молодые люди смогут зарабатывать 20-30 тысяч рублей в месяц, выполняя сельскохозяйственные работы. По оценке экономистов, основная цель такой инициативы – воспитательная, а не финансовая. Она призвана привить подросткам трудовые навыки, а не стать существенным источником дохода для них. С 1 июня в России запущена единая цифровая система мониторинга показателей в сфере образования. Платформа аккумулирует почти 800 федеральных и региональных показателей, в том числе данные по реализации нацпроекта «Молодежь и дети», состоянию инфраструктуры, кадровому обеспечению, доступности образования, уровню зарплат и нагрузки на педагогов. Система позволит выявлять проблемные зоны в сфере образования и прогнозировать их развитие. А теперь о культурных событиях города. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Игорем Аракаевым.
1: Да, доброго дня, всем хорошего солнечного настроения, пусть и, может быть, не жаришка, но и, собственно говоря, и не холодно, 24 градуса рисуется, и обещается, что будет слабый дождь с 16 до 17 часов, ну, часик потерпим. Хотя вот, судя по ветру и тем тучкам, которые действительно есть в районе Звенигово-Цивильска, они как-то вот не к нам, они там, причем с грозами, со всем вот этим, они как-то не к нам, они должны куда-то там это вот в другую сторону все это. Это хорошо. Ну и посмотрим, что. Сегодня день крановщика в Российской Федерации. Тут вот женщинам Бугульминского механического завода. Всех вас с вашим праздником. У нас что, Бугульминский завод есть по производству кранов? Я что-то пропустил где-то? Ну, тем не менее, милые дамы, извольте вас поздравить. В 2014 году в сквере на пересечении улиц Декабристов, Гагарина и Королева в Казани открыли памятник советскому авиаконструктору, трижды герою соцтруда Андрею Туполеву. Замечательный, красивый памятник. Планировали к 125-й годовщине 2013. Ну, что-то пошло не по плану. Ну, главное, что открыли. Главное, что он есть. «Крокодил» выходит первый номер в 1932 году. И это не все, что касается юмора. Выходит еще и первый номер сатиристического киножурнала «Фитиль». Ну, наверное, не было с 1962 года такого известного советского артиста, который бы не снялся в «Фитиле». Сейчас очень как-то вот пошла такая мода, опять периодически попадаются где-то в ленты все эти веселые сюжеты. Интересно. В 1741 году экспедиция под руководством датчанина на русской службе Витуса Беринга отплыла с Камчатки в сторону Аляски в поисках Большой Земли. Так тогда называли Америку. Плыли, нашли, покорили. Потом, правда, пришлось продавать. Несколько рекордов. В Китае зарегистрировали самое большое в мире страусиное яйцо весом 2 килограмма 350 граммов, диаметром 18 сантиметров 67 миллиметров. Это было в 1997 году. А год спустя на аукционе в Нью-Йорке дама червей с автографом Дианы, подаренные стюардессе Шейли Бэй,

0: Berkeley White была продана за 83 215 долларов. Вот, представляете? Самая дорогая игральная карта. Одна, не колода, не золотая. 83 215. Информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий Поуникова» клиника «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что по решению Федерации по настольному теннису в 2003 году диаметр шарика был увеличен на 2 мм? В результате скорость шарика во время игры замедлилась на 15%. Сделано это было для того, чтобы зрителям стало легче наблюдать за игрой.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.
5: Однажды в Казани.

И победитель получит, пригласили билет в кино на два лица. Вдвоем, последний ряд, вот это все жевательные резинки. Все как всегда. Что будем отвечать? Ну, вычитал тут, что в 1900 году американская компания Otis зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Патент на производство «Эскалатор» был получен еще в марте 1892 года изобретателем Рено. А Otis начал производство и применение. Ну и стало же интересно, и я вспомнил, где же у нас, вот вопрос, где же у нас в Казани появился первый эскалатор? Ну, я напомню, это не то, что землю копает, а тот, что поднимает или опускает людей, собственно говоря. Понимаете, да? Встал на эту ленточку, и тебя, собственно говоря, раз, и стали поднимать или опускать, соответственно. Вот как называлось это учреждение? Что это за объект за такой? Плюс 792-724-21028. Макс и только Макс пишем. Ну и, соответственно, ну пусть десятый, да, потому что несложный вопрос. Можно сокращенно писать там, как-то там авиатурой пишите. Тоже принимаем. Плюс 792-724-21028. Где в Казани появился первый эскалатор? Вот такой вот сегодня вопрос. Плюс 792-724-21028. Только в Максе. Две песни слушаем, подводим итоги. Не будет десятого, значит, будем вручать первому.

0: «Каждый в Казани».
1: Ну что, давайте подводить итоги. Первым у нас тоже... Вот, теперь даже не найдешь, кто был первый-то. Столько пришло сообщений, как будто все ходили так же, как и я, на этот первый эскалатор кататься. Это было чудо-чудное, диво-дивное. Встаешь, он сам себя везет. Причем почему-то у меня в детстве вот есть такой момент, когда только начиналась стройка ЦУМа, что мы ходили, я был совсем маленький, мы мотались смотреть, как пожарные машины из вот ее копают эту яму, а оттуда пожарные машины все это выкачивают. И собиралась вся детвора, вот мы целым двором ходили, пацанва, смотреть. Я еще в садик когда ходил, смотрели, как это все делалось. Ну а потом, когда все это построилось, естественно, ездили специально в ЦУМ, это ЦУМ, да, центральный универсальный магазин, то, что на Московской в доме номер 2 был, ездили кататься, ну, это чудо было, ну, что чудо, мы в «Спартак» ходили в девятиэтажку, это на «Хайтактаж», первая девятиэтажка вообще в нашей округе была, на лифте ходили, катались, нас все время гоняли оттуда, но мы все равно ходили по вечерам, пошли на лифте кататься, было чудо, вот детство было. Вот и туалет в конце коридора на 60 квартир. Ну что, друзья мои, давайте подведем все-таки итоги. Я вот не могу, я днемочку отправлял и не могу найти этого человека. Уже все это утонуло. Очень много сообщений было. Вы все молодцы. А, он сверху чем-то закрыл уже, поэтому я его вообще никогда не найду. Значит, а десятым оказался Денис Владимирович. Денис Владимирович молодец. Он так и написал ЦУМ. Я, честно говоря, думал, что вы начнете писать метро, станции вот эти. Первую станцию открытую писать, что первый сказал. Нет, в ЦУМ был. Он поработал недолго. Потом он сломался, потом его что-то как починили криво-косо. Он потом опять уже сломался навсегда. Вот. А чудо же какое было. Он коротенький, главное, был же. Метров 5 от силы. Но чудо, чудное диво, дивное.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
2: Париж и Картур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00. Улица Каюма, Насыри. Без возрастных ограничений.
11: Настает время любимых песен. Что это? Это очень просто, это приятно. Это нужно набрать 292-102.8 и назвать свою любимую песню. Согласитесь, легко. Передадим приветики, узнаем, как у вас дела. 292-102.8. Время любимых песен. Ну, а наши агенты, наши работники, те, кто трудится на Бим-радио, если они видят человека или слышат, что человек слушает Бим-радио, мы таким людям передаем приветы в нашем эфире. Вот Шакиров Марат Рифатович на Гранде М643ХМ. Ну, во-первых, оплатите штрафы. Нет, шучу. Наши слушатели никогда не собирают штраф. И у них всегда хорошее настроение. Марат Рифатович, вы молодец. Вам привет от Бим-радио.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России рассматривается инициатива возрождения системы трудовых лагерей советского типа для подростков. В случае реализации проекта, молодые люди смогут зарабатывать 20-30 тысяч рублей в месяц, выполняя сельскохозяйственные работы. По оценке экономистов, основная цель такой инициативы – воспитательная, а не финансовая. Она призвана привить подросткам трудовые навыки, а не стать существенным источником дохода для них. С 1 июня в России запущена единая цифровая система мониторинга показателей в сфере образования. Платформа аккумулирует почти 800 федеральных и региональных показателей, в том числе данные по реализации нацпроекта «Молодежь и дети», состоянию инфраструктуры, кадровому обеспечению, доступности образования, уровню зарплат и нагрузки на педагогов. Система позволит выявлять проблемные зоны в сфере образования и прогнозировать их развитие. А теперь о культурных событиях города. Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим Радио. 18+. Это были Бим Новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
4: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Не дождались мы звонка, к сожалению, любимых песен. Ну, послушаем Kung Fu Fighting. Помните сейчас Пик Джеки Чан и вот этот второй-то черненький. Афроамериканец. Да, корректно надо говорить. Ну, вот такая передела.

Ну и периодически звучат итальянские песни, это понятно, совсем уже скоро, если точнее, то завтра у нас с вами замечательная вечеринка, вечер в Сан-Ремо.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: How

0: долгожданную вечеринку «Ночи летний бал». Выпускной по-взрослому, окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирт и танцы. Аттестация и коронация королева и королевы. Вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий балла Петр Ярослава, за пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зале. 11 июня, ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся, ну, по-сному, по-взрослому, с БИМ-радио. Подробности maximilis.ru. Строго 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Позиция номер 1.
1: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Радио. Первое в Казани. Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Загруженность казанских дорог за час не изменилась. Также 3 балла местами затруднения, самые серьезные из которых по-прежнему центральная улица, улица Колгали, от улицы Мира до улицы Агачлык. 23 минуты нужно, чтобы проехать эти 1,5 километра со скоростью 4 километра в час. Ремонтные работы идут на данном участке. Временное явление ремонтной работы. Будьте готовы потратить вот это вот время в 23 минуты. Даурская улица от проспекта Универсиад до улицы Павлюхина 8 минут, 700 метров, 5 километров в час. Пушкина, Татарстан от Щапова до Гудолтука 7 минут. И что еще? Ну, все, наверное. 2 аварии с центра на Миллениуме и 7 баллов там собирается. Ну, не сказать, что прям все вот это черненькое, ну, желтенькое. Но аварии 2. И еще и ремонтные работы на Сибгат Хакима. Будьте внимательны за рулем. Понятно, что хочется показать и все. Но на все это есть правила дорожного движения. Вот их и рекомендуем соблюдать.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

14:55 минут этого времени. Погода прекрасная, а сейчас 24 градуса. И вот уже пишут, что осадков сегодня не ожидается. Был такой часовой вариант получения осадков. Ну, вот отменилось все. Что, согласитесь, здорово. Отличного рабочего дня завершения. Всем услышимся обязательно. Голос Лены. Маха, дорогая, пока-пока.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Правительство планирует запустить систему проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер после 1 октября. Водители без действующего полиса будут получать штрафы. Однако есть сложности. Данные о полисах не всегда вовремя попадают.
0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Правительство планирует запустить систему проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер после 1 октября. Водители без действующего полиса будут получать штрафы. Однако есть сложности. Данные о полисах не всегда вовремя попадают в систему. Возникают проблемы с

0: 225-08-80.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Правительство планирует запустить систему проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер после 1 октября. Водители без действующего полиса будут получать штрафы. Однако есть сложности. Данные о полисах не всегда вовремя попадают в систему. Возникают проблемы с международными договорами и машинами силовых структур. Юристы предупреждают, что за привлечение сотрудника к рабочим задачам во время отпуска руководителю может грозить штраф до 70 тысяч рублей. К таким нарушениям трудового законодательства относятся любые формы вовлечения в работу в период отдыха. Телефонные звонки, электронные письма, онлайн-созвоны, а также просьба оперативно отреагировать на запросы. А вы знали, что распространенное мнение о том, что сладости улучшают работу мозга, не подтверждается научными данными? Хотя глюкоза действительно нужна мозгу для полноценной работы, чрезмерное потребление сладостей не способствует улучшению когнитивных способностей. Напротив, может негативно сказаться на здоровье. С вами были новости на iBeam Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим-радио.
1: 15.05 в Казани, 2 июня на календаре, 26-го года, Альберт Батанин, студия Бим-радио. Ну что, прошло 2 дня, 1 и 2 июня, осталось 90 дней, и вот если так математически посчитать, то процент профуканного лета, назовем это так, составляет на данный момент 2,17% лета, мы уже все пропустили. Осталось не так много, 97,83%. Надо успеть в эти 97 там с копеечкой процента сделать все, что, в общем, если начать прямо сейчас, то, в общем, не так уж и много мы пропустили. Что нас ожидает впереди? Расскажу. Так, во-первых, итальянской эстрады полным-полно в преддверии предстоящей нашей вечеринки «Вечер в Сан-Ремо». Кроме всего прочего, у нас на подходе игра «Смотри на мир ярче». Там можно будет заполучить пригласительный в развлекательный центр. Все подробности впереди. Короткая реклама и сразу к музыке.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Строит районы смело.
4: Вау, Суво строит.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Вы болели, вы ждали.
3: Сердце просто пропустило удар сейчас.
2: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
3: Жестко.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
4: Вы видели?
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
4: Держи, держи, ноги выше, да!
2: «Супер-ниндзя-дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
2: Что?
0: Ай, ничего, показалось.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.

0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
1: Ну что, давайте сыграем игру «Смотри на мир ярче» прямо сейчас. Очень простая элементарная игра. В этой игре главное оказаться первым со своими звонками. 292-102-8, телефон прямого эфира. Действуйте прямо сейчас. Ну, а я пока расскажу немножечко... Что тут происходит у нас? Нет, все нормально, все заработало. Ну, а я пока расскажу о том, что спонсор игры... Информация на правах рекламы ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри Клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. У нас кто-то вот пробивается в эфир. Сейчас будем знакомиться. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Алло.
1: Да, здрасте. Как зовут?
2: Здравствуйте, НЖ.
1: НЖ. Ну что, НЖ, как у вас со зрением? Все ли нормально, все ли хорошо? Жалобы какие же? Рассказывайте, на что жалуетесь?
2: Не жалуюсь, все замечательно.
1: Ой, то у вас прям вот 100% зрение?
2: Ну, надеюсь, что да.
1: Да, и муж красивый, наверное, поэтому...
2: Конечно.
1: Выбирали со 100% зрением. Там главное не ошибиться. Ну что, НЖ, смотрите, очень непростая задача вас ожидает. А может быть и простая, не знаю. Задам вам один вопрос. Три варианта ответов. Если отвечаете правильно, то, собственно говоря, забирайте подарочный сертификат в развлекательный центр. Готовы?
2: Готовы.
1: Итак. Ой, вам кто-то подсказывать там будет, да?
2: Не знаю.
1: Не знаю, ну ладно, хорошо. Итак, НЖ, почему у хищных птиц, у орлов, там всяких соколов, острота зрения во много раз выше, чем у человека? Ну, до 8 раз, может быть, лучше, круче, мощнее. Так вот, варианты ответов. Первый. У них 2 зрачка, оказывается, в каждом глазу. Вариант второй. У них в сетчатке 2 точки с высокой остротой зрения. Ну, сетчатка с лучшей разрешающей способностью. Или их хрусталик может менять кривизну во всех направлениях, как вы думаете?
2: Я думаю, вопрос очень сложный.
1: Да, вот смотрите, еще раз я вам прочитаю. Почему хищные птицы видят намного лучше, чем люди? Первый вариант. У них 2 зрачка в каждом глазе. Не заглядывал, честно говоря, к хищным птицам. Страшноватенько немножко. Ну, вот такой первый вариант. Второй. У них в сетчатке 2 точки с высокой остротой зрения. Ну, разрешающая способность сетчатки, воспринимающая вот свет, гораздо лучше. Это второй вариант. Или третий. У них хрусталик может менять кривизну во всех направлениях, растягиваться как хочешь, сужаться там и прочее. Ну, Инже, надо что-то решить.
2: Наверное,
1: что-то.
2: Второй вариант.
1: Наверное, второй. И это правильный... У многих хищных птиц, например, вот у орлов в каждом глазике есть 2 ямки такие глубокие. И глубокая и мелкая ямка. И вот там в этих углублениях там огромное количество фоторецепторов. Если у человека там 150-200 тысяч, у них там миллионы и, в общем, много. Все, НЖ справилась. Молодец, кому привет передадим?
2: Передаю приветы компании Трейдлог. Угу. И своему любимому мужу.
1: Своему красивому любимому мужу. Так, ну что, НЖ, трубочку не кладите. За эфиром расскажу более подробно, что, где, как и когда. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире БИМ-радио.
0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вот всегда кто-то виноват, всегда кто-то виноват. Вот главное, что не я. Теперь вот на этот раз любовь виновата. А, кстати, о любви, о лете и вот этих всех приятностях расскажу дальше. Информация на правах рекламы наступает, но уже наступило время жарких летних вечеринок. Бим Радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкально-танцевальный формат в ресторане «Максимилинс». От Бим Радио атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilins.ru. Уже 5 июня, уже завтра, музыка, которая звучала на фестивалях, летних площадях и старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего. Настоящего итальянского настроения в программе «Итальянские хиты» в живом исполнении, танцы, атмосферу курортного вечера в вашем исполнении, конкурсы, подарки – это все от Альберта Хузиахметова. 5 июня, 20:00, Максимилинс, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
3: Лето на любимой волне.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Правительство планирует запустить систему проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер после 1 октября. Водители бездействующего полиса будут получать штрафы. Однако есть сложности. Данные о полисах не всегда вовремя попадают в систему. Возникают проблемы с международными договорами и машинами силовых структур. Юристы предупреждают, что за привлечение сотрудника к рабочим задачам во время отпуска руководителю может грозить штраф до 70 тысяч рублей. К таким нарушениям трудового законодательства относятся любые формы вовлечения в работу в период отдыха. Телефонные звонки, электронные письма, онлайн-созвоны, а также просьба оперативно отреагировать на запросы. А вы знали, что распространенное мнение о том, что сладости улучшают работу мозга, не подтверждается научными данными? Хотя глюкоза действительно нужна мозгу для полноценной работы, чрезмерное потребление сладостей не способствует улучшению когнитивных способностей. Напротив, может негативно сказаться на здоровье. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Больше итальянской эстрады в эфире Бим-радио. Это все в преддверии вечеринки нашей грандиозной, предстоящей 5 июня. Уже завтра в Максимилиансе нас ожидает вечер в Сан-Ремо. Кстати, совсем скоро разыграем пригласительные на эту крутую тусовку. Дождитесь, главное.
1: Бим-радио.
0: Ну а пока немного новостей вам накидаю, а то же вы сидите на работе, вам некогда, я за вас это буду делать. АвтоВАЗ показал гоночную Ладу Искра. Гоночная Лада. Ну, такое себе сочетание, конечно. Сначала подумал я, а потом как бы почитал, и ну, в целом как бы, а почему бы и нет? А кто запретит, собственно говоря? Машина оснащается турбированным двигателем, мощность 218 лошадков, 280 крутящего момента, шестиступка, что у нее тут, гоночный обвес, естественно, там 17-дюймовые диски, усиленный подвес с ароматизаторами. Ну, ароматизатор там тоже наверняка есть, да. Так, что тут еще интересного? Ну, так, в целом, неплохая машинка. Не написано, сколько она стоит. Выглядит как будто бы, ну, как будто бы просто апгрейженная Лада Искра. В общем, так же и выглядит, как Лада Искра, только с обвесом. В общем, я тут думал, а для чего? Для чего вся эта история? Это для монокубковых автомобилей, в общем, для гонок, для участия в монокубке. Это когда на одних и тех же одинаковых автомобилях ездят разные команды. В целом, почему бы и нет? Почему бы и нет? Тут, кстати, вот старт сезона уже намечен на 27-й год. На лучших трассах России планируется провести 5 этапов, включающих 10 гонок, соревновательные заезды по 40-60 минут, экипажи пилотов из профессионалов, любителей и медиаперсон. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Даже руль у нее спортивный. Ничего себе. Ладно, посмотрим, как будет ездить.

0: Бим Радио.
1: Еще немного забавных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. 314 триллионов знаков после запятой. Именно столько в новом мировом рекорде по вычислению числа пи. Ну, есть такие люди, которым вот как бы, видимо, очень, у них много свободного времени. Они, а повычисляем-ка мы число пи. В общем, это все на одном сервере за 110 дней непрерывной работы. Все расчеты заняли 2,4 петабайта. Это просто что-то невероятное в объемах. В общем, вместо того, чтобы готовиться к ЕГЭ, вот это все, они число пи вычисляют. Ну.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: А я напоминал вам или не напоминал, что через пару мгновений сыграем в игру «Вечер в Сан-Ремо»? Если не напоминал, вот, напоминаю, уже совсем скоро. Сейчас Джо Кокер допоет, дальше коротенькая реклама, и вот буквально сразу практически. Ну, еще немножечко подождать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Всем привет, я Ярослава.
9: А я Петр.
8: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
9: Ночь и летний бал.
8: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
9: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
8: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
9: Становитесь королем и королевой вечеринки.
8: Там будет MC Зали.
9: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Тепляп, не танцуйте. Нормальная же песня. Шлебит.
1: Вечер в Сан-Ремо.
2: Ну, а теперь давайте разыграем пригласительный на предстоящую вечеринку. Вечер в Сан-Ремо. Уже завтра она состоится. Что вам для этого понадобится? 92 72 42 102.8. Цифры для ваших мессенджеров. Они, надеюсь, записаны уже у вас в телефоне. Если нет, вот еще раз. 92 72 42 102.8. Легко запомнить. Макс, телега, все работает. Все вижу, все читаю. И туда можно писать. Мне нужно первое и второе сообщение, быстрее всех долетевшее, с правильным ответом. Вопрос у меня сегодня легкий. Ну, прям легкий, элементарный. Я думаю, что каждый знает ответ, но на всякий случай есть и варианты ответов. Итак, господа, что же итальянцы обязательно делают перед эспрессо? Варианты. Едят ложку сахара, делают глоток воды или звонят другу. 92-72-42-102-8. Что же они там вот перед эспрессо-то? Ух ты, смотри, ты кутишь, мои лапочки полетели. Сообщения, правильные сообщения. Итак, первое правильное сообщение у нас долетело от... Д утр, как вот, что это за, как вот, так, в общем, я тут полистал, барышня по фамилии Султанова, поздравляю вас. А в другом мессенджере у нас первое сообщение долетело от Марса. Марс, я вас тоже поздравляю. Ну, естественно, чашечку воды перед этим делом, перед эспрессо, чтобы очистить, так сказать, рецепторы, ну и после финиша тоже, молодцы, все знают. Так, Марс, значит, номер телефона ваш вижу, осталось только фамилию вашу, напишите мне, пожалуйста. Кстати говоря, что за Марс-то? Марсов-то может быть много. Я вот Марсу такой вот смайлик веселый отправлю, чтобы он точно знал, что это он. Да, вот написал мне свою фамилию наш победитель. И барышня по фамилии Султанова. Имя ваше не могу найти. Номер телефона ваш вижу. На 31-39 заканчивается. Так, все, ребятки, определились с победителями, но это еще не последняя игра «Вечер в Сан-Ремо». Еще билетики разыграем, конечно же, на предстоящую нашу вечеринку. Главное – дождаться.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта. На вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio. 18+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на Бимрадио. Согласно данным исследования, в Казани почти половина родителей или будущих родителей планирует менять жилищные условия с появлением ребенка. Так, 47% горожан собираются купить квартиру, когда в семье появится ребенок или он подрастет, а 15% расширить уже имеющееся жилье. Особенно важно при выборе квартиры отмечают близость образовательных и развивающих учреждений, удобную транспортную доступность, парки и зеленые зоны рядом, поликлиники в шаговой доступности и детские площадки. В Госдуме разъяснили порядок возврата ошибочного платежа за ЖКУ. Жильцам нужно подать заявление с чеком в организацию, выставившую платеж, указав дату, сумму, адрес и правильный лицевой счет. Если деньги попали к тому же исполнителю, но не на тот счет, их можно перенести. При переплате зачесть в будущие платежи или вернуть. От бытовых вопросов к праздничному настроению. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: 18+.
1: Фестиваль концертов на крыше Руффест впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Руфф-Плейс этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
2: Три дня ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
1: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма Насыри. Без возрастных ограничений.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
9: 16+.
10: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Ночи напролет и дни. Скоро, в общем, все будет лететь очень быстро. Два дня лета пролетело, вы даже не заметили. Вот так вот.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1.5 секунды. Круто! А кто снимал? Да медведь нажал случайно. Да ну на! Солнце пилявых!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: «Ваутья» — так называется новая работа Софии Нзау и Роберт Майлз. Ну, в общем, не то чтобы прям уж Роберт Майлз, скорее всего, и его переработанная песня. Еще больше летних хитов в эфире «Бим-радио» нас ожидает впереди, ну а пока немножечко о насущном поговорим.
1: «Бим-радио».
0: Главная трагичная новость сегодняшнего дня. Messenger Max удалили из App Store. Приложение теперь нет в поиске. А при попытке скачивания по прямой ссылке все это вот выдает ошибку. Вот. Команда Max подтвердила удаление. И, в общем, что тут можно сказать? Теперь Max перестал присылать пуш-уведомления на айфонах. Ну, то есть, когда вам приходит сообщение, у вас никакие там иконки, шторки в телефоне не всплывают. Получается так. Сообщили в пресс-службе NatsMessenger. После удаления приложение из магазина iOS отзывает токен, через который доставляется уведомление, а сервер уже не может отправлять их на устройство. В итоге новые сообщения и звонки приходят после открытия приложения вручную. То есть надо зайти, посмотреть, что там новенького прилетело. Для мессенджера получается критическая проблема, ну, потому что если уведомления не работают, значит, в общем, часть его функциональности теряет смысл. Получается, на парковке теперь без связи. Напишите, пожалуйста, владельцы iOS, как там у вас дела обстоят, как вообще работает, не работает, что там. Ну, потому что, судя по тому, как люди участвуют во всевозможных играх и розыгрышах, все нормально в Максе там у них, летает по полной программе. Единственное, наверное, только уведомления не приходят. Так ли это или нет, напишите нам, пожалуйста, нам все интересно. Мы обо всем оповестим окружающих.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что «Империал», выпущенный в период правления Екатерины II, был самой тяжелой русской золотой монетой? Его номинальная стоимость равнялась 10 рублям, а вес составлял больше 11 граммов. На данный момент самой тяжелой золотой монетой является монета, выпущенная в Китае, весом в 5 килограммов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК Малевич.
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73-0+.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Вы болели, вы ждали.
9: Сердце просто пропустило удар сейчас.
8: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Жестко.
8: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
10: Вы видели?
9: Давай, давай, давай, давай.
8: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
10: Держи, держи, ноги выше, да!
8: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
12: Тут у нас в Ахитском дождичек, и поэтому вот вам побольше летнего солнечного настроения. Летних хитов, в общем, побольше на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Согласно данным исследования, в Казани почти половина родителей или будущих родителей планирует менять жилищные условия с появлением ребенка. Так, 47% горожан собираются купить квартиру, когда в семье появится ребенок или он подрастет, а 15% расширить уже имеющееся жилье. Особенно важно при выборе квартиры отмечают близость образовательных и развивающих учреждений, удобную транспортную доступность, парки и зеленые зоны рядом, поликлиники в шаговой доступности и детские площадки. В Госдуме разъяснили порядок возврата ошибочного платежа за ЖКУ. Жильцам нужно подать заявление с чеком в организацию, выставившую платеж, указав дату, сумму, адрес и правильный лицевой счет. Если деньги попали к тому же исполнителю, но не на тот счет, их можно перенести. При переплате зачесть в будущие платежи или вернуть. От бытовых вопросов к праздничному настроению. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим радио.
1: Ну что, давайте узнаем, как там Макс-то поживает у владельцев айфонов. Вот пишут нам, Ренат писал: «Привет, Макс работает, но уведомления видно только, когда заходишь в приложение. Не очень удобно, но не смертельно. С другой стороны, ничего не отвлекает, да? Лежит себе телефон в кармане, молча, и не мешает работать». Юрий вот пишет: «Даже видеозвонки не проходят». Вот это да, вот это поворот. Ну, ладно, наверное, как-то это все решится. Может быть. А там, говорят, Wildberries свой мессенджер запускает. Будем массово на него переходить. Давайте о позитивных новостях. Доступ для россиян к Netflix, нейронкам и другим зарубежным сервисам без вот этих волшебных трех букв обсуждают операторы с властями. Рассказали вот тут на отраслевых всяких совещаниях. Речь о точечном доступе к незапрещенным сервисам, если они сами ушли из России. Идея уже получила поддержку, и сейчас над ней работают. Вот такая вот инициатива межотраслевая. Ее прорабатывают все операторы, заявили. Ну, вот все крупнейшие операторы. Такие вот приятные новости. Может быть, даже к чему-то и появится. Ну, по крайней мере, к нейронкам-то надо, потому что... Да.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Бим Радио.
1: Ну, давайте немного еще полезных новостей вам накидаю. Итак, мужчины, собратья, лысеющие, двигайтесь ближе, делайте громче. Сейчас, в общем, о насущном поговорим. Оказывается, мужчины лысеют из-за недостатка солнца. К такому выводу пришли врачи. Ну, там очередное исследование, все проверили, посчитали. Эволюционный механизм, в общем, в чем заключается? Тело сбрасывает волосы, чтобы получить больше света и защититься вот от всяких там этих неприятностей. В общем, тут заметили, что, кстати говоря, в интернете заметили, что лысых бездомных почти не видно. У них всегда густая шевелюра. Возможно, из-за постоянного солнца. Так что, если вы хотите, чтобы ваша шевелюра не так сильно редела, нужно чаще голову подставлять солнышку, чтобы организм думал: так, слишком много солнца, надо защититься, отращивать больше волос. Мне это, честно говоря, не очень помогает. Ну, а теперь давайте еще немножко информации. Информации на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной. Все по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник, вторую обувь, что там еще в школу. Это все не понадобится. Живые эмоции, танцы, смелый флирт, возможно. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие вечера. Вот она. Ну-ка, кричи. Да, догадались, да? Это Ярослава. И Петр тоже будет. В общем, они, как всегда, вдвоем. За вертушками DJ Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Все это 11 июня. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
0: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
4: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-00-16.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC Зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Любим радио.
1: Ну, все, на этом буду закругляться. Ну, еще, наверное, приятных новостей накидаю. В общем, значит, Почта России снова доставляет посылки из США спустя 4 года. Первая партия уже прибыла, пишет ТАСС. Из-за доставки транзитом через другие страны ждать придется дольше, чем раньше. Ну, хотя бы на том спасибо. День хороших новостей прямо сегодня. Так, из хорошей музыки в завершении этого часа The Reason. Немножечко покричим от американской группы Хвостанг. Знаете такое? Да знаете, то. Точно, наверняка слышали. Помните? Память-то она же, вот. Ну и, конечно же, еще тут попеть можно будет «Аэропорты». Тут вообще песня такая, попробуй ее не попой, Агутин и Пресняков. Все, на этом буду закругляться, потому что в 17.00 здесь, как всегда, вечерний Трубим. Петр, Ярослава, уже практически все готово, уже все настроено. Это исключительно экспромт. Никакой подготовки. Подготовка только с вас. Вы же готовы? Вы же готовы, дети? Да, капитан, нужно отвечать. Все. Меня зовут Альберт Батанин. Отправляюсь отдыхать. Ну, нет, не совсем. Еще пойду поработаю немножечко. А потом отдохну. Да, кстати, Альметьевск, ждите. Угу.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я? Кто я? Кто я? Я тут папа.
5: Я тут папа. Твоя фраза вообще-то.
4: Я тут папа.
6: Папа in the house of Freaky Don. Папа на месте. Папа онлайн. Папа, как там пелось-то еще дальше? СМС, еще что-то. В общем, да, вот такой интересный у нас трек объявился. Спасибо большое коллеге. Она любит у нас накачивать всякой интересной музычки.
5: Ну, накачивать только если треки, да.
6: Ну, не ботокс. Ярослава,
5: да, Петр Нижинский тоже здравствуйте. И сегодня
6: и
5: у
6: тоже
5: нас...
6: без ботокса, кстати.
5: А повернись.
6: Вся мимика живая, видишь?
5: Итак, сегодня у нас четверг, открытый микрофон, свободный микрофон. И сегодня к нам пришла наша постоянная слушательница Ксения Сергеевна.
6: Ох!
5: Это, кстати, у нас вождь болталки. Можно вас так называть вообще?
2: В руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я? Кто я? Кто я? Я тут папа.
5: Я тут папа. Твоя фраза вообще-то.
4: Я тут папа.
6: Папа in the house of Freaky Don. Папа на месте. Папа онлайн. Папа, как там пелось-то еще дальше? СМС, еще что-то. В общем, да, вот такой интересный у нас трек объявился. Спасибо большое коллеге. Она любит у нас накачивать всякой интересной музычки.
5: Ну, накачивать только если треки, да.
6: Ну, не ботокс. Ярослава,
5: да, Петр Нижинский тоже здравствуйте. И сегодня
6: и тоже без ботокса, кстати.
5: А повернись.
6: Вся мимика живая, видишь?
5: Итак, сегодня у нас четверг, открытый микрофон, свободный микрофон. И сегодня к нам пришла наша постоянная слушательница Ксения Сергеевна.
6: Ох!
5: Это, кстати, у нас вождь болталки. Можно вас так называть вообще?
7: Активный участник.
6: Активный.

0: Да, Петр Нежинский тоже. Здравствуйте. И сегодня
1: и
0: у
1: тоже
0: нас...
1: без ботокса, кстати.
0: А повернись.
1: Вся мимика живая, видишь?
0: Итак, сегодня у нас четверг, открытый микрофон, свободный микрофон. И сегодня к нам пришла наша постоянная слушательница Ксения Сергеевна.
1: Ох!
0: Это, кстати, у нас вождь болталки. Можно вас так называть вообще?
2: Активный участник.
1: Активный участник.
0: В общем, она сказала, вождь болталки, можно, да.
1: Хорошо. Активная участница нашей болталки, которую, кстати, вы можете тоже присоединиться. Для этого надо зайти в мессенджер Макс, там прям ввести, наверное, болталка, да? И там вот там такие разговоры.
2: Там очень интересно.
1: Очень много пишут, поэтому я не читаю.
0: Сегодня будет тоже интересно. У нас тема будет... Вы сами ее озвучите, Ксения?
1: Да нет, давайте мы расскажем. Чего же мы сразу-то...
0: А Ксения просто специалист.
1: Я знаю. Но мы-то специалисты здесь у микрофона, и поэтому наша задача гостя все-таки, я думаю, представить. Да? Но скажем следующее, что Ксения у нас занята в индустрии питания. Совершенно верно, Ксения. Вот. И причем индустрия питания, я так понимаю, это связано со школьным питанием.
2: В том числе.
1: Вот. А учитывая, что вот начались уже достаточно недавно каникулы, и все мы были школьниками, и вы, Ксения, в том числе, и вы, Ярослава, в том числе, и даже тот человек, который сейчас снимает, и даже тот человек, который сейчас говорит в микрофон, был
0: школьником. Надень обратно.
1: Говорим сегодня, давайте с вами, о школьном питании. Повспоминаем, что мы ели в школьной столовой, самое вкусное и самое невкусное, конечно же. Ну и можно немножечко пройтись по питанию, которое... Я просто как родитель бывает приглашен на вот эти вот, ну как, завтраки, что ли, там, да, как называется точно. Я прихожу, там все так рады, говорят, когда вы к нам еще придете? Рассказывай там всякие истории про еду. Поэтому есть что рассказать и есть чем сравнить.
0: Плюс 792-72-42-102-8.
1: Когда есть что поесть, это просто вообще великолепно. Я вообще не ухожу. Плюс 792-72-42-102-8. Это наши мессенджеры. Макс и Телеграм. Пожалуйста, давайте вспоминать школьное питание в том числе.
0: Школьная еда.
1: Во! И при всякой погоде. Ксения, немножечко о себе, может быть.
2: Ну,
1: кроме
2: я
1: того,
2: живу
1: что я
2: в городе Казани, да, активная участница бим-болталки, жду всех в эфире, приглашаю всех к нашему эфиру. Ну, школьным питанием занимаемся как родители учащихся детей, у меня сын закончил 7 класс, также дегустируем, с удовольствием дегустируем школьное
1: точно.
2: Меню. Да, сама была школьником и активно кушали в столовой. Было замечательно, будем сегодня вспоминать, обсуждать. Ну и еще, наверное, можно вспомнить меню советского времени, советского периода.
0: А еще почем сейчас пицца в столовке? Вот это вот.
1: Хороший вопрос. Давайте еще раз напомним наши мессенджеры. Плюс 792-72-42-102-8, чтобы наши слушатели также с удовольствием присоединялись к нашей... гастрономической беседе. Сейчас опять будут писать, что вы опять о еде начали говорить, да? Так есть охота. Ну ладно, ничего страшного. В общем-то, давайте в ближайшее время продолжим, а пока вспоминайте.
3: Вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио.

0: Одессе.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-4741, 16+.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех,

0: искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вообще-то это стоматология.
2: Я знаю! Это зубной налет!
3: Вот сейчас смешно было, да.
0: Соус сапилявый.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 Камоцемент.ру.

0: не трубим.
1: Ну что ж, мы продолжаем наши разговоры. Сегодня говорим о питании. А если быть точным, мы говорим не только... Это был микрофон с Ярославой. У нас сегодня здесь еще и гостья Ксения. Это наша слушательница, кстати, которая слушает БИМ-радио больше 20 лет.
2: Совершенно верно. Еще в детстве начала
1: слушать. Батюшки, ну какая красота, ну какая красота. Ну честь, хвала, как говорится. Ну и сегодня, я напомню, мы с вами, дорогие слушатели, благодаря нашим мессенджерам плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, говорим по такой теме. Школьное питание. Вкусно и полезно. Знак вопроса.
2: И вкусно, и полезно.
1: Знак ответа. Но есть какие-то у нас уже сообщения. Какое-то даже из них анонимно пришло. Вот тут мне коллега подсказывала.
3: Подставила, да. Добрый день, Бим. Пожалуйста, анонимно. Все анонимно. По поводу школьного питания. У меня два ребенка учатся в 144-й школе в 4-м и 6-м классе. Постоянные жалобы от детей, что еду, которую они едят на обед, постоянно холодная. Очень редко дают теплую. От этого они постоянно голодные в школе. Учителям жаловались, но разводят руками, повлиять на это не могут. Но зато, когда приходишь в родительский день, протестировать школьную еду, она всегда теплая. А мы ведь платим за эту еду в районе 1500 рублей в месяц. Очень неприятно такое отношение к питанию школьников.
2: Ну, я сама как... Родкомитет бывает в школе, и доступ в школе с позволения классного руководителя бывает часто. Вижу столовую, тем более сегодня, те столовые, которые похожи на рестораны, красивые, ухоженные. И то, что было раньше у нас, плитка, стандарт, да. Ну, я пробовала еду в школе, и не только в своей, в которой учится мой ребенок, и я там тоже училась. Достаточно вкусно в любой день, то есть мы приезжаем рандомно. Не сказать
1: инкогнито, так, что... как да? проверяющий из Петербурга.
2: Почти.
1: Да? К нам приехал ревизор. Но я, кстати, хочу маленькую ремарочку сделать, что Ксения, она как бы не связана конкретно со школьным питанием. Мы просто решили поговорить через призму школы, а вообще просто в индустрии питания задействована.
2: Совершенно верно, да.
3: Но вот, Ксения, я вам тоже за эфиром сказала о том, что у меня дети, двое детей, школьницы, две школьницы, одна вот в 7-й класс пошла, вторая пошла в 4-й. И они тоже приходят домой, говорят, что еда все время холодная, слипшиеся макароны, есть невозможно. Вы мне вот дали ответ, а можете дать ответ всем, почему так?
2: Ну, если мы рассмотрим обычную школьную столовую, где учатся в среднем от 1000 до 1500 детей, то, конечно, столовая должна накормить всех детей во время перемены. Перемены от 10 до 15 минут. Темп еды у детей всегда разный. И отсюда мы должны понимать, что мы не можем... Все повара не могут накладывать еду только тогда, когда дети уже пришли. Конечно, столы, и в моем детстве это так было, были дежурные, которые заранее накрывали эти столы еще,
1: когда
2: идет урок.
1: Вот, и подходит какой-то класс, для него бамц, уже накрыли,
2: да,
1: дети пришли, поели.
2: Да, у нас стояли таблички, вот этот наш класс, мы знали, что это наш стол, и мы подходили и ели. Но может быть вопрос тоже к детям, может быть у них больше претензий теперь к еде, как вариант.
3: Но то, что она холодная, тут вряд ли претензия. То есть, если еда холодная, она по факту будет холодная. Но дело вкусно-невкусно. Здесь уже, да, дети могут выпендриваться. Но когда еда холодная или горячая, мне кажется, тут уже есть вот определенность какая-то. Хоть в 32 года, хоть в 12 лет. Добрый вечер, Ярославушка и Петр, а также Ксения. Слушаем тебя всем всей бим-болталкой.
1: О, болталки, привет.
3: Эля написала.
2: Очень приятно.
3: Добрый вечер, мои дорогие опросник и опросница. Школьное питание у нас было в конце 90-х. Пили только, о, господи, газижан.
1: Серьезно?
3: Ну, ты посмотри,
1: что там пил-то в школьной
3: столовой. Да там вообще целый список, мне кажется, он так и не останавливается с тех пор. Добрый вечер. Сын учится в лицее 146. Это 146-я школа на Дорадского, правильно я понимаю? Я просто там тоже училась. Так,
1: у нас... на Дорадского училась?
3: Да.
1: Ух ты.
3: Целых два года. У нас отличный ресторан, вкусная еда, выбор шикарный. Спасибо нашему директору Диляре Салиховне.
1: Вот такое еще есть сообщение. Привет, Ярославушка, Петр, прекрасные гости. В школе самое прекрасное было – это школьная пицца.
3: Конечно.
1: Толстое тесто, непонятный соус и пара кусочков колбаски. Все как по песне группы «Комбинация».
3: Два кусочка.
1: Да-да-да, у тебя лежали на пицце. А вкус – это просто песня. И много-много сердечек. Ну, ведь вспоминаете.
2: Вот про пиццу тоже есть воспоминания.
3: А сколько стоит сейчас пицца, кто-нибудь скажите?
2: Вот я не могу, к сожалению.
3: Я сейчас вот зашла в приложение детей, тоже интересно
1: стало. Просто помню, когда я еще учился, но это уже были старшие классы, да. Вот тогда только стала появляться вот эта вот пицца, и для нас это, конечно, была новинка.
3: 48 рублей.
1: Какая была разница? Это же пицца название-то. Ее же едят черепашки-ниндзя и мы.
2: Тоже есть история про пиццу. Как раз обед стоил определенную сумму, и оставалась сдача. И на шестой день, в субботу, можно было как раз купить пиццу, которая стоила 7 рублей. Страшно Пиццика. Даже представить. Вот. Было самое вкусное угощение, мне кажется, за всю неделю питания в столовой.
1: Я так
2: хорошее воспоминание.
1: Хотел сделать параллели. На шестой день можно было купить пиццу, а на седьмой Господь создал человека.
2: А на седьмой был любимый выходной.
1: Что бы он купил эту
3: пиццу? А на девятый кисель. А вот у меня еще такой вопрос. А что из вкусненького сейчас есть в школьных столовых? Это правда? Вот смотрите, я открыла приложение детей, что есть в столовой. И здесь вот прям пирожное с вареной сгущенкой, корзиночка со сгущенкой.
2: Вообще сейчас у детей большой выбор не только по десертам, но и по гарнирам. И по вторым блюдам мясным.
1: Ну что там по гарнирам? Моркошка, ой, макарошки, греча, капуста тушеная.
2: Полба. Сейчас нет капусты тушеной, сейчас есть рагу. Очень вкусно.
3: Конечно, там капусту тушен после первого урока поел.
1: И
3: там подложка есть специально. Так, понятно, по-вкусненькому. Но не так ведь просто, по-моему, да, приобрести в школьной столовой ребенку просто на свой выбор пирожное.
2: Вот я сейчас не знаю, как насчет выбора именно пирожных, но у нас в школе есть выбор у детей, той, в которой учится мой сын, между гарнирами и между мясными. То есть у них есть возможность выбрать то, что они будут есть. И меня, например, это очень радует, потому что в мое время что дали, то ты и ешь.
1: Не только в ваше, Ксения, я вам скажу. И в мое время то же самое было. Я думаю, во время многих наших слушателей то же самое. Приходишь в столовую, вот тебе вот первое такое сегодня, второе такое сегодня. Все.
2: Стол накрыт, компот стоит.
1: А еще я помню, маслом у нас кидались. Думаю, вот богатые все какие были.
2: И масло было хорошее.
1: И масло было хорошее.
3: Ребенок не ест в школе, невкусно, говорит. И столовая пускай будет не ресторанной внешне. У нас картинку сделали, а качество низкое. И это мнение по вкусности не от одного ребенка. Дети учились не в одной школе, а питание везде на низком уровне.
2: Вот как-то на уровне негативных хотелось бы еще и позитивное. Есть же обратная сторона этой медали. Мой сын ест с удовольствием в школе. Его одноклассники едят иногда и по две порции с большим удовольствием. Такие тоже есть.
3: А вот
1: давайте, да, напишите позитивные отзывы.
3: Вопрос. Вот девчонки или мальчишки более придирчивые к еде в школьных столовых и вообще сейчас в частности?
1: Слушай, мне кажется, это вот вообще гендерно никак не подразумевается.
3: Нет, вот интересно, если напишут, вот у меня сын любит есть, сын любит, а вот дочка нет. У меня вот две дочери, им не нравится, например. Но блины, говорят, это просто столовки самые вкусные вообще в мире. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы сегодня говорим на тему школьного питания. Что было в наше время, что самое вкусненькое, как кормят ваших детей, всем ли вы довольны. И, конечно же, давайте, кто более придирчив к еде, мальчишки или девчонки?
0: Бим-радио.

0: вечернего шоу «Вечерний Трубим» о клинике ЦИТА, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского 67, вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Низкие цены.
7: «Паркет Плюс».
6: Широкий ассортимент.
7: «Паркет Плюс».
6: Кварц-винил, ламинат и паркет.
7: «Паркет Плюс».
6: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Папа, еще круг!
11: А я на боулинг.
12: Мам, я в игровые автоматы.
13: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
14: Жил-был царь в одной стране.
15: Сад украсьте срочно мне, чтобы растения росли, зеленели и цвели.
14: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал. Все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
16: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер». Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
17: Яротель, это...

0: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC-зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну что, сейчас узнаем, что же у нас с погодой будет на завтрашний день. Да и сегодня вечером тоже интересно было бы узнать. Дождя, наверное, не будет уже, не ожидается, да? Хотя бы
2: ожидается,
1: сегодня.
2: Еще ожидается, как будет. По данным Яндекс.Погоды, дождь сегодня ожидается в районе 18.00. Ну, как будто бы к вечеру плюс 18. Завтра, 5 июня, днем плюс 19 градусов, к вечеру плюс 16. Облачно, небольшой дождь. В субботу днем плюс 20 градусов, к вечеру 17 без осадков. А в воскресенье плюс 21, к вечеру 17. Облачно, без осадков. Данная о погоде предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
4: Вечерний ТРУБИМ.
1: Но мы с вами продолжаем разговор с нашей сегодняшней гостьей. Сегодня четверг, сегодня открытый микрофон и рыбный день. Знаете же, какое совпадение. У нас в гостях Ксения, наша слушательница, уже более 20 лет активный участник... она активная слушательница БИМ-радио и активная участница БИМ-болталки.
2: В Максе.
1: Да. Вот всем привет в БИМ-болталке. Учитывая, что Ксения у нас работает в индустрии питания, а попитаться мы все, знаете, любим. Вот, мы сегодня порешили поговорить о школьном питании непосредственно. Вкусно и полезно, знак вопроса. Ну и, в общем-то, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это уже наши мессенджеры Макс и Телеграм. Вы, собственно, делитесь своими историями, а мы их с удовольствием здесь зачитываем и обсуждаем.
2: Вот Бабай написал. Бабай где-то... Ну ладно, не буду говорить ваш возраст, Бабай. Я помню. Добрый вечер. При мне пиццы в СССР вообще не было. Помню макароны с накрошенным сыром.
1: Ой, вкуснятина.
2: Сколько пробовал сейчас дома так сделать, не тот вкус. Раньше
1: сыр
2: было
1: другой.
2: Вкуснее.
1: Сыр другой, Бабай.
2: А может, еще какие-то, Ксения, секреты, как вы думаете?
5: Вообще и макароны другие, и времена другие. Все, что было в
2: и
5: детстве...
2: И вкусовые сосочки.
5: Конечно. Все, что было в детстве, в воспоминаниях, сейчас даже, если вдруг мы попробуем один в один такое же, воспоминания будут совершенно...
1: Зачем Бабай напомнил? Я так любил макароны с сыром. Вот именно те.
2: Ну вот разнообразь свое питание, добавь сыр.
1: Сыр добавить, да?
2: Да.
1: Ладно, еще несколько смен добавлю сыра.
2: Добрый вечер. Не только раньше, но и сейчас, что дали дома, то и ешь. Мои, говорят, вкусно в столовой кормят, но порции маленькие, а дымнарно читаю. А у вас мальчики или девочки, Тим?
1: Тоже важно, конечно.
2: Добрый вечер, дорогие. Ксения Сергеевна, отдельный привет от Светланы. В школе терпеть не могли сочники, а теперь обожаю. Как отдельный вид возврата в прошлое, это столовая во время выборов. Жду осень, опять кого-то выбираем.
1: Лучшие, привет, пишет нам Назир. Спасибо большое, Назир, очень приятно. Во времена моей учебы в школе в городе Буинск столовой не было от слова совсем. Понимаете, как вот люди-то вот так вот жили-то? Давали питание, это бутерброд с колбасой или перемичи. Столовая открылась только в 7 классе, уплетали все. А вот сын не ест ничего, перефразирую я фразу Назира. Хотя кормят вкусно вроде. Может быть, действительно, вот знаете, некая, ну не то, что избалованность, что ли, какая-то, а вот тут тоже было такое сообщение, что был бы дефицит, ели бы все.
5: Может быть, действительно есть вопрос в том, что мы их избаловали и предлагаем им, ну, может быть, не всегда полезную еду, она оказывается вкуснее, чем то, что мы едим.
1: А потому что там есть весьма неполезные добавки, которые так и тянут их потявкать опять. Да-да-да, глукоматы.
5: А как раз школьных питания, никаких добавок лишних, вкусовых.
1: Ну, слушайте, я вот хожу, я же говорил, да, то есть на дегустацию меня приглашают там, ну, не каждый день. Я каждый день ходил, на самом деле. Чего нет-то? Пришел, поел первый, второй, компот, яблочко тебе дальше на день.
2: Петр Викторович.
1: Да-да, приходите к нам. Я и отзывы всегда хорошие пишу. Чист, все красиво, все, в общем-то, опрятные, улыбчивые. Но я не знаю, может быть, это действительно связано как-то, ну, с временными, скажем так, отрезками. То есть, ну, в нашей молодости, в нашем детстве, то есть мы что давали, то и ели, по большому счету, действительно.
2: Вот мы спросили у Тима, мальчики или девочки, и он написал девки.
1: Девчоночки. Так.
2: Нет, написал девки.
1: Девки даже?
2: Да.
1: Ну, на Руси так и говорили, кстати, девки.
2: А еще вот Бабай написал, Петр, секрет узнаешь про макарона с сыром? Напиши, пожалуйста.
1: Про макарона с сыром. Мне кажется, это секрет, Бабай знают все, но просто мы о нем не говорим.
2: Неприлично лезть в это. Привет, Бим. Раньше в школьных столовых готовили сами, было все горячее и вкусно. Сейчас, кстати, вот нехорошо копаться в чужом нижнем белье, вот я вспомнила. Сейчас еда привозная, поэтому холодная и на вкус не очень.
1: Кстати говоря, вот тоже интересный фактор. Что вы можете сказать по этому поводу, Ксения?
5: Ну, я предполагаю, что привозная еда, она же приходит не совсем готовая, а
1: это как полуфабрикат, да.
5: В любом же случае готовят в столовой. отпуск. Не бывает такого, что привезли все готовое, холодное,
1: ну,
5: и тут же раздали.
1: Так вот, если действительно рассуждать, раньше тоже не выращивали на школьном дворе какое-то пастбище, чтобы, да, сделать плов с бараниной. Ну, логично же, его же запривозили тоже мясо, к примеру.
5: Так я думаю, что и полуфабрикаты тоже были. В какой-то
1: наверняка,
5: мере, может быть,
1: наверняка.
2: Да. Плов с курдюком.
5: Это вряд ли.
2: Привет всем, 21-й гимназии на Зорге, из допов только сладкое. Не хватает выпечки из мяса, из фруктов одни яблоки. У многих детей аллергия именно на них. Очень редко продают морковку в виде палочек, дети едят их с удовольствием. А как-то можно вот пожелания свои вообще отправлять, чтобы дети хотели есть? Или это кто решает
5: вообще? Ну, сейчас наш Татарстан настолько открыт в пожеланиях, можно, я думаю, что писать обращение. И, соответственно... Может быть, они будут учитываться, я думаю, что будут при формировании школьного меню. Самое главное, чтобы было полезно для детей, и чтобы действительно то, какие пожелания поступают, это было.
1: Ну, безусловно, то есть родителям нужно взять просто себе на заметку, да, у вас есть родительский комитет, в конце концов, если как-то там ваши дети недовольны питанием в столовой, ну, вы тогда проведите какую-то экспертизу, я не знаю, придите, хотим, вот хотим, чтобы нашим детям вот это было. То есть, ну, назовем это так, заявительное право.
5: Проявить инициативу,
1: да,
5: безусловно.
1: Да.
2: Добрый вечер. Зависит не от пола, а от избалованности. Чем больше выбора, тем больше каприза. Был бы дефицит, ели бы все подряд.
1: Это... Да, да, вот я примерно процитировал вот это сообщение, его левым глазом, правым увидел.
2: У дочки и сына есть свои любимые и нелюбимые блюда в школьной столовой. Но, как вы заметили, дети негативно относятся к питанию. Потому что подается холодное. Я думаю, если школьные столовые решили, как подавать еду теплой, качество вырастет на глазах детей моментально. Я с вами соглашусь, Андрей. Мне тоже кажется, что если еда будет теплая, она будет даже где-то и вкуснее.
1: Хорошо бы, если бы горячее.
5: Горячие могут обжечься, да, тоже, они безопасны.
1: Я думаю, что тепленько-то все.
2: Санпин там, наверное, какие-то есть нормы.
5: А еще самое главное, у всех же разный уровень теплого и холодного.
1: Ну,
5: то
1: вот
5: есть то,
1: ощущение.
5: Что для одного может быть теплым, для другого может быть холодным.
1: Доброго вечерочка, пишет нам Пандас. У меня матушка учитель в школе. Захочу и пойду, вкусненько поем. Ну, приятно вам аппетита, что можно сказать.
2: Как выиграть тендер на обслуживание питанием школ? Явно это же золотая жила.
1: Та-дам.
5: Возможно, да. Но это, наверное, все-таки где-то на уровне правительства обсуждается.
2: Добрый вечер. Это не нам. Студентом в 2003-м работал сторожем в школе. Рано утром привозили минтай, масло, тефтельки, молоко. Готовили в столовой. Я вот тоже говорю, работал в детском садике, и очень много готовили в столовой повара сами. Так, мне нравилось раньше есть в школьной столовой. Не успел звонок прозвенеть, мы уже неслись туда. Любил круглую булочку с колбасой. Круглая булочка с колбасой. Никто не хочет посмотреть, как она выглядела?
1: Какая-то круглая булочка.
5: Я очень хорошо помню молочный коржик, например, булочки с колбасой.
2: А кексы помните?
5: И кекс.
1: Я вот помню, когда я учился, пельмени вот нам все давали. Вот я терпеть не мог эти школьные пельмени, а у меня был мой дружбан-одноклассник. Если ты слышишь меня, Саш, тебе привет пламенный. Вот он прямо за всеми это... А вы не будете, что ли? Нет, на, забирай, короче. Пельмени уходили только так. Ну, благодаря товарищу, конечно же. Но мне вот лично они почему-то, да, не заходили.
2: Надо мне тоже такие булочки с колбасой сделать. Я посмотрела.
1: Серьезно? Хорошие?
2: Да.
1: Ну, вот прям память, понимаешь, вот это масло на стенах, думаешь. И я так как-то проанализировал, как жили-то хорошо, маслом кидались.
2: Не любил молочный суп. У меня дети
1: обожают. А кто его любил-то?
2: Дети у меня обожают молочный суп. Я им не варю его, но они его очень любят.
1: Нет, я тоже как-то вот прям вот...
2: Котлетка и черный хлеб. Вкуснее не было. А, нет, котлетка. Ну, а правда, что в столовых школьных мясо меньше, чем булочки, поэтому они такие вкусные котлетки.
5: Вообще ходит целая история же по интернету, когда дети не едят именно домашние котлеты, потому что там очень много мяса. Я думаю, что весь секрет в отсутствии лука. В школьных столовых, мне кажется, его нет.
2: Вообще нет? А как они получаются сочными?
1: Уметь надо готовить.
2: Любовь добавлять.
1: Конечно. Добрый вечерочек, пишет нам Андрей. У меня супруга работает в школьной столовой. Вот, пожалуйста, вам как бы информация, так говорить, с места событий. Поваром работает, поваром. 80% еды готовят в столовой. Говорит нам об этом Андрей. Привозного очень мало. Вот, пожалуйста.
5: Это же здорово.
1: Ну, конечно. То есть, ну, привозят, понятное дело, что полуфабрикат, который надо там разморозить наверняка, да, и как-то уже в готовку пускать, то есть там на чем там, на сковороду, там, на противень какой-нибудь.
5: Вот у моего сына в школе подают горбушу. Это же шикарно. Дети не едят рыбу.
1: Горбушу подают?
2: Директору школы?
5: Останется тайной.
1: Все шутите вы, да? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Еще раз напомню, это наш мессенджер. Сегодня говорим о школьном питании. А если быть более точным, тема сформулирована у нас сегодня так. Школьное питание вкусно и полезно. Знак вопроса. С нами сегодня наши гости, наша слушательница Ксения, которая как раз работает в индустрии питания. Вот и мы вспоминаем тут. Когда вкуснее-то было? Пишите.
3: Бим-радио.

0: Ай, какая музыка. Правда, это DJ Dark переаранжировал Smooth Operator от замечательной Шаде. Но у меня для вас есть и не менее замечательная информация на правах рекламы о том, что наступает время жарких летних вечеринок. И Бим-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо» — новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х-90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни — все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00, Максимилианс, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73-0+.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Три дня ДВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропустите. Пусти 7 июня, центр семьи «Казан». Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
9: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не верно.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Ну, приходи. Звони 5-174-174.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на BIM радио еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Итак, о ситуации на казанских дорогах. К данному моменту 5 баллов. Движение плотное, сообщает нам Яндекс.Карты. Крупные пробки. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Вы там проведете 13 минут. Также по 13 минут на проспекте Ибрагима в улице Копылова от Академика Королева до Тецовской. 8-минутное затруднение замечено на Лево Булачной от Тазигизата до Татарстана, а также на Нариманова улице Чернышевского от улицы Тазигизат до Лево Булачной. И 7 минут вы потеряете, если поедете в сторону Тихомирного от улицы Туфана-Минульна до улицы Бутлерова. Ситуация на мостах и дамбах в данной минуте следующая. Ленинская свободна в обе стороны. Мост Миллениум из центра 1 балл. Кировская из центра 6 баллов. Третья транспортная дамба в центр. Затруднение в 3 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Совсем скоро услышимся в новом музыкальном часе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Поехали!
2: Давай!
3: Поехали,
2: опа,
3: поехали.
2: Опа, опа, опа.
3: Поехали, поехали. Поехали.
2: Опа, опа, опа, опа.
3: Поехали. Куда поехали? Куда? Все поехали?
2: Опа,
3: что, совсем поехали?
2: Опа, опа, опа.
3: Куда все поехали? Зачем
2: всем,
3: все поехали?
2: Всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим», второй час. Здесь по-прежнему Петр Нежинский.
3: И Ярослава, конечно же. Но
2: и...
3: мы не одни.
2: Да.
3: У нас сегодня с нами наша замечательная гостья Ксения.
2: Давайте.
3: Здравствуйте.
2: Опа,
3: еще.
2: Опа, добрый вечер. Опа, опа.
3: Присоединяйтесь, Ксения. 3-4.
2: Опа, опа, опа, опа, опа. А говорил, тебе такое не нравится.
3: Да я аж скрываю так, я же обожаю такую музыку. Вот это прямо, меня хлебом не корми, хлебом корми, понимаешь?
2: Вот, кстати, о хлебе и о корме.
3: Насущном, давайте. О корме? Мы что, во флоте?
2: О карме.
3: О карме?
2: Да.
3: Мы что, буддисты?
2: В общем, тема у нас сегодня — это еда, школьные столовые, школьное питание. Что самое вкусненькое было в вашем?
3: Детстве.
2: Ну, не в детстве, в ваших воспоминаниях, да, из школьной столовой.
3: Ну, как уж детство, а как уж нет-то в школе? Ну, что там, до скольки лет учатся? До 17?
2: До скольки лет детства у нас?
3: Сейчас до 30. А, подожди, это молодежь.
2: Ну, 55 тоже могут быть еще дети.
3: Да? Сиди, ну, так, да. Слюни текут.
2: Да-да, сиди там, под ним убрать
3: Зинк,
2: уже надо.
3: Зинк, дай полтинник!
2: Это, знаешь, когда Зина там...
3: И Зина тут же дает полтинник.
2: Резиновая Зина. В общем, Ксения, я предлагаю вам вступить в наш разговор, а то мы тут сейчас можем долго разговаривать.
3: Нафантазируемся, да.
2: Да. А, вот у нас есть сообщения. Вы так прекрасно, мы их слушаем, и вы их комментируете. Мне кажется, надо оставлять. Итак, одно помню. Когда дежурили в столовых, нам давали жареную докторскую колбасу. А это правда, что из докторов делают колбасу, Ксения?
4: Естественно, только из докторов.
2: Только из обопитанных? О карме.
3: О карме?
2: Да.
3: Мы что, буддисты?
2: В общем, тема у нас сегодня — это еда, школьные столовые, школьное питание. Что самое вкусненькое было в вашем?
3: Детстве.
2: Ну, не в детстве, в ваших воспоминаниях, да, из школьной столовой.
3: Ну, как уж детство, а как уж нет-то в школе? Ну, что там, до скольки лет учатся? До 17?
2: До скольки лет детства у нас?
3: Сейчас до 30. А, подожди, это молодежь.
2: Ну, 55 тоже могут быть еще дети.
3: Да? Сиди, ну, так, да. Слюни текут.
2: Да-да, сиди там, под ним убрать
3: Зинк,
2: уже надо.
3: Зинк, дай полтинник!
2: Это, знаешь, когда Зина там...
3: И Зина тут же дает полтинник.
2: Резиновая Зина. В общем, Ксения, я предлагаю вам вступить в наш разговор, а то мы тут сейчас можем долго разговаривать.
3: Нафантазируемся, да.
2: Да. А, вот у нас есть сообщения. Вы так прекрасно, мы их слушаем, и вы их комментируете. Мне кажется, надо оставлять. Итак, одно помню. Когда дежурили в столовых, нам давали жареную докторскую колбасу. А это правда, что из докторов делают колбасу, Ксения?
4: Естественно, только из докторов.
2: Только из обопитанных?
4: Видимо, из плохих.
2: А терапевт?

0: Ошибаемся, да.
1: Да. А, вот у нас есть сообщения. Вы так прекрасно, мы их слушаем, и вы их комментируете. Мне кажется, надо оставлять. Итак, одно помню. Когда дежурили в столовых, нам давали жареную докторскую колбасу. А это правда, что из докторов делают колбасу, Ксения?
2: Естественно, только из докторов.
1: Только
2: из плохих.
1: А терапевты это или все-таки как-то отоларингологи, например?
2: Плохие доктора.
0: Те, кто
1: пожили уже,
0: плохо себя вел и не исполнял своих обязанностей. Профнепригодные доктора идут на докторскую колбасу.
1: В общем, он был такой огромный. Кто он?
0: Доктор.
1: И мелкие дети начали их забирать с собой в классе есть. Засовывали колбасу в карман, а мы их ловили. Но колбаса была супер.
0: Колбаса хорошая была, да?
1: Привет, Бимас. Я обожал манку. Да и сейчас ее приготовят. А в школах дают манку сейчас разве? Не знаете?
2: Не могу сказать, если
1: Петр,
2: честно.
1: Петр, ты дегустировал
0: Слушай,
1: манку?
0: Слушай, вот нет, сейчас нет, манку не давали.
2: Молочных каш?
0: Нет, нет. Вот я в свое, как бы это, в пору-то юности-то детства помню, в школах давали манную кашу, как будто бы что-то такое
2: на
0: было.
2: На завтрак. Ну,
0: да,
2: больше,
0: да, да.
2: Наверное, запеканки и омлеты.
0: И манная каша тоже как будто бы была. Может, я что-то уже путаю. Но сейчас, вот сколько я на дегустацию, ни разу нет, нет. Грех не будет.
1: А что это тебе кашу не дали? Ты жаловался куда-нибудь?
0: А зачем жаловаться я?
1: Манная каша с комочком. Где ты еще такое поешь?
0: Ну, если сам начну делать, наверное, и поем вот с комками там такими, знаешь.
1: На черный хлеб мазали масло и щепотка соли. По вкусу, как хлеб с икрой.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Ну, это вкусненько, да. Соль вообще всегда вкусненько, когда на яичко вот с утра сыпешь, например, оно тоже сразу вкуснее становится. Вот не надо. Не надо.
0: Я лося просто представил, который тоже соль любит.
1: Из Питера?
0: Да.
1: Из школьного питания никогда не забуду пирожки с картошкой и луком, которых... был ломтями и хрустел.
0: Которым, ну, ага. А я еще компот помню с живностью. Вот такой бывал. Попадались. Но все-таки сухофрукт, это же штука такая.
2: Ну, это
0: такая.
2: Же полезный белок.
1: Да.
0: Ну,
1: привет,
0: вот,
1: Сергей Белов.
0: Вот,
1: да.
0: Вот и ели. Вот и ели.
1: Ой, что-то тут у нас случилось, но мы пока не
0: будем.
1: Ну,
0: давай,
1: об
0: мы
1: этом
0: пока
1: говорить.
0: Сейчас напомним наши мессенджеры. +7 927 242 102.8. В этом часе, кстати, будем еще играть в нашу вот эту вот.
1: Может, Ксения будет играть, может, ее кто-то выберет.
0: Я даже не знаю, как ее назвать, эту игру-то.
1: Ну, это в рот набивайка, когда.
0: Да, в рот понимайка, короче.
1: А, это капа. Мама, баба, капа.
0: Мама, капа. Папа, капа. Да, еще информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.

0: Все.
1: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купатые ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
4: Низкие цены.
5: Паркет плюс.
4: Широкий ассортимент.
5: Паркет плюс.
4: Кварц-винил, ламинат и паркет.
5: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-30.

0: Каршеринг Русия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Три дня ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
2: Шуры-муры, я к тебе! Не хухри меня!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: пока все заняты пилением контента, я начну, пожалуй, наш разговор. Я напомню, что сегодня четверг, к нам сегодня пришла наша слушательница Ксения, активная участница бим-болталки, к которой вы также можете присоединиться. Нужно ее найти в нашем мессенджере Макс. Здесь Ярослава открыла рот, что ты скажешь сейчас?
1: А я просто открыла рот и все. Нет, на самом деле хотела сказать то, что мы тут в бим-болталку записали кружок с Ксенией. Обязательно заходите, посмотрите. А можете нам что-то даже написать тоже в ответ, да.
0: Напомню, что в этом часе, в середине часа, мы будем играть в нашу ротавирусную игру.
1: Фу, не называй ее так, я не люблю эту болезнь, вот вообще терпеть не могу.
0: Что-то ничего больше в голову не пришло. Ну и сегодня мы с Ксенией
1: оно
0: вместе...
1: Оно обычно не в голову приходит.
0: Все правильно. Сегодня мы с Ксенией говорим о школьном питании. Вкусно и полезно, знак вопроса. Ну и, в общем-то, призываем активно принимать участие вас, наши дорогие слушатели. +7 92 72 42 102.8 Это наш мессенджер. Кстати, вот ладно, я вспомнил, я обещал передать привет сегодняшнему таксисту, который меня с ветерком догнал. Вот мы даже с ним по дороге вспомнили анекдот, который я недавно тоже рассказывал здесь в эфире, про интересное имя, да, фамилия Горидзе, а зовут Авас. Так вот, его тоже звали Авас, и он говорит, часто в жизни бывают действительно курьезные случаи, связанные с таким именем. Авас, пламенный привет вам. Ну, давайте переходить к сообщениям, что же нам там пишут, давайте поглядим. Еще раз, +7 92 72 42 102.8 наши мессенджеры открыты к общению. Давайте переходить. В Максе я смотрю, много сообщений, да, коллега, да?
1: Да, но Ксения открыла бим-болталку, где есть сообщение по теме, пожалуйста,
0: давай.
1: Ксения.
0: Давайте.
2: Читая сообщение своей любимой бим-болталки, Рушина пишет, что у них в школе как в ресторане, так вкусно и цены хорошие, сама бы ела с удовольствием. А в старших классах все трескают за обе щеки. И также добавляет, что девочки более придирчивы, чем мальчики. И есть еще также мнение, что нынешняя молодежь ко всему более придирчива, чем я, например, соглашусь.
0: Угу. Еще что пишут, пока нет ничего в болталке-то?
2: Сейчас нужно все прочитать.
1: Так, когда девушка просто...
0: А? Вы не с того, может быть, откуда-то читаете? А,
1: нет, это вот... Ну, в общем, девушка про рот открыла. Да ладно вам, чего вы подумаешь? Привет всем, манку давали, а мы фантазировали. Черный хлеб крошили, мешали и ели. Было очень вкусно. Я, кстати, так в детстве, когда с дачи приезжала, не было ничего вкусненького. И вот я брала помидоры, огурцы, которых было в огромном количестве. И представляла, что это мороженое. Огурец это был эскимо, а помидор это в вафельном стаканчике.
0: Вот видите, как хорошо, когда очень развита фантазия. Можно есть гречу, а думать, что ты ешь бекон.
1: Помню, в школе было яичное изделие из яиц, как омлет, толщиной около 4 сантиметров. Нарезали кубиками. Привет, Ярослав, Петр, Ксения Сергеевна. А мне кажется, сейчас тоже это есть. Омлет в садике так выглядит. Он такой еще
2: садике,
1: плотный.
2: Да, в садике в омлет, вот там заведующая рассказывала, когда мой сын был в садике, что туда добавляют сыр.
1: Поэтому он такой
2: он
1: упругий.
2: Он поплотнее, да, и очень хорошо поднимается.
1: А если мы, женщины, будем активно есть сыр, себя заталкивать, мы тоже будем упругими?
0: Что-то будет подниматься где-то, вы думаете, да? То есть вот так это сработает.
1: Ну, он же реально очень-очень упругий, вот этот омлет.
0: Тут Денчик вас еще потерял. Знаком вам этот человек?
2: Знаком. Передаю большой привет.
0: Спрашивает Ксения Сергеевна. Вы домой собираетесь? Все, Денчик, Ксения Сергеевна с нами теперь.
1: Шалом, СС Козлар, Исямство и Петр. Когда в школе буду давать красную икру?
0: Так. Ксения, что об этом слышно?
1: Это
0: в департаменте?
1: Артем Патрин нам пишет.
0: В департаменте питания что слышно об этом?
2: Ну, красную икру, наверное, уже дают.
0: На рисунках, на картинках?
1: Просто
2: сбалансированное питание.
0: Красная икра, немножко оранжевая, кабачковая.
1: В детстве родители давали деньги на обед, а я ходил, покупал всякие чипсы, сухарики. В школе не ел Марат. У нас с вами было одно детство. Я тоже так же, только жвачки покупала.
0: А еще давали деньги на обед, а ты их откладывал, а потом что-нибудь покупал другое. Новый Феррари, например.
1: Нет, какой кислород? Купил жвачку, купил, все, денежка закончилась.
0: Да вы что, вас так обманули? Кислород не надо покупать.
1: Шок.
0: Пока он бесплатен, пока. Можно выходить, дышать широкой грудью. Ну, можно любой. И наслаждаться жизнью.
1: Спасибо, коллега. Я вот услышала акция в надежных руках. 290 тысяч.
0: Да, мне тоже очень нравится слоган, что все в надежных руках действительно будет. Это круто.
1: Что-то я еще хотела про еду спросить. Я вот открыла меню школьной столовой. Здесь вот написано икра свекольная. Вот вы спросили про икру красную, Артем Патрин. А есть вот в школьной столовой икра свекольная.
0: Как это? Как мы не знали, что свекла
2: метает
0: икру.
2: Если честно, я ни разу не пробовала свекольную икру. Свекольную, правильно.
1: Ну как ее же надо начищать и нарезать на
0: Ну, смотрите, варианта два. Либо мы что-то не знаем про свеклу, и она действительно мечет икру. либо ее просто натирают на терке.
2: Или перекручивают.
0: Ну да, или перекручивают.
2: Доводя до пюре.
0: На карусели.
1: Или скручивают, а потом сажают. Нет, сначала сажают, потом скручивают.
0: Молчать!
1: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы сегодня говорим про, нет, не урожай, а про школьное питание. Что самое вкусное в столовках, если у вас есть дети, как они отзываются о школьном питании? Если мальчики, девочки, кто более придирчивый? Спасибо большое, Петр, что меня торопите. Спасибо.
3: Бим-радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что самое необычное название носила монета из Венеции XVI века. Называлась она «Газета». Причем это название появилось сначала именно для монеты, а лишь потом перешло на знакомые нам печатные издания. Произошло это из-за того, что стоимость первых письменных известий была определена в одну газету. Так ее и стали ассоциировать с бумажными новостями.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: У меня для вас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Кстати, аттестация короля и королевы по итогам всего вечера. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. Только что заходил, кстати, загорелый, красивый. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей 20.00. Строго 18+.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
7: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
10: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
11: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
16: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
17: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай». ООО «Канавто 5».
19: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе приветствия. Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
4: Станет

0: Это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
9: Boys and girls, я бы сказал вот так на своем совершенном английском. 292-102-8 – это номер нашего телефона in studio. Звоните, потому что на подходе у нас наша любимая новая дикая забава. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. 292-102-8, действуйте прямо сейчас.

Girls, girls, girls. Мальчик уже дозвонился, а вот girls пока еще нет. Нужна нам девочка в игру 292-102-8. Желательно, конечно, кто в течение месяца у нас ничего не выигрывал. Так что давай, девочка, действуй. 292-102-8.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну и прямо сейчас прогноз погоды нам расскажет наша гостья, замечательная Ксения. Ксения, пожалуйста, вам слово, что там по погоде?
2: По данным Яндекс.Погоды в Казани 20 градусов, дождь. К вечеру плюс 18, завтра в Казани днем плюс 19, осадки в виде дождя. К вечеру плюс 16. Данные о погоде предоставлены электронными СМИ.
1: Спасибо.
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Вечерний Трубин.
1: Да, через мгновение мы будем здесь рубиться в нашей сумасшедшей игре. Ну, а я напомню, что спонсор нашей сумасшедшей игры ООО «Канавто 5» Tenet Canavto. Все сложится, вы нам мебель поцарапаете скоро, коллега. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ой, всего-то мне осталось 9 рублей. А теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки в программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. На кону сертификат «Семейный парк» активного отдыха. Все. Вступай.
4: Очень активно вступаю. Итак, что нужно будет сделать? У нас есть специальные капы. Как они называются, эти сковора?
1: Капы? А, нет. Ты же назвала их даже как-то.
4: Разгубайка какая-то, что-то там. В общем, неважно.
1: Раздвигайка.
4: Нет, это у другого специалиста. В общем, да. В рот вставляем штуки. Определенно, ты не знаешь, ты не ходил.
1: И я наслышан.
4: С этими штуками мы должны вам объяснить предложение. За одну минуту, как можно больше ваша задача, дорогие наши участники, понять, что мы сказали. Кто больше разгадал, тот и победил.
1: Да, сразу напомним, что нам очень сложно говорить некоторые согласные буквы. Будем вас наталкивать на эти буковки. Ну и, собственно, там получается вся фраза, она и чаще начинается с этих букв. А давайте знакомиться с нашими игроками. Первым до нас дозвонился Михаил. Здравствуйте, Михаил.
5: Добрый вечер.
1: Помните свою школьную столовую?
5: Помню.
1: В кошмарах плюшки снится или счастливым просыпаетесь?
5: Нет, вкусно было.
1: Плюшками баловались вы там?
5: Плюшками баловались.
1: Булочки так любил. Ну, с удовольствием вспоминаете, да, школьные годы?
5: Вообще.
1: Здорово.
5: Сейчас таких не продают булочек.
1: Сейчас, да, понимаешь ли, с булочки-то со смаком. Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Эльвира. Добрый вечер, Эльвира.
6: Добрый вечер.
1: У вас есть детишки, которые в школу ходят?
6: Да.
1: Приглашают вас на дегустацию в школьную столовую?
6: Пару раз приглашали.
1: Так, рассказывайте, как там вам?
6: Ну, вкусно вроде бы. И дети не жалуются.
1: Вот.
6: Да, только немножечко не хватает специй на мой вкус. А так,
1: что не хватает немножко?
4: Специй.
1: А вы поострее, да, любите или посоленее?
6: Ну, да.
1: Ну, чтобы как бы это чувствовалось, в общем-то.
6: Да, там пресновато.
4: Итак, ясненько. Эти штуки загубники называются.
1: А, загубники. Губы закатыватели.
4: Губительные.
1: Итак, Михаил дозвонился до нас первым. Михаил, выбирайте, с кем будете играть.
4: А еще Ксения может сегодня играть.
1: Думаешь?
5: Я так с вами буду.
1: Со мной будете, Михаил,
4: понятно,
1: играть?
4: На тебя.
5: Да.
1: Хорошо.
4: Я все почистила.
1: Да, все, поплевала туда, да?
4: Да, изглазила.
1: Так, вот как сейчас? От какими? Это вот это вот большая часть уже, да?
4: Тень это надо снимать.
1: Начинается. Ну ладно. Раз. Проверка. Михаил, вы готовы?
5: Конечно.
1: Поехали.
3: Бим радио.
1: Флияник.
5: Пряник?
1: Нет, флиянник. Родственник такой. Нет. Родственник такой.
5: Племянник.
1: Ага. Попросил.
5: Попросил?
1: Да. Вавушку.
5: Но вазу?
1: Есть дедушка есть, а это вавушка.
5: Бабушку.
1: Да. Купить.
5: Откусить?
1: Купить. Приобрести за деньги.
5: Приобрести.
1: Купить.
5: Купить.
1: Да. Ривок.
5: Рыжок.
1: Ривок.
5: Рыжик?
1: Нет, это спортивный бренд. Ривок. Это планета Ривок. Ривок. Ривок, да. А получил? Фару. Двойку, короче.
5: Фару.
1: Ага, Найков. Фару. Найков.
5: Найков?
1: Найков.
5: Найков?
1: Да!
5: Лайков?
1: Найков, да!
3: Бим радио.
4: Найков, лайков!
1: Ой.
4: Давайте лайков лучше нам.
1: На, что считайте, там у вас сколько? Считайте. Мы с одним предложением справились, конечно.
4: 9 у вас.
1: 9. Записать хороший надо. Результат.
4: 9,
1: хороший.
4: Да.
1: Михаил, отлично сыграли. Отлично.
5: О. Ничего себе.
1: Да. Что вам надо?
4: Давай, теперь с участницей. Я забыла, как зовут.
1: А, пожалуйста, Эльвира.
4: Эльвира,
6: да.
4: Эльвира,
6: да.
4: Вы поняли задачу, да? Смотрите, да, вы сегодня можете играть с Ксенией, которая пришла к нам в гости. Она знала, куда идет. А можете играть со мной. Да, выбирайте.
6: Нет, Ярослав, давайте с вами, у вас больше опыта.
1: Но, Эльвира, единственное, я вам посоветую, ближе тогда, что ли, к телефону. Как-то вы как будто далеко от динамика.
4: Надежда была. Надежда умерла.
1: Надежда есть.
4: Надежда будет.
1: Ага. Ну что, все, нарядились?
4: Да, да.
1: В свое естество.
4: Сейчас я выберу себе какую-нибудь карточку интересную.
1: Давай посложнее, выбирайте вот себе, чтобы прям такие слова были.
4: Ксения, дайте мне какую-нибудь карточку. Вот это. Вот Ксения у него выбрала карточку. Угу.
1: Вы готовы?
4: Да.
1: Эльвира, вы готовы?
6: Да, да, готовы.
1: Поехали.
3: Бим радио.
4: Агахнувшийся.
6: Нет,
4: рагахнув. Она упала. Рагахнувшийся. Нагак. Ну, она рагахнулась. Ну, рах! И упала.
6: Шарахнувшийся
4: нагак. Серая рука вагушка. Варит. Нет, рагахнулась. Но она ухала. Упала она.
6: Да,
4: но как по-другому сказать? Рагахнулась.
6: Шарахнулась.
4: Нет, рагахнулась. Рагах, салют такой, рагах на небе.
6: Бабахнувшийся.
4: Да, рагахнувшийся, да. Навык.
6: Набык,
4: да. Наполненная.
6: Наполненная.
4: Патиссонами.
6: Патиссонами.
4: Да, водья.
6: Бадья.
4: Бадья, молодец. Управдом.
6: Управдом.
4: Да, наполнил. Я вот зажил, а он не наполнил.
6: Наполнил.
4: Да, о переплате.
6: О переплате.
4: Не смотри, а его не надо потом. За молочные смеси.
6: За молочные смеси.
4: Да, ожлага. Ожлага. Ребят, туда не ходите, там ожлага.
6: Ослава.
4: Ожлага, вы вторая.
6: Облава, облава.
3: Бим радио.
4: Боже.
1: Ой, это, конечно, еще все наблюдать надо. Это все надо еще наблюдать. Ну, вот, кстати, числа 11-го вы все это сможете наблюдать вживую, дорогие наши.
4: У нас много слов. 14.
1: Да, у нас много слов. Вы, да я заметил.
4: А, я смогу снять же.
1: Вы больше, конечно, да, отгадали. Ну что,
4: большая
1: Михаил,
4: женщина.
1: Обогнали нас немножечко. Ладно там. Ничего страшного.
5: Ничего страшного, главное участие.
1: Согласен, совершенно. Я думаю, вы получили колоссальное удовольствие от игры.
5: Да, совершенно верно.
1: Ну, передавайте приветы.
5: Передаю привет всем диджеям Бим Радио за такие позитивные игры, как обычно. Всем forever, кто узнал.
1: Всем forever?
5: Кто узнал?
1: Forever young I want to be, вы хотели сказать, или что? Я не понял этой фразы. Ну ладно.
5: Наверное, что-то.
1: Хорошо, того. Михаил, вам хорошего вечера с любимой радиостанцией и давайте чествовать нашу победительницу.
4: Эльвира, мы вас поздравляем, вы большая умница, начали. Ну вот вы когда отгадали слово «бабахнувшийся», я подумала, что ничего, отыграемся мы с вами. И у вас получилось, у нас получилось. Вы большая умничка, я вас хвалю. Кому приветы будете передавать?
6: Привет своей семье, мужу, детям, Аделю, Карине, Эмилю. Маленький сейчас болеет, желаю ему побыстрее поправиться, чтобы мы вместе сходили с ним в детский парк. Всему городу хорошего вечера.
4: Выздоровление скорейшее. Вам игра-то вообще понравилась? Не сложно было?
6: Я вначале думала, что не пойдет. Сложновато. А потом, как вы сказали, первое слово отгадали и как по маслу.
4: Ну, первый блин, он всегда бабахнувшийся. Вы большая молодец, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра что-то там за губником вернется к нам.
1: Обязательно.
4: Завтра.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Низкие цены.
4: «Паркет Плюс».
3: Широкий ассортимент.
4: «Паркет Плюс».
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: «Паркет Плюс».
3: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: АВТЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
8: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
9: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: Я ротель!

0: Ульяр-парк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craftage & Age. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Яр-парк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт-Яр-парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
1: Position number one.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Трубим.
1: Приглашаешь?
2: Конечно. Да, я напомню, что у нас сегодня в гостях Ксения, наша слушательница. Еще раз приветствуем. Говорим мы сегодня о детском питании, о школьном питании.
1: А можно Ксюша? Или Ксения?
3: Ксения красиво.
1: Красиво, да? У меня просто дочка тоже Ксюша, и вот она то Ксюша, то Ксения. Нет, назови меня Ксюша. А мне кажется, когда женщина вырастает, она Ксения. Но вдруг вам нравится Ксюша, а как вас дома называют?
3: Ой, вот Ксюша, юбочка из плюша, это ужасно.
1: Вот так, да?
3: Да.
1: Понимаю. В общем, мы сегодня говорили про питание, про школьные столовые, про то, как нас кормили в школах, что сейчас самого вкусненького. Никто так и не написал, почем пицца, сама посмотрела.
2: Да, и почем?
1: Я забыла уже, 42,
3: 48.
1: Ну, как автобус, в общем.
2: Да?
1: Да.
2: Нормально.
1: Прошел пешком. А я, кстати, видела, как дети выносят из школы булочки в пакетах. Ну, там 2-3, например. Видимо, дома кто-то, там бабушка может купить там такие вкусные пирожки.
4: Внучок, давай-ка припри ко мне булочек кило.
1: Прям вот припри.
2: Да.
1: Кри-кри был в сериале «Эллен», ребята.
2: А это бабушка-француженка «При-при».
1: В общем, что мы можем сказать по сегодняшней теме? Кто будет делать выводы? Я не буду.
2: Ксения.
3: И снова здравствуйте.
1: Вы видели ее лицо. В общем, Ксения готовила здесь целый доклад.
3: Кормят и вкусно, и невкусно. У всех разные вкусы. Нынешняя молодежь ко всему придирается, и мы делаем выводы о том, что питаться в столовых нужно, можно, но если не очень хочется, то не надо.
2: Вот, кстати, Бабай тут еще писал, что из СССР он нам тут рецептик написал один. На булочку мажешь сливочное масло тоненько-тоненько, нарезаешь дольку чесночка и раскладываешь на маслице. Огонь, еда и полезно.
1: Чесночка?
2: Чесночка.
1: А не варенье там
2: Нет,
1: написано?
2: Нет, чесночка.
1: Ты правильно прочитал?
2: Правильно, да.
1: Есть еще такое сообщение. Добрый, подождите, мы не зачитали, почему. Добрый вечер, я 86-го года рождения. У нас в школе были котлеты, которые пахли. Просто ужас. Я вот... школьная пицца — это шедевр. Школа номер 87. Школе привет. Сейчас в школах гораздо лучше кормят. Дочка учится во второй гимназии. Там очень вкусно и полезно.
2: А вот Артем нам еще Патрин. Вы не читали, что он писал? Что у сына в школе вкусно кормили раньше. Раньше. А теперь сын не хочет питаться. Почему питание идет комплектами? Комплектами.
3: Комплексами, наверное.
2: А вот у него написано, комплектами написано. Нельзя только первое или мясо и два гарнира. Только одним комплектом. В итоге половина продуктов остается нетронутыми.
1: Вот, кстати, я тоже не поняла, можно ли мне, как родителю, например, вот я вижу меню, и написать утром, что сегодня мой ребенок там свекольный салат не будет.
3: Здесь, наверное, нужно все-таки учитывать мнение ребенка. Может быть, он будет.
1: Нет, если аллергия, например, она не ест, то есть ей дадут, я за это заплатила, или ей не дали, я за это не заплатила. Как это происходит?
3: К сожалению, в разных школах по-разному тут не скажешь. Но, уважаемые родители, обязательно говорите, что у ваших детей есть аллергия, если такое есть. Все знать невозможно.
2: Ну, в общем,
3: и напоминайте.
2: Мы приходим к такому выводу, действительно, что родители не должны сидя отмалчиваться. Да? То есть, если что-то как-то вас не устраивает, вы там родительским комитетом соберитесь, там, пошуршите между собой.
1: Потом... С ложками приходите.
2: Вот, с ложками приходите, да. Стучите ложкой, говоришь, добавки, перловки. Вот такие вот дела. Ну что, очень, в общем-то, перед ужином сытненько поели, поговорили.
1: Нет, еще помнишь, кричалка была? Открывайте шире двери, а то повара съедим, руки чистые, лицо умытое. Всем приятного аппетита.
2: Вот примерно так вот. Ксения, огромное спасибо, что зашли к нам на огонек. Надеюсь, вам понравилось. Вы хотели посмотреть, как радио работает изнутри. И вот, вуаля, ваша мечта исполнилась.
3: Открою небольшую тайну. Бим – это большая дружная команда, большая семья. И здесь чувствуешь себя как будто бы дома.
1: Я предлагаю все-таки не прощаться, в следующем часе тоже выйти и передать еще приветики, потому что сейчас у нас идет дорожная информация. Сейчас
2: совершенно верно.
1: Да, но Ксения пока не прощается.
2: Хорошо, в следующем часе к нам еще присоединится Лисан Батрединова. Будем путешествовать. Вполне возможно, к нам заглянет диджей Айон.
5: Бим Радио.
0: Путевые заметки на Бим Радио. Спонсор программы ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
2: Итак, на казанских дорогах сейчас, ну, очень даже неплохо. Местами только затруднения. 3 балла всего в городе. Крупные пробки. Улица Саидгалеева, улица Кировская дамба от Ташаяк до улицы Несмелого 17 минут. 11-минутное затруднение на Петра Витера от проспекта Фатыха Амирхана до Дементьева. 7-минутное затруднение на Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. Также по 7 минут на Астрономической, улице Галиаскара Камала от Профсоюзной до Московской улицы. И 5-минутная пробочка на Пушкина, улица Татарстан от Профсоюзной до улицы Габдулы Тукая. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, мост Миллениум и Третья транспортная свободны в обе стороны. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 9. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Рибок Осор Найк. Помнится, был такой вирусный ролик, когда диджею позвонили на радио и спросили эту песню. Рибок Осор Найк. Он, подумав, напел и сказал «This is the rhythm of the night». Вот так вот. И мы тоже тут немножечко интеллектуально подкованы в музыке, хотя бы. Ярослава, приветствую еще раз.
1: Да, мы по-прежнему здесь. Петр Нежинский, вечернее шоу «Трубим». Мы все в том же составе. Ксения с нами. Ксения, вы еще не устали?
2: Добрый вечер. Нет, не устала.
1: Вас дома не ждут?
2: Дома ждут.
1: А нас тоже ждут, а мы здесь. И сидите тоже здесь. В этом часе мы, во-первых, у нас Лейсан Бадретдинова пришла. Мы сегодня поедем. Не буду говорить...
0: Мы поедем в Италию.
1: Сегодня у нас Италия будет здесь.
0: Потому что еще скоро вечериночка у нас будет.
1: Да, завтра Италия будет в Максимилиансе. Кстати, диджей Ион тоже к нам заглянул. Он совсем скоро выйдет в эфир.
0: Лошатами кантары. Вспоминается мне просто песня.
1: Уступишь пульт, он на нем посидит.
0: Пусть под пультом. А диджей Ион может на пульте, за пультом, в пульте, везде может.
1: А я ему, кстати, сказала, он поржал. Да. Ему смешно
0: было. У него хорошее чувство юмора.
1: А еще у нас поздравительная программа «Вечерний тост» в этом часе. Очень много всего. А закончим мега-классной композицией музыкальной. Вообще. В общем, всем добрый вечер. Еще раз, тема у нас остается прежней. Школьное питание, что там самое вкусное в столовке. Кто более придирчивый в еде, мальчишки или девчонки?
0: Мне нравится, что ты вспомнил тогда на Татьяну Овсиенко вот это вот.
1: Школьная еда. Да, на всяком подносе. Давай, да, на всяком подносе будет. Кстати, у нас же есть еще минутка?
0: Нет, минутки у нас фактически уже, есть. Конечно.
1: Лейсан, включи Лейсан микрофон, пожалуйста.
0: Да без проблем. Лейсан просто занимается съемкой контента.
1: Лейсан, скажи, пожалуйста, что самое вкусное вот тебе приходит на ум, когда мы говорим про школьную столовую?
3: Ты меня сейчас застала врасплох, честно
1: говоря. Я знаю.
3: Так.
0: На минуточку ты должна сказать, Лейсан,
3: обязательно. На минуточку, да.
1: У нас нет минуточки.
3: Мое воспоминание, это касается 80-х, а тогда было очень печально с едой. Коржики. Вот, коржики.
1: Молочные коржики. Мы с Ксенией как раз вспоминали коржики.
3: Да, а все остальное нет. Ну, нет, я бы даже...
0: А когда появился вот этот исполнитель?
1: Очень много всего. А закончим мега-классной композицией музыкальной. Вообще. В общем, всем добрый вечер. Еще раз, тема у нас остается прежней. Школьное питание, что там самое вкусное в столовке. Кто более придирчивый в еде, мальчишки или девчонки?
0: Ну, мне нравится, что ты вспомнил тогда на Татьяну Овсиенко вот это вот.
1: Школьная еда. Да, на всяком подносе. Давай, да, на всяком подносе будет. Кстати, у нас же есть еще минутка?
0: Нет, минутки у нас фактически уже... Да, есть, конечно.
1: Лейсан, включи Лейсан микрофон, пожалуйста.
0: Да без проблем. Лейсан просто занимается съемкой контента.
1: Лейсан, скажи, пожалуйста, что самое вкусное вот тебе приходит на ум, когда мы говорим про школьную столовую?
3: Ты меня сейчас застала врасплох, честно
1: говоря. Я знаю.
3: Так.
0: На минуточку ты должна сказать, Лейсан,
3: обязательно. На минуточку, да.
1: У нас нет минуточки.
3: Мое воспоминание, это касается 80-х, а тогда было очень печально с едой. Коржики. Вот, коржики.
1: Молочные коржики. Мы с Ксенией как раз вспоминали коржики.
3: Да, а все остальное нет. Ну, нет. Я бы даже...
0: А когда появился вот этот исполнитель, вот с такой же фамилией, ты вспоминала

0: минуточки.
1: Мое воспоминание это касается 80-х, а тогда было очень печально с едой. Коржики. Вот, коржики.
0: Молочные коржики. Мы с Ксенией как раз вспоминали коржики.
1: Да, а все остальное нет. Ну, нет. Я бы даже...
2: А когда появился вот этот исполнитель вот с такой же фамилией, ты вспоминала школьную столовую?
1: Да, кстати.
2: Да, вот типа Макс Корж...
1: всегда была.
2: Я бы тебя откусила, Максим.
0: В общем, школьная еда, да на всяком подносе. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. И пусть эта песня станет гимном этого часа.
2: Неплохо.
3: Это «Вечерний Трубим».

0: У меня для вас есть информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок, и Бимрадио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров под легендарные хиты 80-х-90-х. Бронируй столы на maximilians.ru уже завтра, 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках, в старых кассетных магнитофонах. В программе «Итальянские хиты 80-х-90-х», в живом исполнении танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечер Альберт Хузяхметов, 5 июня, 20:00, Максимилианс, 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
4: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали? Попали на пар. Островского 16/3.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Засаднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.
2: Сыпелявых шоу, шоу, сыпелявых шоу, шоу. Сыпелявых шоу, сыпелявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Путеводитель. Туристический проект на Бим-радио.
6: Как всегда, в студии Бим-радио.
7: Они встретились.
6: Аня, огромная компания. Нас просто скоро прям... Слушайте, Лисанна Бадретдинова, здравствуйте.
7: Бонасера,
6: Лисанна Бадретдинова. Я скажу больше, к нам еще присоединился один жгучий итальянец. Ну, почти итальянец. Реально, вот так вот посмотришь, загорелый, как будто был прям на берегах.
7: Я бы сразу подумал, что... Конечно,
6: вот, действительно, диджей Айон. Здравствуйте, диджей Айон.
8: Бонасера.
6: Ух ты.
9: Мы все слышим ваши треки, но вас вот не слышали. Лисан сегодня пришла не просто так, мы поедем в путешествие.
7: Так случайно сложилось, что сегодня мы будем говорить про Италию, точнее, про один итальянский город, о котором мы, конечно же, будем загадки угадывать сегодня.
6: И подарки дарить, кстати говоря. Отправим вас в ирландский паб. И так, кстати, случайно сложилось, что завтра состоится вечеринка. Вечер в Сан-Ремо.
8: Да, Максимилианс.
6: Где, кстати, диджей Айон будет? На пультом, за пультом и под пультом.
9: Да.
8: Да?
6: Да.
9: Если ты не знал. Ты тоже можешь сейчас всех пригласить, кстати, на эту вечеринку.
8: Всех приглашаю. Завтра Максимилианс, начало 20:00.
9: 18+. А ночи летний бал.
8: Да, но это будет на следующей неделе. Обязательно приходите.
6: Это уже будет 11 июня. Да, диджей, он просто не уйдет с площадки. Он будет там ожидать.
8: Я там буду жить.
7: Его не выпустят оттуда, похоже.
6: Ну что, к розыгрышу.
9: +7 972 72 102 8. Спасибо тебе, диджей Айон, за то, что заглянул к нам. Завтра увидимся обязательно. Итак, если вы поняли, о каком итальянском городе говорит Лисанна Бадретдинова, пишите. Первый правильно ответивший получает...
6: Подожди, она не сказала же, о каком городе.
9: Я объясняю задание.
6: Понял. Извиняюсь.
7: Как только вы поймете, о каком городе будет идти речь, вот да.
9: Поэтому, Лейсан, пожалуйста.
7: Пожалуйста. Итак, друзья мои, я сегодня долго вас водить за нос не буду. Итак, какой город в Италии носит латинское имя «Цветущий», но в то же время на самом главном дворце, точнее, на дверях главного дворца этого города висят кольца, которые усеяны... мужскими гениталиями. Это для отпугивания нечисти.
9: Да.
7: Что? Ну, вот такой вот
6: город. Вы сказали слово «кольца»?
7: Да.
6: Какой кошмар.
7: Да, я выбирала слова. Хорошо. Дальше что? Вообще этот город знаменит тем, что там рождались и творили удивительные люди, в том числе Леонардо да Винчи.
6: Ой, я даже догадываюсь, на какую букву это город. Ну-ка.
9: Есть.
6: Кто?
9: F. Айрат Алми, 2017. Ник такой. Флоренция написал.
7: Какой молодец, Айрат. Поздравляю
6: вас. Один слушатель написал, я там был.
7: Да?
6: Да.
7: Вот.
9: Но написал другой город.
6: Да? Ну и что? Он видел вот эти кольца на других городах Италии.
7: Возможно, это так.
6: Ну что, во Флоренцию?
7: Во Флоренцию сегодня отправляемся, друзья. Вообще удивительный город, конечно. Я брала интервью у Натальи Деловой. Она там буквально недавно была. И она сама была в восторге. Я говорю, сама впервые... на все это смотрела, удивлялась, потому что Флоренция, оказывается, была в том числе, ну, можно сказать, месторождением династии Медичи. И эта династия настолько была богатой, настолько она любила искусство, что она очень много лет ну как, заполняла этот город различными зданиями, очень красивыми произведениями искусства и так далее. То есть удивительно, прекрасно и неповторимо, и обязательно там нужно побывать. Я уже для себя галочку поставила насчет этого. Обязательно.
9: Что... Я была во Флоренции, там очень вкусное мороженое.
7: Да?
9: Да, это все, что я помню. Там еще мост какой-то был и рынок.
7: Да, да. Я тебе больше скажу. Я же интереса ради, для того, чтобы вам загадки загадывать, да, я, естественно, у искусственного интеллекта спрашиваю, какие такие вот интересные 15 фактов ты можешь рассказать о Флоренции. Так вот, оказывается, первый прототип мороженого был придуман во Флоренции.
9: Да?
7: Причем, да. Притом был придуман он, на удивление, архитектором, специально для какой-то вечеринки на вот этой династии Медичи, типа Наспарон что-то сделал. То есть был сделал он прототип мороженого, который сейчас уже по всему миру делается. Это где-то 1565 году. Кремово-фруктовый джелато. Вот, вот это вот предок.
6: Джелато, тарато, рейто, рокатато.
7: И вот это вот самое тоже, да. Еще, этот город практически, можно сказать, был... основой и первопроходцем в том, чтобы сделать что?
6: Диджей Айон упер у нас стул из студии.
7: Ну вот.
6: Ну ладно.
9: Я сперла у него.
7: Он так мелькнул, что я даже не поняла, что это было. Итак. И что еще? Ну, хватит смеяться, я уже
6: Я бьюсь. Вообще, я не смеюсь ни в коем
9: Мороженое,
6: случае.
9: Мороженое, желтерея.
7: Да, да. Хорошо, давайте я сразу же прям по бумажке даже буду читать, потому что вы меня сбили, а там всяких интересных было фактов вообще очень много. Так вот, есть там, вот если вы туда попадете, да, то есть вообще эпоха Возрождения. Чем знаменит вот этот вот город? То, что в эпоху Возрождения там творили различные мастера. Ну, например, мыслители, да, Никола Макиавелли, да.
6: Государь.
7: Да, наука, Галилео Галилей, а, да. Вот. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Буонаротти, Рафаэль, Тициан.
6: Микеланджело, Буонаротти.
7: Вот и он тоже, да.
6: Это не два разных человека.
7: Это два разных. Данте.
6: Ну вы что,
7: Данте, на минуточку, Алигьери, да. Тот самый, который автор Божественной комедии.
6: Смотрите, как я люблю Италию, чувствуете?
7: Я поняла уже. А то ты мне все тут ушу, Китай. Да, конечно, ты как будто бы итальянец, то, что родился. Не такой загорелый, как обычные итальянцы. И, кстати, знаете, что удивительно. Флоренция чем еще хороша? То, что оттуда можно добраться в ближайшие городочки, чтобы посмотреть буквально на один день. Там где-то час с небольшим на автобусе, и вы уже оказываетесь в разных городах. Ну, давайте вернемся во Флоренцию, и быстренько так через запятулечку я скажу, что там лучше посещать. А вы прям даже можете
6: записывать себе.
7: Да, записывать, во-первых. И, во-вторых, смотреть картинки в интернетах и искать вот эти вот красивые картинки.
6: Давайте.
7: Санта-Мария Дель Фьоре. Это Дуомо. То есть Дуомо называется кафедральный собор Флоренции. Так вот, его фасад облицован мрамором аж трех цветов. Белым, зеленым и красным. Это символизирует ключевые христианские добродетели, веру, надежду и любовь.
6: Как
7: конечно.
6: Знамя, кстати говоря, Италии.
7: Да, да. И, кстати, очень важно. Многие думают, что раз уж это достопримечательность, может туда ходить абы как. Нет, ребята, обязательно, и девушки особенно, имейте в виду, что в храмы...
9: Подниматься надо еще.
7: Ну, дело не в этом. В храмы лучше заходить с прикрытыми плечами.
6: Ну, да,
7: с прикрытыми плечами и закрытыми коленями. Потому что вот девочки, которые мне все это рассказывали, они имели неосторожность по жаре пойти в шортах и их там развернули. То есть, чтобы попасть внутрь, посмотреть вот эту красоту изнутри, пожалуйста, относитесь с уважением к таким вот правилам.
6: Санта-Мария. Продолжаем.
7: Санта-Мария, да. Есть еще дворец Векко. То есть ВК, мягкий знак О называется. Угу. Он буквально с 14 века служил резиденцией городского совета. И здесь просто роскошный интерьер. Можете вот опять посмотреть. Ярослава, я вижу, ты уже это все ищи, да. Там зал 500, расписанный Джорджио Визари, личный покой семьи Медичи, тайные проходы, обзорная башня, археологические зоны с фрагментами римского театра. То есть, ну, до сих пор, кстати, там действующая мэрия находится. То есть, понимаете, по какой исторической вот этой вот культурному слою вы ходить будете. Потом Понта-Векко, это знаменитый мост. Вот ты говорила же, да, Ярослава? Мост, он не просто мост, это практически здание между двумя берегами. Да, но да. Это мост, да. И там ювелирные магазины.
9: Там что-то который, продают, да.
7: Ювелирки, да, который построил, вот этот мост он построил был в 14 веке. Но самое забавное, с первых дней он служил вообще...
9: Там жилой дом, по-моему, был.
7: Нет, нет, там торговали мясники, но это настолько сильно воняло, что их просто прогнали ювелиры. Ювелиры с тех пор там практически властвуют, да, на этом мосту. Дальше. Один из самых крупнейших музейных комплексов Италии. Называется Палаццо Питти. И там же есть сады Боболи. Вот внутри как раз коллекции живописи, костюмы тех лет, предметы декоративного искусства. Недавно, кстати, отреставрировали, открыли императорские покои. И, кстати, билеты, имейте в виду, в Италии, ну, не дешевое это удовольствие, 25 евро это стоит. И запаситесь просто-напросто, ну...
9: денежками.
7: Кэшем, да. Теперь, один из самых знаменитых художественных музеев в мире. Уффици. Наверняка вы слышали.
6: Уффимцы.
7: Уффимцы практически, но это Уффици 2F. Уффици. Там как раз огромная коллекция искусства Возрождения. Здесь есть работы Тициана, Караваджо, Джотто, Рафаэля, Джорджони. И среди главных шедевров Уффици это «Рождение Венеры» Боттичелли, да, «Благовещение» да Винчи и Андреа дель Вероккьо «Медуза» Караваджо.
6: Боттичелли хорош.
7: А то.
6: Боттичелли хорош.
7: А то. И, как я говорила, можно делать такие радиальные выезды, да, на один денечек, например. Например, можно съездить в Сиена. Это буквально чуть больше часа на автобусе. И замечательный, совершенно очаровательный средневековый город. Это не только Тоскана, это вот как раз округ Тоскана, да. Во всей Италии очень такой симпатичный городок. Здесь точно такой же кафедральный собор Сиены, дома, да. Это, по сути, ну, итальянская готическая архитектура. Огромные красивые мраморные фасады, богатое внутреннее убранство, очень красивые панорамные виды на город и старые его части. И вот по таким вот узеньким средневековым улочкам Сиены, если вы посмотрите картинки, это ну, потрясающе просто. Там магазинчики, ресторанчики, галереи. Это ну, просто невероятное впечатление оставляет, да, и ну, просто даже погулять, насладиться видами классно. И еще городок есть, где на море он находится. Виаореджио называется. Так вот, самое что интересное, там очень длинный, широченный пляж. И там в основном отдыхают очень богатые люди. Девочки, кто меня слушает, мотайте на ус. Можно, да.
6: Девочки с усами, это, конечно, не надо.
7: Нет, я не тебе.
9: Им уже поздно что-то мотать.
7: Да, я обращаюсь к девочкам, нашим слушателям. То есть можно спокойно ехать вот в этот город Виаореджио.
9: Сам отдыхать. Просто.
7: Ну, вот как бы да.
9: Поехали.
7: И там будет мужицкий доллар залиливый. Я вот это вот. Сколько у меня еще времени есть?
9: Теперь уже
6: а
9: не
6: что вы хотите нам еще рассказать, Лиса?
7: Я хотела еще рассказать про город Болонью.
6: Давайте расскажем про
7: Болонью. Вообще очень интересно. А откуда вообще это название? Знакомое,
6: от
7: да?
6: От куртки?
7: Знакомое.
9: Я когда прилетала, конечно, в Италию, как раз-таки через Болонью.
7: А соус болоньезе, вы думаете, где был придуман?
9: В Болонье.
7: Вот там вот, да, как раз.
6: А у меня так куртка вот, болоньевая была.
7: Вот, видимо, тоже из этой серии. Но самое интересное, улицы этого городка – это сплошные галереи. Прям около 40 километров протяженность этих галерей. То есть в жару, в дождь вы спокойно передвигаетесь по магазинчикам, гуляете, вас спасает эта галерея, и, собственно, вы прекрасно проводите время. Чтобы вас не напекало. Почему ты так критически на это смотришь?
6: Нет? Чтобы вас не напекало? Ну, это для организма, не очень хорошо, наверное, все-таки не надо напекаться.
7: Ну, почему?
6: Вот. Давайте продолжим дальше, пока мы можем.
7: Да. Что вообще поесть в Италии? Как вы думаете?
9: Пасту. А еще морепродукты.
7: Морепродукты обязательно.
6: Хоть пицца, что-нибудь.
9: Паста. Лазанья.
7: Ну, все вот это вот обязательно. Еще итальянский кофе, друзья. Вот там, кстати, знаете, есть такое поверье, что если вы днем попросите капучино, то на вас будут смотреть осуждающие. Ну, нет, они уже привыкли к туристам. Может быть, они скучают уже по российским туристам, потому что, когда они видят российского туриста, они с удовольствием наливают и капучино,
6: и латте, только.
7: И не только. Да. И с удовольствием это все прям вот предоставляют. Так, что еще? Я просто почему сглатываю слюнки? Потому что я сейчас читаю десерты. Тирамису, итальянское мороженое, каноли. Каноли — это вообще...
9: Трубочка.
7: Трубочка такая, да, с творожным таким...
9: Кремушком.
7: Кремушком, да, точнее, сырным кремушком. И это невероятно. Всякая выпечка, ну... В общем, ребята, надо есть и ехать.
9: Невероятно жирно, ты хотела сказать. Да?
7: Жирно тоже, да.
6: Спасибо большое, Лисиан Батрединова.
7: Пожалуйста.
6: Раздразнил нас всех на путешествие. Ну ладно, есть к чему стремиться. Пароли, пароли, пароли, как говорится.
5: Путеводитель.
6: У меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на БИМ-радио.
10: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ярпарк.ру.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: И вновь наш специальный корреспондент Ксения расскажет нам о погоде. Ксения, пожалуйста.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Казани 19 градусов, дождь. К вечеру плюс 18, завтра в Казани днем плюс 19 градусов, осадки в виде дождя. К вечеру плюс 16. Данные о погоде предоставлены электронными СМИ.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: Ксения.
1: А?
5: Юбочка из плюша. Пойдет сейчас по лужам. Бим-радио слушать. И что-нибудь вкусненькое кушать. Я не готовилась, как всегда, но... А зато Ксения подготовилась. Мы сейчас все вместе, втроем будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня, 4 июня, свой день рождения. Начнем, конечно же, по традиции с группы ВК, Бим-радио Казань. Группа, вступайте обязательно в наше сообщество, в наш Макс-канал Бим-болталку. Ксения, давайте всех приглашать в Бим-болталку.
2: Приглашаем всех, там очень-очень весело.
5: Да, заходите обязательно. Итак, Гульнара Ша, Георгий Владимирович, Анастасия Дорофеева, Дина из Ихсанова, Ильнас Казанский, Альбина Манапова, ноунейм Казанцев, Румия Зиганшина, Эльвира Бектимирова, да, Станислав Янкавцев и Ильнур Халитов сегодня отмечают свой праздник. Те, кто находится сейчас онлайн, конечно же, дорогие именинники, будьте счастливы. Для вас Ксения, наша постоянная слушательница, которая сегодня у нас в гостях, подготовила небольшое поздравление.
2: Поздравляем всех причастных с днем рождения. Пусть все задуманное обязательно сбывается, настроение будет солнечным, а жизнь дарит только приятные сюрпризы.
5: И еда вкусная. Да?
2: И очень вкусная.
5: И, конечно же, все втроем сейчас. Ура!
1: 2-930-800, еще номер телефона вот такой вот запомните или запишите. Позвонив по этому телефону в будние дни в рабочее время с 10 до 17 часов вечера, вы можете очень выгодно выделиться и поздравить своего родного, дорогого, близкого человека в прямом эфире благодаря любимой радиостанции, ну, конечно же, благодаря любимым ведущим. Пользуйтесь. 2-930-800. Расскажу, с кем из знаменитостей вы родились в один день. В этот день, например, родились генерал Алексей Ермолов, хоккейный тренер Виктор Тихонов, актер Александр Вениаминов. Анджелина Джоли сегодня отмечает свой день рождения. Плюс ко всему, супермодель Бар Рафаэли и актриса Изабелла Скорубко. Ну, конечно, еще много-много-много-много-много раз. Эх, раз, еще раз. А из музыкантов я поглядел, кто сегодня отмечает день рождения. Вот нашел такую интересную барышню Мишель Филлипс. Американская певица, актриса, бывшая участница вокального фолк-квартета The Mamas and the Papas. Но вы больше всего наверняка знаете эту песню вот под названием California Dreaming.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC-зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Итак, Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Вторую буфет даже можешь не брать. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестации короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала...
2: Федор!
1: И Ярослава. На пульте, за пультом, под пультом диджей Айон, который сегодня к тому же заходил. И, конечно же, хедлайнер ночи MC-зале. 11 июня. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на Максимилиан.ру 18+. Давайте переходить к розыгрышу.
2: Сейчас будет розыгрыш. И вот, Ксения, вы ходите на все вечеринки практически от Бим-радио, да?
3: На двух была, но буду завтра.
2: Завтра будете на второй. И ночи летний бал еще тоже, может быть, будете.
3: Третий, да, совершенно
2: 11
3: верно.
2: Июня. Напоминаю, сейчас будем разыгрывать туда пригласительные. Вы, конечно, участвовать не можете.
3: Очень
2: а зато
3: жаль.
2: Могут другие люди.
1: Денчик, например.
3: Например, Денчик.
2: Например, Денчик, Юленька, например. Например, Александр Арапов, вот может. Все их из болталки сейчас перечисляем, и, конечно же. В общем, участие обязательно. На кону у нас два или три сегодня пригласительных.
1: Как скажете?
2: Ксения, два или три пригласительных разыгрываем?
3: А давайте два.
1: Давайте,
2: пожалуйста. А давайте два. И давайте еще. Какие по счету сегодня правильные ответы у нас получают билеты?
3: Пятый и седьмой.
2: Пятый и седьмой. Вот я замучаю, замудохаю считать. Спасибо, Ксения. Итак, внимание, вопрос. Сейчас прозвучит музыкальная композиция, музыкальный отрывок.
1: А вот он уже начинает звучать.
2: Какой танец танцевали под него? Варианты ответов есть, но пока не буду вам их давать. Просто напишите.
1: Давайте я вам дам подсказку. Там размер 3/4.
2: Итак, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. С кем-то из вас мы обязательно увидимся.
4: А где
2: Ленар? Где Ленар?
4: Пришел в двери стоит.
2: Ты же как раз вальс умеешь танцевать, да, Игорь? Игорь Никитин пришел. Вальс у нас есть, конечно же, правильный ответ. В наши мессенджеры плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Кстати, есть еще вариант полонез.
1: И майонез.
2: И майонез.
1: Я умею танцевать майонез.
2: Иракез.
1: Мадемуазель, пойдемте потанцуем по майонезим.
2: Что ты?
5: По Садобль?
2: А ты танцуй нам пока по Садобль под этот.
1: Игорь, вы же танцор. Вы сейчас плаваете как будто по собачьи в воздухе. Кто-то говорит нам, но мы в наушниках. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну что там, пишите вы, не пишите, я просто заслушался.
2: А ты знаешь, а у меня все зависло.
1: Я заслушался. Великолепно. Какая музыка.
2: В общем, совсем скоро вернемся к вам с ответом, потому что есть технические неполадочки у нас с нашим компьютером. А пока вы пишете...
1: Ближе к финалу мы, в общем-то, все...
2: Обязательно. Мы пока с Игорем тут поболтаем, да.
1: Сейчас нам есть о чем с вами поговорить, Игорь. Не убегайте.
6: Всем привет, я Ярослава.
7: А я Петр.
6: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
7: Ночь и летний бал.
6: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
7: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
6: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
7: Становитесь королем и королевой вечеринки.
6: Там будет MC-зале.
7: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru 18+.
8: Без возрастных ограничений.
9: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
10: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17.
11: Сайт «Экоплант3.рф».
12: Звездная пауза.
13: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы. Правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги. У вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи. Дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы. Этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забирайте.
5: Ксения еще тут, кстати. Она не лежит даже.
6: Еще тут.
5: Она сидит и танцует. Мегамайста.
4: Коллега, перестаньте ломать стол.
5: Давайте, перестаньте ломать руки.
4: Давайте огласим победителей, если он и имеется.
5: Победители у нас есть. На вечеринку «Ночи летний бал» мы разыгрывали билеты, вот как раз-таки заполняя бумажечки. Поздравляем Сергея и Олесю, которые пригласительные получили на вечеринку «Ночи и летний бал». Мы вас будем ждать. Обязательно приходите 11 июня, Максимилин с 18+. Ксения, спасибо вам за то, что вы пришли завтра. Уже увидимся на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Да, тоже обязательно приходите 18+. Вообще, приходите к нам еще.
7: Большое спасибо за теплый прием. Вы большая дружная семья. Очень приятно сегодня быть капелькой вашего коллектива.
5: Ничего себе капелькой. Спасибо. Спасибо. Я к тому, что вы сегодня целые 3 часа.
4: Нам тоже очень приятно.
5: 3 часа это не капелька, это целый поток. Спасибо вам большое за доверие, за то, что вы к нам пришли. Можете передать приветы прямо быстренько-быстренько.
7: Передаю привет любимой билбанталке. Вы замечательные.
4: Классно.
5: Петр, спасибо вам за эфир. Всем скажем, берегите себя. Всех
4: совершенно взаимно. И, в общем-то, пусть вечер ваш будет.
0: Вечерний Трубим.
8: Мечтай. Трубим радио.

0: Ну что, повечерело, меня тут натрубили, на всякий случай, видимо, да, искали вообще другого человека, пришел вообще другой человек, но вроде бы как никто не против, это ли не радостно. Всем прекрасного доброго вечера, Игорь Никитин на микрофона, добро пожаловать.
1: Реклама на Бим-радио.

0: СПО украшение Крузе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
5: Билеты в кассах города. 16+.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что о человеке можно судить по его обуви? Например, если подошва его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.
3: Я тебя научу смородину любить!
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

Надеюсь, всем приходили уведомления от МЧС. Все-таки есть предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Республики Татарстан и в городе Казани. Местами ожидаются ночью и утром туман. Днем гроза с кратковременным усилением ветра 15-17 метров в секунду. Локально град. Поэтому берегитесь, пожалуйста. Ну и себя в первую очередь. И автомобиль, возможно, тоже. Хотя, наверное, вы знаете, какой у вас может случиться град в первую очередь. Ну, в общем, пока такая история. Не так уж и жарко, но гроза. Еще да, что очень красиво, если будет ночью или вечером. Слушайте, вот тут слышал я все-таки эти итальянские мотивы в этом части музыкальном. Пообещаю вам конкурс. На всякий случай просто вас предупрежу, чтобы вы были готовы и слушали. Поэтому разыграем немножечко пригласительных для всех вас, если вдруг вы не решили, что у завтра. Завтра вы планируете делать, особенно вечером, а особенно если это Бим-радио организовывает, да? Подумайте по этому поводу хорошенечко.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Оливки и маслины – плоды одного дерева оливы, которое также называется маслиной. Но название для темных оливок маслины существует только в русском языке. Большая часть маслин в продаже – это оливки, собранные зелеными. А темнеют они за счет того, что на определенной стадии производства рассол, где находятся плоды, насыщают кислородом. Таким образом, они дозревают и приобретают натуральный для маслин цвет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Что-то посреди ночи иногда, видимо, происходит. Подождите, какая ночь? У нас же еще привет-приветов впереди в 21.00. Буду давать официальный старт. Ну и до, конечно, заранее чуть не официальный. Соответственно, будем набирать музыкальные композиции для плейлиста. Ну а пока что, дорогие друзья, у меня есть для вас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты и танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru, строго 18+. Кстати, наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходят атмосферно и классно, поэтому запланируйте, мы вас ждем.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20.00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Вечер в Сан-Ремо.
1: Ну что, обещанного ждут всего лишь несколько треков, получается, именно так. А с чем у вас ассоциируется Италия? С музыкантами, которые стоят посреди узкой улочки и исполняют любимые песни, а может быть, с морепродуктами и пастой, которые вам подают в приморском ресторане. Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже завтра, 5 июня, музыка, которая звучала на фестивалях, летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Кузиахметов. 5 июня в 20:00 Maximilians 18+. Ну и прямо сейчас есть возможность даже нескольким слушателям заполучить пригласительный и завтра уже попасть на вечеринку. Итак, внимание, вопрос. Напомню на всякий случай номер телефона, куда нужно отправлять ваши правильные ответы. +7 92 72 42 102.8. Ну, я так понимаю, сейчас в основном в Макс пишут, но и вижу иногда, что Телеграм тоже не брезгует, собственно говоря. Поэтому отвечайте, пишите. Вопрос звучит: как называется итальянское блюдо в виде тонко нарезанных кусочков сырого мяса, рыбы, овощей или фруктов, которое приправляется оливковым маслом, лимонным соком и травами? Вариант А – батата. Вариант Б – карпаччо. Вариант В – брускетта. Жду ваши варианты. +7 92 72 42 102.8. Пишите, и кому-то сегодня обязательно повезет.
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио. 18+.

0: вечер в Сан-Ремо.
1: Ну что, вы, наверное, ждете итогов. Как называется итальянское блюдо? В виде тонко нарезанных кусочков сырого мяса, рыбы, овощей или фруктов, которое приправляется оливковым маслом, лимонным соком, травами. Оно называется карпаччо. Я думаю, все любят это блюдо. Блюдо придумано в Венеции в 1950 году. В один из ресторанов пришла постоянно гостья, графиня Амалия Нани Мачинего. Врачи ей запретили употреблять мясо после термической обработки. Но графиня очень его любила. И специально для нее придумали подать сырую говядину в виде тончайших слайсов, полив ее легким соусом. Вот такая вот вкусная красота. У меня прям слюнеотделение. Написали «не знаю». Интересные какие. Но все ответили правильно. Кто-то даже добрый вечер пожелал, улыбочек понаставил. Спасибо вам за это большое. Мне очень приятно. Но буду, может быть, сожалеть, а может не буду. Но Юлия написала нам. Вас поздравляю я. Вы одна из первых напечатали сообщение. Ну, не одна из первых, а самая-самая-самая первая. Ну и Елену Геннадьевну тоже будем поздравлять с победой. Ура, ура, ура. Завтра на вечеринке зажжете, как полагается, да. Натанцуйтесь, напоетесь, надеюсь. Ну, и глядишь, вам повезет там с подарками что-нибудь особенное. Да, да. В общем-то, господа, не теряйтесь. Может быть, еще и завтра. Еще и завтра будут розыгрыши. Имейте в виду.
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта. На вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio. 18+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC Зали.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Джо Кокер на Бим-радио, Игорь Никитин на микрофон. Ну что, напоминаю, что в следующем часе музыкальном стартуем. Привет-привет, будем передавать, читать, общаться, слушать, передавать, поздравлять. Возможно, признаваться даже, или, может быть, просить. В общем, тут как и что у вас в жизни получилось вдруг неожиданно или запланировано. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8, Макс Телеграм, СМС тоже буду подглядывать на всякий случай, если вдруг у кого-то перестало все работать, с помощью радио можно будет и СМС, в общем-то, напечатать. Работает сайт, приложение, там есть кнопка «Передать привет». Я буду все это просматривать, проглядывать, зачитывать, поэтому, пожалуйста, начинайте действовать прямо сейчас, ну и буквально совсем скоро уже ворвемся. Уже песен, кстати, назаказывали, ну и сообщения есть, это тоже здорово и приятно.
1: Я же тебя...

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Даже теперь не знаю, как и начинать. Как-то вот прям вот хорошо. Много всего, много-много. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 для ваших сообщений. Мессенджер Макс, Телеграм. Кому как удобнее, можете воспользоваться СМС-сообщениями. Буду просматривать. Можете пользоваться сайтом и приложением Бим Радио. Писать сообщения. С удовольствием, легко и просто. Так, ну что, вот оно и полетело, собственно говоря. Здравствуйте. Передаю привет любимому мужу, любимым детям всей Казани. Болталки, большой привет передает Светлана с песней. Вот будем смотреть обязательно. Денчик пишет: студия, привет. Хочу сказать слова благодарности моей родной болталке за поддержку Ксении Сергеевны. Душа моя в открытом микрофоне. Ну да, слушайте, классно же было, звучало идеально, шикарно, я считаю. Вот. Ну и почитал, да, отзывы. Просто огромное-огромное количество. Молодцы, молодцы, кто собирается духом выбирать себе крутую тему. И все, вперед, вперед в эфир. Добрый вечер. Вот, кстати, вот и она, собственно говоря, пишет. Добрый вечер, любимое радио. Спасибо дружной семье Бим за приглашение и поддержку. Любимая болталка, вы самые замечательные. Родной Денчик, спасибо за теплые слова, поддержку и тепло твоей души. Ну, слушайте, сейчас и моя тоже душа здесь подключилась, получается, немножечко. Ну, чуть-чуть совсем, чуть-чуть. Игорь, добрый вечер, отличного эфира. А ты реально умеешь потанцевать по Садовле? Да нет, Александр. Просто по поводу танцевать, видимо, у меня же актерское образование. Я, по сути, должен уметь делать все. Но бока уже стали расти. Вот, бока чуть-чуть растут. Вот. А если потренироваться, как из реальных, вот как он там зажигал это по Садовле, вот это было бы очень даже таки интересно, наверное. Из меня бы получилось что-то такое, нечто чуть-чуть желейное. Вот. Так, господа, тянуть времени нет. Еще сообщение зачитаю, потом на полезную информацию. Тихонечко буду исполнять ваши музыкальные просьбы. Видимо, поэтому не читаю, боюсь не успеть, но заложу обязательно. Игорь, добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, песню «Омут» группы «Руки вверх». Хочу посвятить ее самой прекрасной девушке. Надеюсь, она поймет. А я только хотел вас наругать, Дмитрий. Но почему имя не указал?

0: Видимо, поэтому не читаю, боюсь не успеть, но заложу обязательно. Игорь, добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, песню «Омут» группы «Руки вверх». Хочу посвятить ее самой прекрасной девушке. Надеюсь, она поймет. А я только хотел вас наругать, Дмитрий. Но почему имя не указали? Вот. Но эта песня будет играть для нее. Если она услышит, если все девушки сейчас услышат эту прекрасную песню, захотят посвятить ее себе, то это вам от Дмитрия. В общем, как-то так случилось. Как-то так получилось.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
11: 18+.

0: повторим, нам все сначала повторим. О, как мне быть?
1: Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
2: Ильдар тут в движущийся вагон запрыгивает. Можно, пожалуйста, привет, моя любимая заячки Аделе. Я ее люблю. Вот. Надеюсь, что совпадет сейчас.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ох, я вспомнил эту песню. Интересная композиция. Конечно, все-таки вкус у наших слушателей, он таков особенный. Но иногда действительно, как сказать, размазывает меня в разные стороны. От тяжелого рока до какой-то вот классной, особенной лирической попсы или даже немного рок-н-ролла. Такое тоже случается. До джаза не доходили, по-моему. Хотя где-то он может быть а-ля «Дарите женщинам цветы без повода». В общем, господа, давайте продолжим привет-приветов, а то я тут размечтаюсь, много чего опять порассказываю, а ваши приветы не прочитаю. Но поэтому вот обещанного не будете ждать, буду читать, говорить. Денчик, благодарности принимаю, пожалуйста, всегда. Главное вовремя успеть, как говорится. Так, плюс 7-927-240-22-8, сам говорю сайт, приложение Бим Радио, а сам не открыл, не читаю даже. Вот, исправляюсь. Хочу передать привет всем, кто слушает радио, вам, ведущим. Поставьте, пожалуйста, песню «Кириян». Ого, вот это вы вспомнили. Вот это интересная песня. Я ее вот сейчас приготовлю специально для вас. Вместе будем наслаждаться, слушать. Добрый вечер, любимое радио. Спасибо за классное настроение. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Ризвану. Попрошу смысловые галлюцинации. Я думаю, что вы должны просто дождаться. В любом случае, тут нет вариантов никаких практически. Так, еще добрый вечер, Бимрадио. Сегодня поздравляю моего мужа Митякова Максима с годовщиной свадьбы, 15 лет, с хрустальной свадьбы. Желаю нам еще множество лет счастья, гармонии и любви. Пусть наш семейный очаг горит ярче с каждым днем, а наши сердца всегда бьются в унисон, пишет Анастасия. Я так полагаю, жена. Здорово, ребят, поздравляю. 15 лет, как бы все прям серьезно, все грамотно. Правильно, путь, видимо, и колея для двоих вас выбрана именно там. Давно. Не будем сейчас запускать этот опрос, кто сколько лет вместе. Так, поставьте, пожалуйста, песню. А, ну все, я разберусь. Это так, опечаточки, видимо. Для Дмитрия от кошечки постараюсь я посмотреть, что это такое интересное. Наверное, это просто текст таков, да. Так, Кириян обещал, да, давайте запускать ее прямо сейчас. Валерий Чаврин.

0: Но с небес-то она все-таки сошла. Ну, Алексей Глызин, кто просил, надеюсь, вы наслаждались. Прямо здесь и сейчас на Бим-радио. Привет-привета продолжается.
1: Привет-приветов на Бим-радио.
0: Игорь Никитин по-прежнему у микрофона. Так, напоминаю, координаты контакта, чтобы вы могли тоже вдруг передать что-либо в прямом эфире, если захочется. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Вот такая история. Макс, напишите. В Телеграм можете написать. Можете воспользоваться сайтом или приложением Бим-радио. Обещал вот смс смотреть, сам не посмотрел. Все, смотрю, все хорошо, все нормально. Так, никого бы не забыть. Кстати, да, я так понял, что Кошечка и Дмитрий И как-то очень связаны песнями, потому что что-то похожее я уже запускал сегодня. Но, Кошечка, я вот чуть-чуть расстрою, вот с песней не получается у меня никак. Вот, поэтому, ну вот, думаю, что те песни, которые вообще у нас есть, тоже подходят вполне себе. Так, здравствуй, Бим-радио. Хочу передать привет своей маме, семье, маме Морьевой Антонине Васильевне, супруге Марине и сыну Арсену. Я их очень люблю. О, Тин Тернер, Мазотти. Вау, вау. Всем ведущим спасибо за хорошую работу и музыку. Руслан пишет. Ну, слушайте, музыку вот этот час вы. Все это вы делаете. Я только тут щелкаю кнопочки и запускаю это в эфир в прямой. Так, привет, Бим-радио и слушатели. Хочу передать привет моему сыну, заказать песню «Ртуть» Вань Дмитриенко. Тяжелая такая, как будто по музыке она кажется, Аида. Спасибо вам за послание, за сообщение. Информация полезная сначала, потом Кузьмина обещал, и галлюцинации будут смысловые тоже. Я так понял, те, кто передает сообщение и приветы, они потом дожидаются все-таки своих песен.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Вы болели, вы ждали.
4: Сердце просто пропустило удар сейчас.
3: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
4: Жестко.
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
5: Вы видели?
4: Давай, давай, давай, давай.
3: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
5: Держи, держи, ноги выше, да!
3: «Супер Ниндзя Дети» – долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».
7: Привет, приветов на «Бим-радио».
6: Заходи на официальный сайт «Бим-радио».
7: И передавай приветы!

0: горячим следам. Артур тут записал мне кружочек. Едем, говорит, с сыном моделем. Он песню и спорит, и спорит. Нельзя со старшими спорить, говорят. Вот. Но если вы дождетесь, я, конечно, запущу это все в плейлист. Вам большой, Артур, привет и удачи в пути.
1: Привет, привет на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Сегодня все максимально, я так чувствую, получают удовольствие от музыки. Настолько разнообразный вкус у всех, я в восторге, если честно. Плюс 792-72-42-8, Макс, Телеграм, это мессенджеры. Можете написать смс-сообщение, если вдруг ничего у вас не установлено или ничего вдруг не работает. Можно с помощью приложения или сайта Бим Радио также написать нам послание. Я все это просмотрю, обязательно прочту, порадую. Если у вас действительно какой-то праздник, мероприятие важное, вот, случается такое тоже, пользуйтесь моментом, пользуйтесь случаем. Так, кого бы не потерять мне сейчас? Тут все наоткрывал, наоткрывал. Так, здесь мы разобрались. Вот, привет, дорогой Бим-радио, можно передать привет соседям Гульчику, Славику, любимой жене Екатерине, город Нурлат, Ленина, 45. Всех с наступающими выходными, я в отпуске. Вот мне нравится ваш бицепс в виде этого эмодзи, видимо, в виде смайлика. Всем прекрасного лета от Алексея Крутенкову. Думаю, успеем, заставим его в плейлист, чтобы было время. Ну, а сейчас наслаждение. Тин Тернер с Рамазотти. Вот такое оно, красивое. И это все для вас, для наших слушателей. Да-да-да. Ну и для тех, кто просил в первую очередь.

0: Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка, муж работящий, вот оно счастье.

без поддержки, как-нибудь сам уж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Да у нее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Такой вот он у нас сегодня. Привет, приветов на Бим Радио. Активный, глубокий, очень интересный получается. Особенно, когда переплетаются сообщения. Тот, кто думает, что не слушает и передает вам привет. Романтика. Тоже классно, тоже здорово. Очень неприятно. Так, Рауф пишет нам. Привет, любимый ведущий Болталки. Большой привет. Любимая радиостанция. И тоже большой привет. И всем, кто меня узнал. Так, Казани, привет водителям такси, привет, железных нервов, жирных заказов с хорошим коэффициентом. Спасибо большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера, суперского настроения. Слушайте, песни не на агентов случайно? Я что-то немного переживаю. На всякий случай перепроверять, видимо, теперь придется. Ладно, так, дождались. Артур, отлично, здорово, хорошо, рад. Очень рад, что услышали песню. Так, огромный привет таксисту Расиму. Он в данный момент везет меня из Дюрвыш к Авиастрой. Вот это путь у вас, вот это путь. Интересно, Валентина, спасибо за сообщение. Еще большой привет она передает всем тетюшам и просит песню для Расима от Сектора Газа. Я вот сейчас не уверен, честно говоря, успею я с песнями или не успею. Привет, Игорь, привет, Бима. Бимушка. Привет всем ведущим, особенно Ленару и Камилле. Хорошо, конечно, очень неожиданно рисовался праздник. Я выиграла билеты в Максимилианс, и за эти 3 дня жизнь как будто изменилась. Проблемы чуть ушли в сторону. Теперь мысли только о завтрашнем празднике. Ура! Мы идем на праздник Сан-Ремо! Спасибо вам, вы вдохнули у нас с мужем жизнь. Василий, Зульфия, привет большой вам. Ну, слушайте, ну, надо же иногда завоевывать что-то, побеждать, выигрывать. Так, Бимчик, привет, передаю привет Булатику. Тебя очень сильно люблю, и сердечко такое. Лили вам передает такое вот прекрасное сообщение и привет. Так, Нурлат я передавал, да, это я вам Алешеньку, видимо, уже заранее приготовил. Но, есть кое-что еще. Информация есть на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный, танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни, все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х и 90-х в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня 20:00 Максимилианс 18+. Наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходят атмосферно и классно. Ждем вас!
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Привет, приветов на БИМ-радио.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума так надо.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Любителям погадать на любовь, как говорится, там даже дни какие-то специальные есть. Но у нас есть наша обожаемая Татьяна Куртукова на Бим-радио. Ну и я, Игорь Никитин, уже пора прощаться, завершать, говорить вам слова благодарности. Спасибо за все ваши сообщения, за все пожелания. Но максимальную часть песен все-таки исполнил, смог же я все это осуществить. Вот, поэтому надеюсь, что вы слушаете, все рады. Так, Рауф, вашу песню запускать сейчас буду по пути, скорее всего, да, с прощанием. Еще кто-то вот решил добить. Угу. Спасибо большое от Алексея. Понял? Принято. Вам спасибо. Вот. Все, ухожу. Игорь Никитин, заранее спокойной ночи. Завтра замечательного, прекрасного дня пятницы и 5-го, между прочим, числа июня месяца. С летом! До свидания всем! Пока!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: хороши и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане.
1: Lasciatemi cantare.
0: Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане Maximilians. До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
0: Наслаждайся летом с Бим Радио.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC-зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
8: Совпадение? Не думаю.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
9: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио.
0: Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.
3: Алена, да.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2 900

0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить тебя.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: соцсети могут прилечь. Абим Радио с тобою всегда. 2-930-800.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане Maximilian's. До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Position number one.
4: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
2: Казань. Лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: По

слепой расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала. Это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty.